0: представители Банка России с местным бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницей и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.
1: Сделано в России.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Наше радио. Музыка поколений.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое – до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический, металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местным бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский, Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума. Еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницей и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое – до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический, металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местным бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов Общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав

Пошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницей и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое – до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический, металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местным бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский, Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницей и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. Ректор сообщил, что в ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест. Открыты новые специальности – городской ландшафт и система управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами Нововоронежской атомной станции КБХ. В профориентации задействованы сотня школ, более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах ВУЗа, около 5 тысяч занимаются в инженерных классах. Участники СВО обучаются по программе ДПО – инженерное направление беспилотной системы. Их дети пользуются льготами. Для повышения производительности труда создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе ВУЗа, о подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях отметил высокий промышленный потенциал региона и рассказал о посещении частного индустриального парка «Перспектива». За годы работы площадка объединила более 170 компаний-резидентов, создала свыше 1500 рабочих мест и стала точкой роста для малого и среднего бизнеса, написал глава региона. Предприятия парка работают в сферах АПК, металлообработки, деревообработки, логистики и пищевой промышленности. Особо Александр Гусев выделил завод «МИК» с полным циклом металлообработки. В планах расширение до 300 резидентов и создание более 6 тысяч рабочих мест. Уверен, что такие площадки формируют промышленное будущее региона, подчеркнул губернатор. Воронежская и Гомельская области обменялись опытом развития территории, поддержки гражданских инициатив и сохранения исторической памяти. Министр внутренней политики Лена Дерганова назвала встречу «живым мостом доверия». Подчеркнула, что такие форматы позволяют перенимать лучшие практики и находить нужные точки

0: сотрудничества. Исполнительный директор Ассоциации Совет муниципальных образований Воронежской области Евгений Черков рассказал, что с 2015-го при поддержке ассоциации реализованы 1000 общественных инициатив на сумму свыше 1 миллиарда рублей, включая благоустройство памятников и аллеи памяти. Белорусские коллеги представили конкурсный механизм софинансирования местных проектов. Участники также обсудили молодежные патриотические проекты и благоустройство городов. Достигнута договоренность о продолжении обмена лучшими муниципальными практиками. Продолжается голосование за общественное пространство в Воронежской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 140 тысяч жителей. Всего представлено 39 объектов в 11 муниципалитетах. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать можно на платформе госуслуги «Решаем вместе» или при помощи волонтеров. Губернатор Александр Гусев призвал жителей участвовать в выборе территорий для благоустройства. В 2025-м было выбрано 11 объектов победителей, среди которых набережная Артамонова в Воронеже и набережная в Семилуках. И последнее. В воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» у пары тибетских яков родился детеныш. Пол малыша пока не установлен, но сотрудники зоопарка отмечают, что он растет жизнерадостным и любопытным. Посетители уже могут увидеть пушистое пополнение на лесной территории. Яки рождаются в питомнике не впервые. В 2020, 2022 и 2024 годах здесь также появлялись детеныши. Это были новости региона.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0
2: 0 255 45 55. Запомни телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12 на нашем радио в Воронеже.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: радио.
1: Я проснулся днем,

я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. Ректор сообщил, что в ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест. Открыты новые специальности – городской ландшафт и система управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами Нововоронежской атомной станции КБХ. В профориентации задействованы сотни школ, более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах ВУЗа, около 5 тысяч занимаются в инженерных классах. Участники СВО обучаются по программе ДПО – инженерное направление беспилотной системы. Их дети пользуются льготами. Для повышения производительности труда создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе ВУЗа, о подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях отметил высокий промышленный потенциал региона и рассказал о посещении частного индустриального парка «Перспектива». За годы работы площадка объединила более 170 компаний-резидентов, создала свыше 1500 рабочих мест и стала точкой роста для малого и среднего бизнеса, написал глава региона. Предприятия парка работают в сферах АПК, металлообработки, деревообработки, логистики и пищевой промышленности. Особо Александр Гусев выделил завод «МИК» с полным циклом металлообработки. В планах расширение до 300 резидентов и создание более 6 тысяч рабочих мест. Уверен, что такие площадки формируют промышленное будущее региона, подчеркнул губернатор. Воронежская и Гомельская области обменялись опытом развития территории, поддержки гражданских инициатив и сохранения исторической памяти. Министр внутренней политики Лена Дерганова назвала встречу «живым мостом доверия». Подчеркнула, что такие форматы позволяют перенимать лучшие практики и находить нужные точки сотрудничества. Исполнительный директор Ассоциации Совет муниципальных образований Воронежской области Евгений Черков рассказал, что с 2015-го при поддержке Ассоциации реализованы 1000 общественных инициатив на сумму свыше 1 миллиарда рублей, включая благоустройство памятников и аллеи памяти. Белорусские коллеги представили конкурсный механизм софинансирования местных проектов. Участники также обсудили молодежные патриотические проекты и благоустройство городов. Достигнута договоренность о продолжении обмена лучшими муниципальными практиками. Продолжается голосование за общественное пространство в Воронежской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 140 тысяч жителей. Всего представлено 39 объектов в 11 муниципалитетах. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать можно на платформе госуслуги «Решаем

месте или при помощи волонтеров. Губернатор Александр Гусев призвал жителей участвовать в выборе территорий для благоустройства. В 2025-м было выбрано 11 объектов-победителей, среди которых набережная Артамонова в Воронеже и набережная в Семилуках. И последнее. В воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» у пары тибетских яков родился детеныш. Пол малыша пока не установлен, но сотрудники зоопарка отмечают, что он растет жизнерадостным и любопытным. Посетители уже могут увидеть пушистое пополнение на лесной территории. Яки рождаются в питомнике не впервые. В 2020, 2022 и 2024 годах здесь также появлялись детеныши. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех. Те

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. Ректор сообщил, что в ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест. Открыты новые специальности – городской ландшафт и система управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами Нововоронежской атомной станции КБХ. В профориентации задействованы сотня школ, более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах ВУЗа, около 5 тысяч занимаются в инженерных классах. Участники СВО обучаются по программе ДПО – инженерное направление беспилотной системы. Их дети пользуются льготами. Для повышения производительности труда создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе ВУЗа, о подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях отметил высокий промышленный потенциал региона и рассказал о посещении частного индустриального парка «Перспектива». За годы работы площадка объединила более 170 компаний-резидентов, создала свыше 1500 рабочих мест и стала точкой роста для малого и среднего бизнеса, написал глава региона. Предприятия парка работают в сферах АПК, металлообработки, деревообработки, логистики и пищевой промышленности. Особо Александр Гусев выделил завод «МИК» с полным циклом металлообработки. В планах расширение до 300 резидентов и создание более 6 тысяч рабочих мест. Уверен, что такие площадки формируют промышленное будущее региона, подчеркнул губернатор. Воронежская и Гомельская области обменялись опытом развития территории, поддержки гражданских инициатив и сохранения исторической памяти. Министр внутренней политики Лена Дерганова назвала встречу «живым мостом доверия». Подчеркнула, что такие форматы позволяют перенимать лучшие практики и находить нужные точки сотрудничества. Исполнительный директор Ассоциации Совет муниципальных образований Воронежской области Евгений Черков рассказал, что с 2015-го при поддержке Ассоциации реализованы 1000 общественных инициатив на сумму свыше 1 миллиарда рублей, включая благоустройство памятников и аллеи памяти. Белорусские коллеги представили конкурсный механизм софинансирования местных проектов. Участники также обсудили молодежные патриотические проекты и благоустройство городов. Достигнута договоренность о продолжении обмена лучшими муниципальными практиками. Продолжается голосование за общественное пространство в Воронежской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 140 тысяч жителей. Всего представлено 39 объектов в 11 муниципалитетах. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать можно на платформе госуслуги «Решаем вместе» или при помощи волонтеров. Губернатор Александр Гусев призвал жителей участвовать в выборе территорий для благоустройства. В 2025-м было выбрано 11 объектов победителей, среди которых набережная Артамонова в Воронеже и набережная в Семилуках. И последнее. В воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» у пары тибетских яков родился детеныш. Пол малыша пока не установлен, но сотрудники зоопарка отмечают, что он растет жизнерадостным и любопытным. Посетители уже могут увидеть пушистое пополнение на лесной территории.

0: Яки рождаются в питомнике не впервые. В 2020, 2022 и 2024 годах здесь также появлялись детеныши. Это были новости региона.
1: Информация «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: И Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня 4 июня. Сегодня четверг. Раз четвертое, значит четверг. Пятое, это значит пятница. Третье, это значит среда. Ну, понимаете, да? Ход наших летних мыслей. Сегодня четверг, и это говорит о чем? О том, что лето-то уже набирает обороты. Лето набирает обороты. Сегодня в Москве обещают синоптики до плюс 25. Вчера была прекрасная погода, жарко. В общем, тепло было, да. В некоторых районах прям до 27 градусов доходило, но в парках, вот я вчера был в Таганском парке, в детском, и, вы знаете, очень много пуха, очень много пуха, но очень прохладненько, поэтому, если вы там будете на этом, на районе, то, пожалуйста, проходите. Я, правда, не понимаю, почему, вот я вижу эти уставшие мамочки, вернее, мамочки с надеждой, вышедшие на улицу, вот в эти детские парки, да, с малышами, которые в этот момент дают храпака, почему в этот момент начинают работать газонокосильщики бензиновые и газонотриммерщики бензиновые? Просто не понимаю, ну люди же тут спят, будущие инженеры тут спят, им вот этот выброс весь, зачем в парке это делать? Ну, делайте в 9 утра, вот сейчас делайте. Там только, наверное, бегают. Они уже все могут проглотить. Доброе утро.
3: Доброе утро, Александр Аргульевич.
2: Вот, это...
3: Доброе утро, друзья.
2: И сейчас очень много всяких фото, видео. Ну, Гард знает, он у нас сидит там. Вот обращенный к пуху. Объектив камер многих обращен к пуху.
3: Ты тоже не знаешь, что сказать, да, Гарри?
4: Ну, доброе утро, как минимум. Очень хочется всем пожелать. Ну, если бы СДВГ был человеком, вот, Александр, ты бы мог иллюстрировать каждое утро со своими рассказами. Пух, дети, газонокосильщики, лето и все остальное.
3: Камера.
4: Погода, камера, да.
2: Я вчера опять съел кукурузу за 300 рублей.
4: Вот, подтверждение.
2: И ты знаешь, она была такой...
4: Моих слов.
2: Была такой вкусной. Она мне еще говорит, вам посолите. Да ни в коем случае. Ну зачем мне?
4: А пух, Александр, действительно, много, если ты обратил внимание, у нас в офисе со вчера девчонки устраивали фотосессию, они просто лежали в нем. Ну, просто лежали как в снегу, да.
2: Я тебе говорю сейчас.
4: Его было столько здесь, ну и сейчас это можно обратить внимание.
2: В этом году какое-то
4: жуткое. У нас еще закрытая такая территория, и он собирается здесь.
3: А налипал ли пух на кукурузу, Александр?
2: Ну, бывало, конечно. Не только на кукурузу.
4: На голову еще есть еще.
2: Вот, поэтому...
4: Ну, дорогие друзья...
2: Это не портит общей картины. Я просто про то, что сейчас, ну, необычно, красиво. Мы, когда были детьми, мы бросали туда спичку, чего ни в коем случае нельзя делать. Извините за этот дурацкий пример. Нельзя, конечно. Вот, ну, мало. Вот так вот было.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+. Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 0 49 63 29.
1: В
7: «Время служить». По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 20 минут в столице.
3: В интернете, в социальных сетях есть такой жанр, когда молодые люди просят совета. Я процитирую, но, в принципе, плюс-минус с такими формулировками они обращаются.
2: Давай.
3: «Мне сейчас 22. Пожалуйста, дайте мне совет, если вы старше меня. Все равно, откуда вы, просто один жизненный совет. Спасибо». Первый совет. Тарелку и ложку после гречки мыть сразу надо. Ну, там, в комментариях, вы понимаете, да?
2: Ну, да.
3: Не бери кредиты просто так, думая, что оплатишь быстро. Нифига не платишь, особенно кредитку. Особенно там, одного банка конкретно. Если тебе кажется, что пива хватит, бери больше.
2: Да, это очень дельный совет.
3: Не бойся отпускать людей. На их место всегда придут новые. Люди не меняются. Никаких финансовых общих покупок с мужчинами. Не занимать мужикам деньги, если не получилось с первого раза, не опускать руки. Это, ну, девочка написала, ну, девушка написала, 22 лет. Но в целом мне нравится этот формат. Я предлагаю сейчас...
4: Его продолжить?
3: Его продолжить.
2: А это девочка была?
3: Да, это девушка, да, 22 года. Ну вот, допустим, 22-летний молодой человек или девушка просят совета у всех, кто старше, имеет уже какой-то жизненный опыт.
2: Да.
3: Один совет, который вы бы написали в комментарии. В данном случае нужно написать нам через любого бота, который у вас работает. На сайте наш.ру есть два на выбор. Итак.
2: Чих и пук не держи в себе, я бы сказал.
3: Это главный жизненный совет молодежи?
2: Один из главных, да. Я прям на них смотрю, мне их жалко. Людей.
4: А то они прям сдерживают?
2: Ну, как они чихают, да. Я таких, ну, мне хочется прям отправить их к врачу или сказать как-то надо, потому что их затюкали вот этим, что некрасиво будет смотреться со стороны, или это, ну, это комплекс прям. Все, я думаю, не... А представляете, что там внутри произошло?
4: Я почему-то думаю, что ничего такого.
2: Да, конечно.
3: Янка.
2: Янка.
4: Совет?
2: Да.
4: Ну, то, что я всегда говорю своим детям, чтобы они никогда не переставали верить в себя. Мне кажется, это вообще очень важная вещь. Человек всегда должен верить в себя.
2: А по делу?
4: Что бы ни случилось. Это по делу.
3: Обращаюсь сейчас ко всем нашим слушателям. Мне сейчас 22. Неважно, девушка это или парень пишет. Пожалуйста, дайте совет, если вы старше. Все равно, откуда вы, просто один жизненный совет, исходя из вашего опыта, молодому человеку или молодой девушке. Мы почитаем ваши советы через несколько минут. Пока, пожалуйста, наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: И тогда заберет нас МВидео скидка-лёт.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения в нашу тему, ваших советов 22-летним. Ну,
7: давайте повторим, с чего все это началось. В интернете набирают обороты в социальных сетях вот такие просьбы. Например, мне сейчас 22, пожалуйста, дайте мне совет, если вы старше меня. Мне все равно, откуда вы, просто один жизненный совет. Ну и тут началось. Тарелку и ложку после гречки мыть сразу надо и так далее.
6: Ну ты понимаешь, это же, кстати, классный совет.
7: Ну, кстати, да.
6: Он практичный, его можно применить. Вот большинство советов,
7: да?
6: которые вы написали, их не применить в силу возраста там, и так далее. Это вы сейчас понимаете. Вот практических советов очень мало.
7: Мы попросили
6: таких
7: вас
6: жизнеустойчивых очень много.
7: Жизненные советы, если бы к вам за помощью, за советом, за одним советом, не несколько советов, а за одним советом обратился условно 22-летний молодой человек или молодая девушка. Укрепляй мышечный корсет.
8: Не пердите в парилке.
6: Вот я прошу же.
7: Александр, это какая классификация? Это жизненный?
6: Это практически жизненный совет, который, ну, действительно, можно применить и вспомнить, да, действительно, в парилке лучше этого не делать.
8: Ничего не откладывай на потом. Время самое дорогое, что у нас есть, и оно уходит прямо сейчас.
6: Вот это, кстати, совет, который, ну, не сработает никак.
8: Сработает, надо об этом всегда помнить. Это очень важный совет, между прочим.
6: Ну, не сработает он.
8: Ну, совет. Почему не сработает?
6: С возрастом, понимаешь.
7: Но ты знаешь, все больше и больше людей вот в социальных сетях именно об этом говорят. Обычно они находятся где-то на Бали, в Таиланде, во Вьетнаме, ну, где-то в теплых краях, и говорят о том, что там целая серия роликов есть разных. Путешествовать и отдыхать нужно сейчас, потому что когда ты откладываешь все свои там желания, покупки на потом, потом может не наступить. Или наступает потом, а уже ничего не хочется и здоровье не позволяет.
8: Да.
6: Ой, господи, боже мой.
7: Я не знаю, сложно ли...
6: Это как, знаешь, в лес не ходи, ну, волков боятся в лес не ходить. Ну, почему здесь это?
7: Бабушка часто говорила, делай нормально, и все будет отлично. А если делать отлично, то можно перестараться. Ну, вот тут сложно понять философию.
8: В первую очередь, в любой ситуации оставаться человеком очень помогает в жизни.
7: Совет на все времена. Если ты куда-то очень спешишь и опаздываешь, сядь, посиди минутку, и тогда везде успеешь.
6: Да, вот хороший совет, кстати.
8: Не бойся принимать решения. Кто решился, тот прав. Даже если не прав, в мелочах.
7: Совет никогда не сожалеть о несбывшемся.
8: Не бойся совершать ошибки. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
7: Учись, дурак.
8: Совет Следи молодежи. За зубами. Ой, точно, очень важный совет.
6: Ну, это нерабочий совет.
8: Следить за зубами?
6: Конечно.
8: Гоняйте родителей детей, чтобы чистили зубы.
7: Не покупай дешевую туалетную бумагу. Расход в два раза больше, экономии нет. Практический совет.
6: Практический совет. Хороший.
8: Вот это из любимого, да, Санька?
7: Никогда не задумывался об этом.
6: Главное, рабочий и ежедневно применимый.
8: Пристегивайся даже на заднем ряду.
7: Это важно, безусловно. Один из самых главных советов, на мой взгляд, это не сожалеть о прошлом. Пока одни люди будут бичевать себя из-за своих ошибок, ты будешь уже впереди их.
8: Не жалей деньги на путешествия.
7: Ну, это вот то, о чем мы говорили. Цените родителей.
8: Брось пить и курить, здоровье важнее всего.
6: Это не рабочий совет.
8: Береги колени с молоду, да, Сань?
7: Ну, про вредные привычки во все времена говорили.
6: Да, слушайте, нет, совет хороший, но просто не рабочий. Но мы, каждый человек, как мне кажется, на этой земле существует для того, чтобы пройти через какой-то курс вредных привычек. Ну, кроме Лукьяновой.
7: Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Ну, тоже сложно убедить, да.
6: Это как бы... Ну, в общем, иногда ты не понимаешь этого,
7: стирай
6: что
7: носки,
6: поступаешь плохо.
7: Стирай носки и сообщения в мессенджерах.
8: Не откладывай удовольствие на завтра.
7: Если ты дева, не женись на близнеце. Это жизненный опыт.
6: Вот это прям, вы понимаете, это мантра.
8: Покупай недвижимость до брака.
7: Дорогие друзья, если бы вас молодой человек или молодая девушка, ну, условно, там, давайте, 20 лет, спросила один, попросили вас дать один жизненный совет. Один практичный жизненный совет. Какой бы вы дали? Без философии. Вот да. Практичный совет. Мы еще их почитаем через несколько минут. Пока наш.ру пишите.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Давайте почитаем ваши сообщения, ваши практические советы 22-летним людям молодым.
3: Да, один совет. Будут обижать, не обижайся. Ну, сложно, особенно в таком возрасте.
2: Подождите, ну в 22 года, ну действительно, ну что вы, не обижайтесь.
4: Да и в 23 не обижайтесь тоже. Люди делятся на две категории. Одни приносят радость, куда бы они ни пришли, другие, откуда бы они ни ушли. Будьте первой категории.
3: Самая лучшая работа – это та, от которой ты получаешь удовольствие.
4: Да.
3: Самый практичный совет по жизни. Но, к сожалению, не у всех получается найти такую работу.
2: Он нерабочий.
4: Мама всегда говорила, меньше рассказывай об успехах, и все получится. И вообще больше слушай, чем говори.
3: Ну, это вот, да, поколение наших родителей.
2: Сглазят.
3: Не рассказывая вообще ни о чем, сглазят. Там, да. Ни про работу, ни про семью, ни про детей, не показывай детей. Вот, если что-то у тебя хорошее в жизни произошло, тоже не показывай.
4: Стирая постельное белье и полотенце на высоких температурах, чтобы убить бактерии.
3: Ну, да.
4: Да, ну, постельное белье, полотенце, конечно. Надо на высоких температурах стирать. Поэтому белое всегда лучше, чем цветное.
3: Представляю, если бы мне 22-летнему сказали, стирай постельное белье.
4: Ты просил
3: белье.
4: Совет, Гарри? Получи
3: Нет,
4: его.
3: Я просто подумал, как бы я отреагировал
2: на
3: такой совет.
2: А что, микробы, там, черви, они как-то повлияли на вашу жизнь? Я, ну, просто мне
4: Бактерии.
2: Интересно.
4: Слушай, ну, это на самом деле хороший совет.
2: Хороший совет,
4: практичный,
2: да.
4: Как
3: не
4: ты любишь.
3: Не ходи голодный в магазин.
4: Кстати, да. Если что-то не нравится, не терпи.
3: Совет девочки: не ходи без бюстгальтера. Красиво будет очень недолго. Силу притяжения никто не отменял.
2: А вот классный совет: если протерся один носок, второй не выбрасывай.
3: Рожай больше детей. В старости ты поймешь, насколько это важно.
4: Делай утреннюю гимнастику.
3: Хочешь узнать человека, поживи с ним.
4: Прям со всеми пожить надо. Никогда не ври.
2: Это совет бывалых, извини меня.
4: Не хочешь говорить правду, ничего не говори. И не попадешь в трудную, неприятную ситуацию.
3: Ну, пожить с человеком, наверное, речь идет о отношениях разных полов.
4: Ну, понятно, понятно, конечно.
3: Когда перед тем, как какие-то серьезные отношения завязывать, возможно, нужно с ним немного пожить, оценить, как он в быту и каков он вообще.
4: Да, а про ложь я, кстати, очень согласна. Ложь это такая.
3: Умей говорить нет.
2: Но слушайте, этому учиться надо. Это просто так совет.
4: Я
2: дать.
4: Только недавно научилась говорить нет. И то у меня до сих пор не всегда получается. Но это очень
3: не
4: важный
3: заметил.
4: Совет.
3: Мне кажется, ты как в том фильме «Всегда говори да».
4: Нет, я иногда вот могу. Но мне это очень сложно каждый
2: Янка
4: раз.
2: Янка может сказать нет вот избранным. Вот те, кто перед ней открыл эти ворота, снял эти оковы, подарил ей свободу. Вот мне она может сказать нет, запросто. Она мне может сказать вообще все, что угодно. Потому что я между нами все расчистил. А у вас все заставлено. Вот поэтому...
3: Любить себя и верить, что ты самое лучшее, у тебя все получится. Вот такой совет. У меня это не получилось, мне 56, и я в полной же. Хорошего дня, люблю вас. Наталья, Беларусь.
4: Наташ, мы вам желаем, чтобы у вас все наладилось, и все было хорошо. Не женись на разведенных женщинах с ребенком мальчиком, но это такое себе, вот честно. Мне кажется.
2: Это вы сейчас какой-то личный
4: это
2: опыт.
4: Это личный опыт
2: переносите,
4: и
2: потому что...
4: вот с этим я не соглашусь, кстати.
2: Да, я с тобой согласен.
3: Не вступай в официальный брак. Ну, это тоже слишком личный опыт.
2: Ну да,
3: это. Так вот, прям чтобы. Мы говорим все-таки о советах жизненных, которые
2: ну, типа, вот, знаете,
3: большинству пригодятся.
2: Не суй два пальца в розетку, да, или что там, не писай в нее.
3: Ну, вот, это же... ну, ты же сувал. Вот тебе говорили, но ты сувал. Да. Поэтому иногда такие советы, они заставляют тебя действовать ровно наоборот.
2: Ну, во-первых, два пальца не залезут.
3: Нет, ну ты все равно их прислонял, давай так скажем.
2: Прислонял.
3: Вот, Александр.
4: Да?
3: Ну, конечно, и я тоже, Ян. Не делайте так, дети,
4: вообще, ни в коем случае. Вообще, да, с розетками не надо.
3: Просто когда тебе говорят, вот иногда...
4: Вообще с электричеством не надо.
3: Ну, в 22 все-таки, ну, условно, в 20 уже, наверное, ты более осознанно живешь. Но вот когда тебе говорят, условно, там, в 10 или в 12 лет, то
2: ты думаешь,
3: так, надо попробовать. Почему запрещают? Не бери вот эту видеокассету. Сейчас сложно будет некоторым понять, что такое видеокассета. Это для взрослых. Ну, конечно, ты ее берешь, когда взрослых нет дома. А потом еще нужно перемотать на то место было, с которого ты начал смотреть, чтобы взрослые не заметили. что ты ее брал.
2: Да, я так поузнал про дымучки. Вот от родителей.
4: Какие дымучки?
3: Ну, вот, неваляшка, шарик для пинг-понга.
2: Да, именно когда мне делали замечание.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
7: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260 60 50.
7: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Из-за метробуса в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
7: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем радио в Воронеже.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО ночью уничтожили 20 беспилотников в Воронежской области. Как заявил глава региона Александр Гусев, ВПЛА были обнаружены и уничтожены в небе над одним городским округом и 8 районами Воронежской области. Губернатор уточнил, что по предварительной информации пострадавших разрушений нет. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара ВСУ по нежилым объектам Симферополя 3 человека погибли и еще 7 ранены. НАТО начинает ежегодные военно-морские учения в Балтийском море. Они продлятся до 19 июня и пройдут вблизи российских границ. Как пишет РИА Новости, по сравнению с прошлым годом масштабы маневров сокращены почти вдвое. Это происходит на фоне общей тенденции к потере интереса к Североатлантическому альянсу со стороны США. Тем не менее, учения пройдут под руководством 6-го флота ВМС США и военно-морских ударных сил НАТО. В них задействованы около 20 кораблей и порядка 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. Израиль и Ливан договорились о режиме прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении двух сторон по итогам переговоров, которые прошли при посредничестве США. В документе отмечается, что перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны группировки Хезболла. Стороны также договорились о создании зон, которые будут контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами. В конце июня диалог о достижении всеобъемлющего соглашения будет продолжен. Мошенники предлагают школьникам купить готовые ответы на ЕГЭ. Основными площадками для таких предложений стали популярные мессенджеры. Как пишут «Известия», мошенники играют на страхе выпускников не справиться с экзаменами и желании родителей помочь детям успешно пройти аттестацию. Однако после перевода денег обещанные ответы либо не предоставляются вовсе, либо оказываются недостоверными или устаревшими. При этом, по словам экспертов, есть более опасный вариант, когда вместо оплаты предлагают пройти авторизацию через госуслуги. В результате злоумышленники получают доступ к учетной записи. Вода на курортах страны пока слишком холодная для массового купания. Об этом предупредила ведущий специалист Гидромедцентра России Людмила Паршина. В беседе с РИА Новости она отметила, что сейчас вода на черноморских и балтийских курортах подходит для купания только закаленным людям. В Анапе и Геленджике плюс 17-18, в Сочи из-за дождей плюс 15, а в районе Ялты-Алушты всего плюс 12 градусов. В районе Калининграда на Балтике плюс 16 градусов. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время...

0: не будет. Я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
1: Альбом открытия, альбом исповедь.
2: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
1: Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны.
2: 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 4 июня. Сегодня четверг. До 25 градусов обещают нам синоптики. Давайте сыграем в нашу кинопробу. Что разыгрываем?
3: Мы разыгрываем экскурсию на наше радио. Принимаем сегодня четвертый правильный ответ. Фильм новый относительно. Не все, уверен, его смотрели. Но посмотрим, как вы справитесь с этим заданием. Наш.ру, если вы хотите поучаствовать, на главной странице есть два бота, через которые нам можно писать и играть с нами. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона и вперед. Поехали?
2: Да.
4: Кейт?
5: Рубин?
4: Где он?
5: Ты о ком? Что тебе здесь нужно? Ты что, серьезно? Во-первых, как ты смеешь? Во-вторых, я не смешиваю работу и личную жизнь. И в-третьих, да, он тут на балконе.
4: Конечно.
5: Проходи.
2: А точно второй вариант взяли?
3: Мне кажется, такой диалог мог в любом фильме случиться.
2: Ты постоянно это говоришь.
3: Но нет. За что мне зацепиться, если я не смотрел? Ни намека на тему.
2: Ну, это, во-первых, относительно новый фильм.
6: Кого-то искали?
2: Ну, как понять,
6: она открыла?
2: Это один из новых фильмов.
3: Это я понимаю, Ян.
6: И не хотела признаваться.
3: Я услышал и даже догадался, в чем ситуация, но я фильм не вспомнил. Ладно, ждем четвертый правильный ответ на наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометалла. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометалла. Возрастное ограничение 16+. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 15 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент. Но маленькая подсказка, одна из последних ролей Брэда Питта.
3: Кейт?
4: Рубин?
3: Где он?
4: Ты о ком? Что тебе здесь нужно? Ты что, серьезно? Во-первых, как ты смеешь? Во-вторых, я не смешиваю работу и личную жизнь. И в-третьих, да, он тут на балконе.
3: Конечно.
4: Проходи.
5: Легкие деньги, 11 друзей Оушена, 13 друзей Оушена, друзья, бомба и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм F1, Формула-1. И к нам на экскурсию придет человек с номером телефона 963-672-80 и так далее. Мы вас поздравляем.
6: Формула-1.
3: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8:25 в столице. Друзья, всем прекрасного дня, отличного настроения. Четверг. Сегодня 4 июня. И за окном достаточно тепло. В настоящий момент около скольки градусов? У кого есть 18? А обещают, что будет Янка, сегодня прям самое настоящее лето.
3: Если ты начала, значит, говори, придумывай.
4: 18 сейчас, да, и 25 днем обещают солнечную погоду, и хорошая погода будет до конца недели и в день нашего фестиваля в воскресенье «Музыка жизни», где мы ждем всех, кто зарегистрировался.
3: Итак, дорогие друзья, партнер рубрики «На запах» – российская компания «Helmitex». Разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Кроссовки, диван, салон, авто – все, что сложно постирать, очистит «Helmitex». Ищите на маркетплейсах страны. Ну и разыгрывать мы будем специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании «Helmitex». У нас будет вопрос, три варианта ответа.
4: Да, и мы сегодня принимаем четвертый правильный ответ. Вам нужно выбрать один из трех. Если он окажется правильным, и вы окажетесь четвертым, кто пришлет этот правильный ответ, то вы заберете наши призы.
3: Да. Я не знаю, как это нюхали, но, тем не менее, вопрос есть вопрос. Чем пахнет гигантское газопылевое облако «Стрелец Б-2» в центре Млечного Пути?
2: Вот это вопрос.
3: Ацетоном, малиновым ромом или свежескошенным сеном?
4: Я помню, когда к нам приходил Сергей Рязанский, наш друг-космонавт, герой Российской Федерации и человек, который был в открытом космосе и однажды даже установил рекорд по пребыванию в открытом космосе, потом его побили. И он говорил, что самый популярный вопрос, который задают космонавтам, ну, астронавтам, космонавтам, чем пахнет открытый космос. И он говорит, так как во время выхода в открытый космос ты не можешь понюхать, чем он пахнет, но когда ты заходишь обратно вот в отсек, и там остаются следы, уже как бы кислород есть и все, но следы остаются того, что было снаружи, все... Ну, большинство, хорошо, не все космонавты говорили, что открытый космос пахнет сваркой. Это я запомнил. Горелым металлом.
3: Жженым металлом.
4: Жженым металлом. Но еще раз, давайте,
3: здесь люди понюхали. А тут, как они нюхали, чем пахнет гигантское газопылевое облако «Стрелец Б-2» в центре Млечного Пути. Ацетоном, малиновым ромом или свежескошенным сеном?
4: Ждем четвертый правильный ответ. Выбирайте из трех. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальном дилере Havail City на сайте havail.ru. 12+.
6: Да все без нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции и кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже Кота за хвост? Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
15: А поехали всей семьей!
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте подводить итоги.
2: Давайте.
1: Итак, внимание, был вопрос. Чем же пахнет гигантское облако «Стрелец Б-2» в центре Млечного пути? Оно пахнет малиновым ромом.
2: И наш суперприз получает человек с номером телефона 926-563-42 и так далее. Мы вас поздравляем. Да, действительно, малиновым ромом.
1: Мы вручаем вам специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex. Российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха, не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны. Партнер рубрики ООО Helmitex.
2: Кстати, вот буквально вчера заходила, смотрела. Очень хорошая цена сейчас на Helmitex, на маркетплейсах.
1: Спасибо.
2: Там я, прям, кстати, скачуха!
3: Александр полез в интернет к ученым, ага, чтобы ответить на вопрос, как они замеряли и как они нюхали.
1: Как они нюхали, да.
3: Ученые, конечно, не летали в центр Млечного пути с носом и не нюхали космос. Они поймали радиосигналы от молекул в огромном облаке «Стрелец Б-2». У каждой молекулы есть свой спектральный отпечаток пальца. И среди них нашли этилоформиат – вещество, которое на Земле входит в аромат рома и малины. Поэтому фраза «космос пахнет малиновым ромом» красивая, но почти честная. Не само облако понюхали, а нашли молекулу с таким земным запахом. Вот ответ на вопрос, как это все дело.
1: Ну, я догадывался, что примерно так они это и сделали.
3: Ну, слава богу, Александр.
1: Что-то примерно они что-то
3: поймали и что-то...
1: Конечно, они сами не нюхали.
3: 8:37 в Москве. Доброе утро.
2: Александр.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 4 июня сегодня, четверг.
3: Актуальная информация.
2: Давай.
3: Тут у нас, и не только у нас, в Москве с тополиным пухом прям беда. И ученые выяснили, точнее объяснили. Секретарь кафедры охраны окружающей среды Камбарова рассказала о том, что аллергии на тополиный пух не существует. Угу. Если весь июнь человек постоянно кашляет и чихает, принято говорить, что у него аллергия на тополиный пух. Но ни целлюлозные волокна, ни семена тополя не вызывают аллергической реакции у человека. Дело в том, что тополь пушит одновременно с цветением множества других растений. Например, одуванчиками, злаковыми, амброзией. Их пыльца осаживается на пористых нитях пуха, и именно они являются причиной аллергии примерно у 30% людей. Пух также переносит на себе частицы, в которых могут содержаться бактерии, споры плесневых грибов и других вредных для здоровья веществ. Оседая на слизистых дыхательных путей, они могут вызывать воспаление, инфекции, провоцировать чихание и кашель. На тополиный пух, кстати, многие гонят. Ну, фактически, он же переносчик тогда, неважно.
2: Я тоже не понимаю. Цветет. Вот я сейчас буду разбираться, какая плесень у меня. На тополиный пух и все. В чем он, там, на чем этот плесень летает?
3: Или что он на себе собрал, неважно.
4: Я помню, как время назад повсеместно вот в Риге, например, вырубали тополя, и у нас во дворе ну, в общем, все деревья, вот, все тополи просто исчезли.
3: Именно одним из-за того, что думали, что аллергия?
4: На. Ну, так, да, так всегда считалось почему-то. И вот именно из-за огромного количества аллергиков, ну, по крайней мере, бытовала такая точка зрения, срубали тополя.
2: А у нас же проблема с тополями, она что-то идет корнями в Советский Союз. Там, короче говоря, высаживая тополя, их же, ну, они же не росли в лесу. Нет тополиных лесов. Да? Их высаживали в городах для очистки городов. И там что-то нужно было сажать мальчиков, а сажали девочек. Ну, как-то перепутали.
3: В смысле, пол перепутали?
2: Да.
3: И а вот пушат,
2: я не знаю, может, это
3: как
2: легенда
3: говорят
2: какая-то.
3: Специалисты, мальчики или девочки?
2: А потом я где-то прочитал, что пушат, они как бы, как называется?
4: Все.
2: Да, и те, и эти.
4: Я не знаю про тополя. Знаю, что на березу огромное количество людей, вот, на березу существует аллергия. У меня у сына младшего, например, аллергия. Мы мучаемся реально каждый год, начиная с трехлетнего возраста, каждый май просто сходим с ума. Единственный способ победить — это уехать к Черному морю.
2: У меня соседка
4: в Крым или в
2: Сочи. Вот с таким респиратором. Вот она как из Чернобыля идет всегда по улице, вот в это время.
4: Но это очень тяжело, я искренне сочувствую всем, кто испытывает аллергическую реакцию на березу, помогает. Потому что, ну, это реально очень тяжело, ну, или на любой другой какой-то источник. Амброзия, кстати, да, согласна, тоже.
3: А я видел на маркетплейсе, не знаю, насколько это действенно, какие-то штуки, которые в нос вставляются, знаешь, как вот беруши в уши, так в нос...
2: И ходишь вот так вот?
3: Не-не, они не полностью закрывают тебе нос, но там
2: фильтры.
3: Сеточка или фильтры какие-то, да. И якобы это помогает от...
2: аллергии.
3: Аллергии. Ну, не знаю, насколько это помогает.
2: Слушайте, ну, я, конечно, людям не завидую, как, у которых вот такая аллергия. Там, знаете, еще бывает аллергия на холод или на мороз.
4: На солнце.
2: Да,
3: ну, на в общем, солнце, знаете, тополя не до конца виноваты.
2: Да, да. Тополиный пух тем более.
3: 8.50 в Москве.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и...

0: июня. Ледовый дворец юбилейный.
1: До скорой встречи, до скорой.
0: Билеты на сайте zve.ru.
2: Усилдаут. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
3: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
5: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. Ректор сообщил, что в ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест. Открыты новые специальности – городской ландшафт и система управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами Нововоронежской атомной станции КБХ. В профориентации задействованы сотни школ. Более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах ВУЗа. Около 5 тысяч занимаются в инженерных классах. Участники СВО обучаются по программе ДПО – инженерное направление беспилотной системы. Их дети пользуются льготами. Для повышения производительности труда создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе ВУЗа, о подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях отметил высокий промышленный потенциал региона и рассказал о посещении частного индустриального парка «Перспектива». За годы работы площадка объединила более 170 компаний-резидентов, создала свыше 1500 рабочих мест и стала точкой роста для малого и среднего бизнеса, написал глава региона. Предприятия парка работают в сферах АПК, металлообработки, деревообработки, логистики и пищевой промышленности. Особо Александр Гусев выделил завод «МИК» с полным циклом металлообработки. В планах расширение до 300 резидентов и создание более 6 тысяч рабочих мест. Уверен, что такие площадки формируют промышленное будущее региона, подчеркнул губернатор. Воронежская и Гомельская области обменялись опытом развития территории, поддержки гражданских инициатив и сохранения исторической памяти. Министр внутренней политики Лена Дерганова назвала встречу «живым мостом доверия». Подчеркнула, что такие форматы позволяют перенимать лучшие практики и находить нужные точки сотрудничества. Исполнительный директор Ассоциации Совет муниципальных образований Воронежской области Евгений Черков рассказал, что с 2015-го при поддержке Ассоциации реализованы 1000 общественных инициатив на сумму свыше 1 миллиарда рублей, включая благоустройство памятников и аллеи памяти. Белорусские коллеги представили конкурсный механизм софинансирования местных проектов. Участники также обсудили молодежные патриотические проекты и благоустройство городов. Достигнута договоренность о продолжении обмена лучшими муниципальными практиками. Продолжается голосование за общественное пространство в Воронежской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 140 тысяч жителей. Всего представлено 39 объектов в 11 муниципалитетах. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать можно на платформе госуслуги «Решаем вместе» или при помощи волонтеров. Губернатор Александр Гусев призвал жителей участвовать в выборе территорий для благоустройства. В 2025-м было выбрано 11 объектов победителей, среди которых набережная Артамонова в Воронеже и набережная в Семилуках. И последнее. В воронежском зоопитомнике «Червленый яр» у пары тибетских яков родился детеныш. Пол малыша пока не установлен, но сотрудники зоопарка отмечают, что он растет жизнерадостным и любопытным. Посетители уже могут увидеть пушистое пополнение на лесной территории. Яки рождаются в питомнике не впервые. В 2020, 2022 и 2024 годах здесь также появлялись детеныши. Это были новости региона.
1: Для защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
3: Наказ.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня 4 июня, до 25 градусов обещают нам синоптики. Четверг сегодня. Мы напоминаем вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет уже в это воскресенье, 7 июня, на территории телебашни Останкино. И мы, конечно, всех вас ждем. Сейчас, Игорек, более подробно обо всем расскажем. А мы еще раз рады вам сообщить, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей «Светлогорье» – мороженое «Неон». Свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Мы уже всей радиостанции попробовали, уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко 0+».
3: Крутейшая новинка этого лета, да, действительно, это так, и ее 100% оценит все подрастающее поколение, потому что это не только вкусно, но еще и очень весело. Вы друзья, откусываете, а оно все там, вот если особенно под лазером, лазером подсветить, вот и где-нибудь вы на дискотеке находитесь, оно все прям мерцает, очень круто.
4: К слову о погоде. 25 градусов и ясную солнечную погоду нам обещают синоптики, судя по прогнозу, 7 июня в воскресенье, поэтому одевайте соответствующие. Берите головные уборы, особенно детям. Фестиваль «Музыка жизни» — это благотворительный фестиваль, который мы организовываем вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Casual. Это музыкальная часть нашего фестиваля, который пройдет с 12 часов. С 11 утра мы открываем двери. Расписание всех активностей и музыкальных, то есть расписание выступлений артистов и немузыкальных активностей, которые будет очень много, семейных, и мастер-классы, и спортивные активности, и лекции, можно найти в соцсетях нашего радио. Мы пару дней назад уже опубликовали их. Открывает музыкальную часть нашего фестиваля Вадим Самойлов, Агата Кристи, поэтому все поклонники Агаты, кто успел зарегистрировать бесплатный билет на наш фестиваль, приходите к самому началу. Вадим начнет ровно в 12, чтобы не пропустить выступление своего любимого артиста. Еще раз хотели вам напомнить, что все билеты уже зарегистрированы, поэтому, если вдруг вы передумали, изменились планы, то мы призываем, пожалуйста, зайдите в почту, в личный кабинет, займет это у вас меньше минуты, и верните билеты, тогда они станут доступными на сайте наш.ру, и тот, кто не успел, только узнал про фестиваль, но очень хотел бы побывать там вместе с нами, получит возможность зарегистрировать билет вместо вас. Поэтому, если вы не хотите или там передумали, пожалуйста, сдайте билет. Для нас это важно.
2: Да, кто не сдаст, тот...
4: попадет в черный список наших бесплатных мероприятий, потому что билеты именные. Мы увидим всех, кто не пришел.
3: И запишем вас в нашу книжечку.
4: Ну, и еще, дорогие друзья, очень важный момент. Все массовые мероприятия сейчас, повышенные меры безопасности, поэтому никаких запрещенных предметов к проносу, к сожалению, нельзя проносить в жидкость, но на фестивале будут все блага, да, и жидкости, кроме алкоголя, естественно, поэтому и вам, взрослым, и вашим детям будет что есть, пить. Запрещенные колющие, режущие предметы даже с пилочкой для ногтей или там ножницами вас безопасность не пропустит. Это требования обычные, ничего сверх естественного, поэтому лучше все оставить дома или в машине, чтобы не выбрасывать там или на досмотре.
2: Да, с собой взять только хорошее настроение, безопасных детей.
4: Да, вход бесплатный по предварительной регистрации. Изначально так было. Мы рады, что такой ажиотаж и интерес к нашему благотворительному фестивалю. А мы ждем пока ваши проблемы. Гадать будем в самое ближайшее время. Пишите, рассказывайте. Ну и если есть вопросы по фестивалю, тоже напишите, я вам лично отвечу. А пока ждем ваши проблемы. Гадаем сегодня, Ян?
3: Гадаем сегодня по Селлинджеру.
0: Да. Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваши сообщения, ваши проблемы, которые уже пришли к этому часу.
3: Да, купил себе велосипед, но сильно натирает сидушка. Искал новый, но пока не нашел. И жалко денег, и хочется покататься. Как быть?
2: Да, кстати, у меня такой же вопрос. Как быть?
4: Ну, наверное, как быть? Ну, подобрать, продаются...
3: Мне кажется, сейчас накладки продают, трусы эти. Слушай, силиконовые сейчас, какие-то сейчас или говорят, там шорты.
2: Вот эти сиденья, которые в велосипедах, они удобные. Ну, во всяком случае, так говорят. Я не знаю, мне продавец говорил.
4: Ну, я тут из нашей деревни в соседнюю в магазин ездила на велике сына среднего. Но он мне, понятно, немножко не по размеру, и у него седло мужское, но я еле доехала. Я думала, я просто умру. Но,
2: почему?
4: Ну, мне было неудобно. Ну, я не знаю, ну, потому что попа у меня больше, наверное, чем у ребенка. Вообще, это велик не мой, чужой. Но дело не в этом. Дело в том, что я уверена, можно поменять, господи, седло. Но съездите в любой веломагазин и перемерьте, ну, посидите на разных вариантах и подберете себе оптимальное седло.
2: Я велик купил за 100, и потом мне еще седло искать, 1012, наверное.
4: Тебе говорили, вот, сделай все сам, собери велик под себя.
3: А раньше вот как у нас было?
4: Да у всех были одинаковые стандартные.
3: Да, мне кажется.
2: А был стандарт, и с моей жопой было в детстве все нормально.
3: Раньше можно было регулировать только высоту сиденья и руля. Еще, ну, руля, понятное дело, ну, еще там кто-то положение. Делал себе накладки на сиденье, там, в поролон и так далее. Ну, такие кастомные сиденья. Но в целом они все были одинаковые, но, одной формы.
4: Слушайте, сейчас реально нет с этим проблемы. Огромное количество разных вариантов есть. Его можно подобрать под себя. Просто надо потратить время, съездить в магазин и деньги. Да,
2: деньги,
4: ну, но седло это важно. Но если тебе некомфортно ездить, если ты все время будешь себе там что-нибудь натирать, ну, смысл какой?
3: Ну, странно, когда ты покупаешь дорогой велосипед, и тебе натирает седло.
2: Я согласен с этим.
4: А зачем вы купили дорогой велосипед, если он вам не подходит?
3: Ну, нет, вы купите что, другой велосипед. Дорогой велосипед, то он
4: универсальный.
2: Золотые слова, Елена. Золотые слова.
3: Если я говорю сейчас не про профессиональные. Вот там, я про понимаю, что есть профессионалы, у которых там все особенное. Я про любительские. Ну, вот.
4: Ну, любительские. Ну, съезди, посиди на разных велосипедах.
3: Нет, посидеть — это одно. Когда ты проедешь километров 10, вот тогда ты поймешь, что, ну, проехать там в магазине даже условно 100 метров, ты не поймешь, насколько она удобна.
4: Гарри, ну это же как ботинки. Ты купил, тебе походил 2 метра, прошел в магазине, тебе суперкомфортно. А на следующей неделе там вот, ну, приобрел, и через неделю понял, что ходить ты в них не можешь. Ну, так и здесь. И, ну вот.
3: А я вот с возрастом понял, что ищешь есть другие определенные бренды, которые, в которых мне комфортно. И я не экспериментирую с обувью.
4: Ну и седлами поэкспериментируй, подбери себе комфортный бренд.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Гадаем сегодня по...
4: Селлинджеру.
3: Селлинджеру, пишите.
2: Селлинджеру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.
4: Ведь

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха «Хелмитекс Спорт». Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. «Хелмитекс». Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи «Хелмитекс» на всех маркетплейсах.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Дорогие друзья, 9:35 в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте.
13: Ну, во-первых, спасибо всем большое за рекомендации нашему слушателю с велосипедным седлом. Перебили нам все проблемы. Люди писали только про седло. Прожили с мужем 5 лет. Прошлым летом сказал, что я очень резкая и грубая, и он меня терпел, так как любил. Я пообещал исправиться. Год исправлялась, сказал, вот такой надо было быть с самого начала, и не только после скандала. В воскресенье муж предложил развестись, а я жизни без него не представляю. Это точно конец?
14: Ой, какая серьезная проблема.
15: То есть надо было раньше.
16: Ну, даже не знаю, что сказать. А надо оно ли было раньше?
13: Что-то, ну, может быть, причина-то не в этом.
16: Разводку.
13: Просто предлог.
16: Да.
13: Вот вы исправились. А ему все равно не нравится.
16: Ну да.
14: Вот говорят же наши, говорили, по крайней мере, и говорят бабушки и дедушки, насильно мил не будешь. Есть же такое, да, выражение? И мне кажется, вот сколько себя не переделывай, если человек что-то взбрело в голову, ну вот если любовь закончилась, то это, ну, не знаю, надо ли ворошить все и стараться изменить.
13: Ну, многие наши бабушки и дедушки терпели, даже когда любовь закончилась или ее не
14: потому
13: было.
14: Потому что вообще разводиться было не принято, это было стыдно. А, ну, сейчас другое время, и у людей иные точки зрения.
13: Погадайте, пожалуйста, не виделся с братом уже 4 года. Брат живет за границей. У меня было ограничение по выезду из-за допуска к гостайне, которая должна была закончиться, но официального подтверждения нет. Купил билеты для выезда, выпустят ли?
15: А как вы так смело купили билеты? Вы знаете, что, вернее, не знаете, выпустят, не выпустят, и думаете, а куплю-ка я билеты.
16: Ну, вы готовьтесь просто к тому, что вдруг вас не выпустят. И все.
13: Но есть, наверное, какие-то способы узнать.
16: Проверить?
13: Да.
16: Раз у вас был доступ к гостайне, наверное, есть у вас какие-то связи?
13: Ну, на госуслугах я, правда, не знаю, насколько этой информации можно доверять, и что конкретно туда входит. Наверное, все-таки запрет, связанный с наложенными там судебными приставами, штрафами и так далее. А вот там гостайны вряд ли...
15: И то, я думаю, не всегда.
13: Не всегда.
15: Написано, что ничего нет, приезжаешь, а у тебя, оказывается, есть.
13: Задолженность, да-да-да. Или ты оплатил... А там где-то что-то не прошло,
16: да.
13: И ты уверен, что ты оплатил, показываешь чек, но вот эти обременения не сняли на таможне, на границе, и до свидания. Таких историй очень много, поэтому вы отчаянно, конечно, так покупаете билеты, а потом надеетесь, выпустят или не выпустят.
14: Ну, а теперь уже билеты куплены, чего уж тут.
16: Да, теперь осталось проверить, выпускают вас или нет.
14: Напишите потом.
13: Девушка, кстати, которая вчера писала нам по поводу штрафа, ничего пока не ответила, как прошел суд. Мы ждем и обязательно сообщим.
10: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 45 минут в столице. Ну, давайте гадать. Гадаем сегодня по Селлинджеру.
3: Да.
4: Погадайте, пожалуйста, не виделся с братом уже 4 года. Брат живет за границей. У меня было ограничение по выезду из-за допуска к гостайне, которая должна была закончиться. Но официального подтверждения нет. Купил билеты для выезда. Выпустит ли Андрей нам? Написал Андрей, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Андрей, доброе утро. А на сколько было ограничение у вас?
6: Доброе утро.
4: Лет.
5: Там стандартное ограничение идет на 5 лет.
4: Угу. Ну, там разные же допуски есть. У кого-то 10, у кого-то пожизненно. Да?
5: Вообще они разные есть. И более того, могут продлять, если вдруг еще сведения сохраняют свою актуальность.
4: Ага.
5: Вот. Но в целом, как бы я писал в организацию, где до этого работал, я сейчас уже оттуда уволился, собственно, 5 лет назад. Вот. И написали, что вот ограничение действует до, условно, там, числа, которое уже закончилось, там, 2 недели назад.
4: А билеты вот, когда купили?
5: А вот завтра с утра.
4: А, смело, смело.
6: Тогда что тут говорить? Давайте номер страницы.
3: Да уже либо да, либо нет.
6: Завтра проверить.
4: Напишите.
3: Много вещей не берите с собой на всякий случай, чтобы сюда не возить.
6: А много потеряете вообще?
5: Да, на самом деле, там порядка, я не знаю, там 18, может, еще не так уж и много, по большому счету.
3: А-а-а. Больше просто интересно, получится, не получится, да?
6: Ну, конечно.
5: Да, да, поэтому все время на каком-то этом таком, на нервичке небольшом.
4: А что, нет какой-то организации, которая могла бы вам ответить на вопрос, можно вам выезжать или нет?
5: Да, вообще нету. То есть я пытался найти разные правила и на госуслугах, вот как вы советовали, но какого-то четкого нет. То есть должна быть какая-то межведомственная комиссия собрана, но как ее собирать, никаких правил нигде нету, поэтому вот в таком вот подвешенном состоянии приходится находиться.
4: Ну, а у вас есть какой-то документ, что вы уже там больше 5 лет не работаете в этой организации?
5: У меня вот есть письмо, у меня есть, как бы, естественно, документ, что я там не работаю, есть вот это письмо, где говорят, что у меня ограничение, по идее, должно было закончиться.
4: По идее, это такая странная формулировка. Ладно, давайте, номер страницы, номер строчки.
5: 15-я страница, 7-я строчка сверху.
4: Не виделись с братом уже 4 года. Брат живет за границей. У меня было ограничение по выезду из-за допуска к гостайне, которая должна была закончиться. Но официально подтверждений нет. Купил билет для выезда. Выпустят ли, напомню, рейс завтра.
6: Вдруг, почему-то указанию, брошенному вскользь, но весьма четко, я очутился у обочины. Ну, может быть, и у обочины с той стороны.
4: Либо, наоборот, сотрудник на границе скажет, отойдите в сторонку, пожалуйста. Сейчас к вам подойдут специалисты
6: и выяснят ваш доступ.
4: Да, куда вы.
5: Как будто бы определенности не добавилось.
4: Собираетесь. Ну, тут уже что, это лотерея, завтра будет понятно. Напишите нам, как границу пройдете, если пройдете, или не пройдете, тоже напишите. Во сколько самолет у вас?
5: В 9 утра около такого.
4: Как раз.
3: Ну, мы желаем вам увидеться с братьями, конечно.
6: А в какую страну-то летите?
5: В Армению.
6: Угу. Ну, в общем, пишите, будем ждать.
4: Да.
3: И хорошего полета.
4: А у вас было такое, когда вот на границу подходили и конечно, переживали, было. Выпустят или не выпустят?
6: Конечно, да, было.
4: Вроде вообще штрафов нет.
6: Нету штрафов вообще.
4: Но все равно волнуешься. Они еще всегда так смотрят
6: на
4: тебя, как будто ты что-то натворил.
6: Да-да-да.
4: И шутить нельзя там, особенно детям. Вот эта история несколько раз слышал от знакомых, когда ребенок решил пошутить. А это не мои родители. До свидания.
3: Да? Вот так прям?
4: Вот так прям.
6: Да, даже есть видео, где в ЗАГСе девушка говорит, нет, не согласна. И сворачиваются и уходят, и они все в шоке.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Один человек погиб при ударе украинского дрона по пригородному поезду в Крыму. Еще трое были ранены. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, вражеский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Ранее в Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение пригородных поездов в Крыму временно приостановили по техническим причинам. Крымская железная дорога уточнила, что приостановлено движение пассажирских поездов на ряде участков. В пути задерживаются 13 поездов «Таврия» в сообщении с Крымом и городами материковой части России. Почти 170 тысяч гектаров приграничных территорий разминировано в Курской области. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, в рамках проведения работ по разминированию обследовано более 880 километров дорог, свыше 18 тысяч зданий и сооружений, уничтожено без малого 3 миллиона взрывоопасных предметов. В общей сложности очищены 92 населенных пункта. Как напоминает РИА Новости, подразделения ВСУ предприняли попытку захвата территории Курской области в августе 2024 года. В апреле 2025 года Генштаб доложил о завершении операции по освобождению региона. В правительстве рассказали о перспективах импорта продукции из Армении. Как заявил заместитель председателя правительства России Алексей Верчук, новые возможные меры в отношении армянского импорта будут зависеть от того, обнаружат ли в продукции потенциальную опасность для потребителя или нет. В беседе с РИА Новости он назвал принятые Россией меры в отношении продукции из Армении нормальным процессом. «Сейчас новый урожай пошел и новая продукция», — пояснил Верчук. 4 импортозамещенных самолета Ту-214 планируют поставить уже в этом году. Первый из них уже передан в эксплуатацию. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. В интервью агентству ТАСС он уточнил, что обсуждается поставка таких воздушных судов авиакомпании Red Wings. Кроме того, производитель может поставить эти самолеты для С-7. Российские ученые предложили печатать бифштексы на 3D-принтере из медуз. Об итогах эксперимента сообщила одна из авторов работы, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Канта Юлия Куликова. Она пояснила, что в мире наблюдается дефицит пастбищ, и население планеты вскоре может перейти на напечатанные бифштексы. При этом основным компонентом для искусственного мяса может быть белок из любых источников животного происхождения. Для своего рецепта чернил балтийские ученые предложили взять медуз ушастых аурелий с добавлением кожи судака обыкновенного. О вкусовых характеристиках бифштекса из медуз не сообщается. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 4 июня сегодня. До 25 градусов обещают нам синоптики. Четверг.
3: Да.
2: На дворе.
3: День крановщика. День машиниста крана в России сегодня отмечается. Всех, кто имеет отношение, поздравляем.
4: А еще именно в этот день вышел первый номер журнала «Крокодил». Случилось это в 1922 году, и спустя 40 лет, в 1962, на советские экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль».
3: Александр.
2: Фитиль.
3: Фитиль.
4: Фитиль.
3: Фитиль. Давайте те, кто страдает от тополиного пуха. Против тех, кто радуется этому летнему снегу.
2: Давайте. Вот так.
3: Разыгрываем экскурсию на наше радио. Пожалуйста, если вы хотите поучаствовать, наш.ру. На главной странице есть раздел «Написать ведущим». Если вы еще не зарегистрировали свой телефон, один раз нужно это сделать. И напишите нам ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть. За тех, кто страдает от тополиного пуха, или за тех, кому он нравится, кто любит его.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
7: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну что, дорогие друзья, давайте играть. Кто у нас на связи?
2: Играем с Дмитрием. Дмитрию нравится вот то, что происходит сейчас за окном. Весь двор в тополях. Красиво, кайфую, написал нам Дмитрий. Дим, доброе утро.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Алло, алло. Доброе утро.
2: Мы вас слышим, это Саша просто, да.
5: Издевается.
1: А, значит, сегодня отчет, значит, они врут, я не издеваюсь, я просто, ну, маленькие пародии. Значит, сегодня четное число, преимущество у вашего соперника. Вам нужно ответить как можно на большее количество вопросов. Итак, кто был бессменным главным редактором «Фитиля» на протяжении почти всей его истории? Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай или Сергей Михалков?
3: Ну, по-моему, Рязанов.
1: Сергей Михалков основал киножурнал «Фитиль» в 1962 году и оставался его главным редактором до конца жизни. Какой актер снялся практически в каждом выпуске «Фитиля», став своеобразным рекордсменом по количеству появлений? Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев или Николай Парфенов?
3: Не знаю, давайте Евстигнеев.
1: Лукьянова думает, что это тоже Евстигнеев. Это Николай Парфенов. Да. Я думаю, если вы забьете в интернете, вы сразу узнаете этого. Он звездой «Фитиля» был. Как назывался один из самых известных сюжетов Михаила Жванецкого для «Фитиля», высмеивающий бессмысленные распоряжения на железной дороге? Это очень крутой... «Фитиль». Так вот, как он назывался? «Порожняк», «Вагончик тронется» или «Рельсы шпалы»?
3: Наверное, «Порожняк».
1: «Порожняк». Этот сюжет 69-го года стал классикой, вошел в золотой фонд «Фитиля». Кстати, посмотрите, вот сегодня, если сможете, зайдите, «Порожняк» называется. Очень прикольный. И сегодня актуальный,
3: обязательно,
1: кстати.
3: Гляну.
1: Да. Это я вообще ко всем обращался, но вы обязательно гляньте. У вас один правильный ответ. Вашему сопернику нужно ответить всего на один вопрос, чтобы победить. Ну, посмотрим, справится ли.
2: Ждем тех из вас, друзья, кто недоволен тем, что происходит за окном. Кому тополиный пух мешает?
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте играть дальше.
3: Доброе утро. Так, друзья, играем с Алексеем. Алексей пострадал от тополиного пуха, попал из-за него в милицию.
4: Были времена, да?
3: Леш, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Это когда?
4: Когда было?
5: Ух, это было в далекие юные годы, детские, можно сказать.
6: Нет, а что вы, жгли?
5: Вот, был он першил мне очень в носу, и я его жёг, меня поймала милиция. Друзья убежали, один я пострадал.
3: И что сделали с вами?
5: Ой, нравоучение. Тогда же занимались профилактикой, предотвращением всякими...
6: Ну, на учет могли
3: поставить. Вам читали лекцию?
5: Нет, прям меня лекцию полчаса, помню, читали. Я жил в Башкирии, поэтому там такие хмурые дядьки-татары мне такую лекцию прочитали, что на всю жизнь запомнил.
3: Но на учет не поставили вас, да?
5: Нет, конечно.
3: Просто отругали.
6: Там не ставили, видишь, на учет. Там словом били. Вам достаточно на один вопрос правильно ответить, чтобы забрать наш приз.
4: Кто из перечисленных актеров не снимался в «Фитиле»? Не снимался. Фаина Раневская, Олег Ефремов или Иннокентий Смоктуновский?
5: Смоктуновский.
4: В «Фитиле» снимались многие звезды советского кино, включая Раневскую, Ефремова, Вицина, но Смоктуновского среди них не было. Абсолютно верно, вы только что победили. Что символизировал сам образ «Фитиля» в названии киножурнала? Источник света и просвещения, искорку сатиры, зажигающую внимание к проблемам, или горящий факел борьбы за справедливость?
5: Ну, третий вариант, по-моему.
4: А это второй вариант. Искорку сатиры, зажигающую внимание к проблемам. Название отражало идею. Небольшая искра сатиры должна была поджигать общественное внимание к недостаткам. И, так сказать, выжигать все...
3: Дотла.
4: Да. Какой бытовой предмет часто становился героем сюжетов, символизируя бюрократию или формализм? Телефон, печать или канцелярская скрепка?
5: Печать.
4: Да, оттиск печати, штампы, формальные резолюции часто высмеивались как символы бумажной волокиты. Но вы абсолютно победитель у нас сегодня.
3: Мы вас поздравляем, Алексей, ждем у нас в гостях в студии на экскурсии, на
6: видите,
3: ближайший.
6: Как история с пухом пригодилась. И милиция.
3: Казалось бы, да?
6: С суровыми татарскими мужчинами в форме.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте vampivet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 34 минуты, уже 35 минут в столице.
3: Владельцы iPhone перестали приходить уведомления в Макс. Пользователи устройств Apple перестали получать уведомления о новых сообщениях и звонках, так как вчера мессенджер Макс удалили из App Store. Все остальные функции остаются доступными, заявили в Макс. Ну и, соответственно, на всех других устройствах он, мессенджер, тоже работает.
2: А за... Я сейчас вообще не понимаю. За уведомления отвечает магазин?
3: Да, конечно. Вообще же за эти все технологии, там, да? Насколько я понимаю, вот пуш-уведомлений...
4: По мне так везде отключены пуш-уведомления.
2: Тогда на что идут деньги разрабатывать?
3: Так это же вчера только случилось.
2: Нет.
3: Заявили, что будут...
2: Нет, подожди, выяснить. Ты говоришь, технология уведомления — это дело рук магазина.
3: Нет, но я так понимаю, что есть у Гугла там своя запатентованная технология вот пуш-уведомлений. И я не специалист, сейчас могу говорить, если там специалист слышит, скажет, что я сейчас чушь несу. Но я знаю, точнее, читал где-то, что пуш-уведомления... Это западные технологии. У нас их нет. Вот для телефона.
2: То есть теперь я тебе пишу, только если ты случайно зашел.
3: Ну, не случайно, то есть я должен специально заходить и смотреть.
2: Каждые две минуты.
3: Или нет.
2: Знаю тебя.
4: Вот я поэтому их отключила сразу. Потому что я не могу, у меня начинает глаз дергаться. Потому что мне сразу начинает все приходить. Изо всех чатов, у меня 150 детских только чатов одних.
2: Поэтому тебе писали, звонили.
4: Нет, слушай, вот мне просто кажется, что вот когда реально, ну, ты нужен человеку, тебя набирают. Ну, вот если ты нужен, набирают.
2: Значит, при мне человек искал тебя, набрал тебя, а ты трубку не берешь. Так что не надо.
4: Когда?
2: Позавчера. А надо было знать ответ.
4: А, потому что я была в аквапарке. Я не могла, была без телефона. Тут уже приходи, пуш-уведомление.
2: Просто я тебе говорю, вот такой
4: я ныряла, Сашка. Например.
3: А дома, когда у тебя вся семья в сборе, ты тоже к телефону не подходишь.
4: Потому что все радулечки, они дома.
3: Именно так. То есть все самые важные люди, которые могли позвонить или написать, они дома. Поэтому телефон тоже у тебя валяется и до тебя не дозвонится.
4: Да, я на самом деле включаю, только если у меня там дети куда-то уезжают. Вот тогда я мониторю, чтобы там, если вдруг что, чтобы я была на связи.
3: Поэтому не надо говорить, что ты отключаешь только когда...
4: Ну я грешу, да, Ну,
2: нет,
4: иначе
2: люди,
4: невозможно.
2: Не нужны уведомления, ради бога, пусть они так и живут.
4: Сашке, верните.
2: Так я, у меня нормально все. Мне их и так не было.
3: Я, когда до домашних не могу дозвониться, я либо звоню на колонку Алиса, вот, потому что ее все слышат, либо у меня есть такой робот маленький для животных с камерой. Я подключаюсь к этому роботу и подъезжаю к кому-то домашнему и говорю...
4: Посмотри на меня!
3: Я говорю им...
2: Ну, это удобно.
3: Возьми телефон.
4: А что, эти камеры для животных, они умеют разговаривать?
2: Ну, да.
5: Валя какая?
4: Да? То есть ты можешь так вот...
3: Ну, многие умеют, да. Я видел ролик, когда все эти блокировки случились в интернете. Ну, это шутка, понятное дело. Но технически это возможно. Когда на туалет кошачий звонила девушка домой. Там камера и... Ну, прям внутри вот коробки с туалетом. Умный туалет.
4: А зачем камера в коробке с туалетом?
3: Смотри, многие переживают за животных. Сходил он в туалет или нет. Умные камеры, уведомления тебе приходят. Убери горшок. Ну, там сходил у тебя кошка, например, в умный туалет.
4: Саша, ты просто не знал об этом. Я уже знаю твою новую покупку.
3: Тебе приходит пуш-уведомление. Убери за питомцем своим.
4: Ну, а если ты на работе, ты что, побежал убирать?
3: Приедешь, уберешь, если ты дома.
4: Так ты и так приедешь, проверишь.
2: С кошками вообще никаких камер не нужно. Они, если уж хотят обратить на тебя внимание, тебе прям навалят на ковер, на твой любимый. Когда кошке нужно внимание...
3: Ну, звонить на таблетки, согласитесь, это сильно, шаг, да.
2: Да.
3: И я думаю, что таких умных устройств с камерами и...
4: Есть тут кто?
3: Нет, ну, может быть, я один такой, который на домашнего робота звонит.
4: Я просто даже не знала, что такое бывает.
3: Если не может до домашних дозвониться. 10:39 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов 46 минут столица.
3: По поводу умных устройств. У меня сломался ключ от домофона, звоню домашним по домофону, тишина. Та же колонка Алиса и сотовая, тишина. В итоге зашли с сыном после садика с тем, кто вышел из подъезда. Приходим домой, муж вырубил электричество и интернет, чинил розетку. Телефон в комнате на беззвучном, дочь после школы спала. Вот и нанотехнологии. Если нет света и интернета, никуда не дозвонишься теперь. Раньше хоть городской был, сейчас также от света зависит.
2: А старый способ покричать в окно.
4: Паша!
3: Или камень бросить, да?
5: А нам периодически по домофону звонят дети из других квартир.
3: А ты уверена, что они из других квартир? Ты же открываешь им подъезд. А может быть, они не из других квартир, Янка, а зашли в подъезд что-нибудь оставить. А ты открываешь.
2: Да.
5: Ой, Игорь, какие вы всех подозреваете прямо сразу детей.
3: Игорь, а не боитесь, что по этой камере с робота игрушечного вся страна подглядывает, как кто-то у вас дома что-то делает?
2: Я не боюсь. Я прошу прощения, вот вся страна видит, как через мой сраный этот робот-пылесос, как я стою в душе и моюсь. Или сижу на кортах, чешу себе что-нибудь. Вот прям вся страна, я думаю, сейчас вижу, а если они это увидят, как я...
3: Подъезжает и настраивает. Так,
5: Александр, нет, подробностей не надо, Александр Аргульевич.
3: Я один раз...
2: Это же глупость какая-то. Ну пусть смотрит, раз им это всей стране это интересно.
3: Не, ну понятно, что люди некоторые переживают, что безопасность у всех этих домашних интернетов и умных
5: устройств... выключить не могут.
2: Потом уснуть не могут.
3: Да. Не, мне тоже рассказывали, кто-то к нам приходил, как можно подключиться к умному дому, к вашему Wi-Fi, потом, соответственно, к вашим устройствам, потом посмотреть, на какие сайты вы заходите, чуть ли там не украсть пароли банковские и все остальное. Но вот следующее сообщение. Я один раз не мог дозвониться до домашних, а было очень нужно. Я знал точно, что они слушают Алису. Зашел в приложение «Дом с Алисой» и с помощью нее передал сообщение. Колонка просто сказала дома: «Папа просит вас позвонить ему». Ну, можно не обязательно просить ее, можно просто...
5: У меня бы глаз задергался, если бы мне колонка так сказала.
2: Что она несет? Что она несет вообще?
5: Я бы сразу заподозрила в мошенничестве.
3: Я просто через приложение «Умный дом» звоню на колонку, просто с телефона, вот просто голосом.
5: И как все. Мне бы вот просто даже в голову не пришло.
3: Я звонил на робот-пылесос, когда домашние не отвечали. А вот тут ты не испугалась бы? Когда твой Биби, или как ты его называешь?
5: Биби.
3: Там, Биби. Вдруг откуда-то из комнаты, или подъехал к тебе, или там из соседней комнаты. Яна! Яна! Возьми
5: трубку! Я
3: решила,
5: что я не выспалась. Ну, я не знаю. Таких нет просто у меня историй. Не могу даже поделиться ничем таким интересным.
2: А как звонить на робот-пылесос?
5: На пылесос?
2: Да.
5: У тебя должно быть приложение «Умный дом». Да.
3: Нет,
5: умный
3: не обязательно. У тебя должно быть приложение самого пылесоса.
2: Ну, приложение самого пылесоса.
3: У тебя же китайский твой.
2: Ну.
5: Слушай, у меня, кстати, есть приложение
2: может,
5: «Умный дом». Надо попробовать сейчас позвонить домой.
3: Дом. Твой, нет,
5: ты не
3: твой пылесос, Саша, не принимает звонки.
5: Янка технология освоилась.
3: Друзья, всем хорошего дня. Сегодня обещают до 25 градусов, пока Саша дозванивается до домашних на пылесос. До завтра. Берегите себя. Счастливо.
2: Любим вас.
5: Не скучайте.
3: Хорошего дня.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: на сайте zvia.ru.
1: Усилда от Украины 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
3: Ограничение 6+.
4: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем радио в Воронеже.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. И зимняя пора, разок и навсегда. И белые снега, лишь капелька весны. Все остальное

0: морской ландшафт и систему управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами, Воронежской АЭС и КБХ. В профориентации задействованы 100 школ, более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах вуза, около 5 тысяч занимаются в инженерных классах. Участники СВО обучаются по программам ДПО, инженерное направление, беспилотные системы. Их дети пользуются льготами. Для повышения производительности труда создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе вуза, подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. В Воронежской и Гомельской области обменялись опытом развития территории, поддержки гражданских инициатив и сохранения исторической памяти. Министр внутренней политики Елена Дерганова назвала встречу живым мостом доверия и подчеркнула, что такие форматы позволяют перенимать лучшие практики и находить новые точки сотрудничества. Исполнительный директор Ассоциации Совет муниципальных образований Воронежской области Евгений Черков рассказал, что с 2015 года при поддержке ассоциации реализованы тысячи общественных инициатив на сумму свыше 1 миллиарда рублей, включая благоустройство памятников и аллей памяти. Белорусские коллеги представили конкурсный механизм софинансирования местных проектов. Участники также обсудили молодежные патриотические проекты и благоустройство городов. Достигнута договоренность о продолжении обмена лучшими муниципальными практиками. Продолжается голосование за общественные пространства в Воронежской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 140 тысяч жителей. Всего представлено 39 объектов в 11 муниципалитетах. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» или при помощи волонтеров. Губернатор Александр Гусев призвал жителей участвовать в выборе территорий для благоустройства. В 2025 году было выбрано 11 объектов, победителей среди которых набережная Артамонова в Воронеже и набережная в Семилуках. И еще премия «Мы вместе» продлила прием заявок до 14 июня. У тех, кто еще не успел подать заявку, появилось дополнительное время. Важно, отмечают организаторы, чтобы сильные проекты, добрые инициативы и значимые идеи получили шанс быть замеченными. В 2026 году заявки принимаются в категориях «Личность», «НКО и проекты», «Компании», «Территория». Специальная номинация года – «Сила единства». К участию приглашаются руководители социальных проектов, представители НКО и бизнеса, муниципалитеты и регионы, а также волонтеры, активисты и наставники. Подать заявку можно на сайте premia.myvmeste.rf. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и 8 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
1: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
2: Парень украл 101 розу на 27 тысяч рублей, чтобы впечатлить новую девушку. Пассия свидание проигнорировала, а полицейский нет, и суд назначил ему год исправительных работ, но он решил скрыться. В итоге, в общем, его поймали и посадили на приличное количество. Вот это был самый...
3: Такая вот она романтика нашего времени, да?
2: Да, я почему-то тебя очень плохо слышу. Вот это, в общем, был самый ужасный способ остаться во френд-зоне. Мы вас френд-зоним, ребята, но в положительном смысле и без последствий.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
2: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
1: Возрастное ограничение 16+.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 0 49 63 29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

0: День такой.
1: Что-то пока шла подводка, упустила. Какой такой день? Не могу вспомнить, сообразить день недели. Где мы, Лена?
2: Четверг. Как-то очень все складно.
1: Ладно,
2: да, четвертый
1: хорошо.
2: Четверг. Звучит хорошо. Пятая пятница. Представляешь, как у нас в этом месяце прям вот распределяется по дням недели.
1: Шестое суббота.
2: Очень правильно. Ну, а день седьмой воскресный. Все как.
1: Нормально, идеально складывается.
2: Придумал на самом деле.
1: Мы любим логику. Логика, естественно, любит нас, потому все так и чудненько складывается. Значит, я смотрю, сегодня поговаривают нам, ну, кто-то там издревле, что нельзя ходить в лес и на водоемы. А я считаю так, что... Я вчера просто была на даче вечером и сделала такое философское умозаключение, что если человек перестает радовать слово «речка», на все? Речку и на горку, то все, он как бы перестал быть молодым душой.
2: Ну вот, ага.
1: Да, поэтому если вам все-таки хочется в лес и на водоем, то...
2: Значит, все у вас хорошо.
1: Значит, все у вас хорошо, да, не важно, что говорят приметы.
2: Ребячество еще где-то внутри живо. Что там по комарам? Расскажите.
1: По комарам, в достатке их.
2: Не испытываете нужды?
1: Не испытываем никакой нужды, не хотелось бы, знаешь, довоза какого-то, там, предзаказа, продления.
2: Уже заберите куда-нибудь.
1: Может быть, да. У нас дача находится в том месте, где обычно их не густо. Ну, то есть, так вот какое-то среднестатистическое количество. Сейчас их не густо. То есть, вот на террасе просто так, конечно, не посидишь.
2: Тогда на речку и на горку отменяется.
1: Ну, да. Не, на горку можно на зимнюю, если вдруг выпадет снег. В общем, почему-то их как-то больше. Вода, если вам интересно, если кто-то собирался купаться.
2: Ноги-то можно омочить или холодинушка?
1: То есть, вот только ноги, пожалуй. До мизинчика и не не далее
2: иначе
1: вообще.
2: Судорога сведет всю икроножную мышцу.
1: Вода по температуре хороша для того, чтобы ей, ну, заливать, наверное, какой-то мохито, безалкогольный, естественно. То есть, чтобы охлаждаться ею изнутри, снаружи.
2: Без льда, причем, да, без применения льда. Но у нас есть герои, которые уже купаются даже в такой воде. Они купались еще в мае.
1: Это дети. Дети у меня вчера тоже купались.
2: Да?
1: Да, но у них нет принципов вообще. Отсутствие.
2: Губы синие?
1: Я не знаю, что там какие-то у них губы.
2: Не мать кукушка какая-то.
1: Это неадекватное поведение. Не только те, которые были со мной, а вообще там были еще другие дети. Они отбитые. Они так орут. И бегут, как на абордаж в эту воду. А она... Ну, она просто кристально ледяная.
2: Ой, мне аж холодно стало от твоих рассказов.
1: В общем, доверяем после этого.
2: Да, так, еще сегодня из знаменательных дат. День рождения журнала «Крокодил». Кто помнит такой журнал, поднимите руки. Вы уже все вышли из возраста.
1: За стеклом.
2: За стеклом.
1: Парень, за стеклом, Санек, поднял руку. Это мой ваш возраст сейчас и вычислим.
2: Да, возраст ребячества у вас уже давно прошел.
1: Вас уже не радует ни речка, ни горка, видимо.
2: Типа того. Я тоже к ним отношусь. В детстве с папой очень любили читать «Крокодил». Даже выписывали его тогда же. Периодические издания, собственно, получали по почте. В этот вот в почтовый ящик. Он был не предназначен не для платежек, как сейчас, когда их там их скапливается целая тона.
1: Ты как будто рассказываешь про какой-то давний. Непонятный век. Любили читать «Крокодила». Наше поколение уже любило играть в «Крокодила».
2: Да, да.
1: И это совершенно другая история.
2: Это разные истории, да. А это был сатирический журнал такой еще вот при Советском Союзе. Да, сатирический журнал.
1: Не стендуповым, с комеди-клубами.
2: А все, понимаешь ли, карикатуры, анекдоты.
1: Шаржи.
2: Шаржи.
1: Ржака, в общем.
2: Вообще не то слово. Я уже тебе рассказывала, что мама подходила и спрашивала, над чем вы смеетесь. Но как я объясню, вот над чем ты смеешься, над карикатурой. Это же невозможно передать.
1: Да.
2: Она говорила, что мы злые, нехорошие с отцом.
1: Вы сидели в пенсне? При лучине.
2: В лаптях, Карин. В лаптях.
1: Ладно, шутки.
2: Так, что еще хочу сказать. Представляете, вот вообще, по сейчас, кстати, его можно посмотреть, этот журнал. То есть он в какие-то моменты очень и очень приколен. Выложили все это в интернет, и можно целую подборку, ну вот уже смотреть.
1: Нет у тебя
2: онлайн
1: оттуда какой-нибудь разрывной статейки?
2: Я как-то заглянула, не помню в каком году, уже не помню. Что-то я папе хотела подарить. А, сделать обложку журнала «Крокодил» с его какой-нибудь там шаржем, с его, ну что-то такое.
1: Затейница, в общем, потому что...
2: На этом все мои эти, знаешь, эта мысль моя такая прям, хоп, стреманулась. Я зашла, посмотрела эти обложки. Есть совершенно уматные обложки, очень реально классные. Ну, в общем, ни к чему это не привело. Дальше мои мысли к делу не шагнуло. Ну, да ладно, неважно.
1: Что бывает частенько.
2: Да.
1: Не только с тобой, вообще
2: мне
1: с нами
2: что-то
1: всеми.
2: Интересно вообще, почему его назвали «Крокодил»-то. Непонятно совершенно. То есть, ну, да ладно.
1: Решили шуткануть, чтобы каждый задавался вопросом, почему же оно так, да?
2: Может быть,
1: не знаю. Мы пойдем смотреть обложки?
2: Давай.
1: А наши пусть послушают какие-то песни.
2: Песню хорошую.

0: Маяковский.
1: Хочется на какую-то сельскую дискотеку, а не вот это все.
2: Мы же тут приплясываем ножками, притоптываем, ручками машем.
1: Представляем себе некий сток и сено.
2: И прыгаем с него или в него.
1: Какую-то польку или корковяк, что там исполняли. Неважно.
2: А мы такие с тобой в этих, в ромашках, как в венках.
1: Я в кокошнике, извини.
2: Это
1: ты ходи в венках, у меня кокошник красивый.
2: Кокошник, да, нынче моден. Так, к чему мы? Да, о кокошниках. Вот, кстати, подарил тебе, например, суженый, ряженый кокошник.
1: Так, я приняла его.
2: Да, ты его приняла с благодарностью. А потом, когда вы расстались, он сказал, кокошник верни или денег за него верни. Что будет с этим человеком?
1: Я ему сказала, попробуй забери.
2: Да, обидеть Карину может каждый, не каждый может убежать.
1: А я еще и высокая, знаешь, скорее всего, я его вот так вот сняла и держу вот так на ручке, на вытянутой. Говорю, ну подходи, да, подходи да забери.
2: Как тот щенок, который за сыриком прыгает, да, такой,
1: в общем, невозможный сюжет.
2: Вот, короче, в Беларуси парень оплатил девушке виниры. Ну как парень? Муж, законный муж, оплатил своей жене виниры.
1: Захотел забрать.
2: Да, после расставания захотел, ну ладно, не сами зубы, не сами виниры, хоть а, так. Собственно, деньги вернуть. Угу. Вот пишут, что, в общем, выяснял через суд, можно ли компенсировать деньги, потраченные на стоматологическое лечение своей бывшей супруги.
1: Я зуб даю, что ответили, что нельзя, да?
2: Да, ответили, что нельзя. Адвокат объяснил, что нет, человек добровольно оплатил партнеру вот импланты, там, не знаю, виниры, МРТ, КТ, еще там
1: что-то. Что вообще значит
2: поход к терапевту?
1: Они были муж с женой?
2: Да.
1: Ну, настоящие, да. По закону. Что вообще, куда оплатил? Деньги были общие.
2: Его можно понять. Они он вкладывал, во что-то свое. Лена, а тут раз, и оно чужое.
1: Он путался. Он путался в своих мыслях.
2: Какой.
1: Конечно, деньги были общие. Она просто шла и делала себе зубы. Он здесь при чем?
2: Здесь, мне кажется, вообще аналогию можно провести с квартирой. А вот когда ты в квартире ремонт сделал, а потом продаешь квартиру, ну ты не можешь отъесть, так сказать, этот ремонт назад.
1: Немного.
2: Все, неотъемлемое улучшение. Так и здесь неотъемлемое улучшение девушки.
1: Девушки, да. Выжить из стен грунтовку. Это ужас, конечно. Ну, я бы вообще с таким пересекаться не хотела. Даренные не передаривают, не забирают, уж тем более. И вот я недавно читала статистику, значит, оказывается, что каждый третий россиянин носит украшения от бывших. Вот это здраво. Причем даже не знаю, почему каждый третий. Да пусть всякий.
2: Не, потому что первому и второму просто их не подарили.
1: Просто не подарили.
2: Вот
1: им тогда не повезло.
2: Лавчик открывался просто.
1: Подарил, не забирай, иначе редиска.
0: Радио кафе Маяковский. Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в регионе. Заседание провел председатель регионального оргкомитета, секретарь рехотделения «Единой России» губернатор Александр Гусев. Само голосование проходило с 25 по 31 мая в электронном виде через портал госуслуги. Свое мнение выразили более 180 тысяч жителей Воронежской области. По итогам предварительного голосования по одномандатным округам лидеры Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чужов. По федеральному списку лучшие результаты показали Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Ревенко, Марина Андрейчук, Иван Мушуров, Марина Булгакова и Александр Пешиков. В ходе заседания Александр Гусев сообщил, что 28 июня состоится 23-й съезд партии, на котором будут выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной Думы и принята народная программа. Кроме того, глава региона сообщил, что 17 июня состоится конференция Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия». Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. Он сообщил главе региона, что в ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест, открыты новые специальности, городской ландшафт и система управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами, ну, Воронежская АЭС и КБХ. В профориентации задействованы 100 школ, более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах ВУЗа, около 5 тысяч занимаются в инженерных классах. Участники СВО обучаются по программам программам ДПО, инженерное направление беспилотные системы. Их дети пользуются льготами. Для повышения производительности труда создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе вуза, подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. Продолжается голосование за общественные пространства в Воронежской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 140 тысяч жителей. Всего представлено 39 объектов в 11 муниципалитетах. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» или при помощи волонтеров. Губернатор Александр Гусев призвал жителей участвовать в выборе территорий для благоустройства. В 2025 году было выбрано 11 объектов, победителей среди которых набережная Артамонова в Воронеже и набережная в Семилуках. И в завершении выпуска в воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» у пары тибетских яков родился детеныш. Пол малыша пока не установлен, но сотрудники зоопарка отмечают, что он растет жизнерадостным и любопытным. Посетители уже могут увидеть пушистое пополнение на лесной территории. Яки рождаются в питомнике не впервые. В 2020, 2022 и 2024 годах здесь также появлялись детеныши. Это были новости региона.
4: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Да, ну что хочется сказать, надо объявлять тему.
1: Давай попробуем, я думаю, что у нас получится.
0: Да, рассказываем, что мы решили сегодня у вас спросить. А какие у вас планы на лето, собственно говоря? Лето же только началось, вот сегодня 4 июня, всего лишь-то, навсего, можно
1: сказать,
0: календарного лета-то всего 4 денечка прошли. Но мы же знаем, какое это лето короткое. Вот это вот 2 притопа, 3 прихлопа, и все, вот тебе уже 1 сентября,
1: лето красное
0: и дети
1: пропел,
0: снова в школу пошли.
1: Оглянуться не успел.
0: Да, да, да, типа
1: того. Ни на чем
0: того.
1: Не покаталась, нигде не поплавала,
0: совсем не загорела. И, как всегда, мы говорим,
1: загорела.
0: Опять профукал это лето. Mm-hmm,
1: худеем к Новому году, уже
0: да,
1: все.
0: Да,
1: старт
0: уже
1: дан, отсечка есть.
0: Поскольку лето только началось, вот мы как раз и хотели спросить, какие у вас планы на лето? Чтобы вы их как бы написали в нашей группе ВКонтакте, тем самым себе куда-то на подкорку головного мозга тоже как-то там вот вбили, и поняли, что это все надо принять к исполнению и стремиться к тому, что вы обозначили. Самим себе поставить такую цель.
1: Смотрите, у меня цель была маленькая. Я хотела увидеть аиста, которые поселились у нас на даче на нескольких столбах. Потому что мне не единожды родители отправляли видео и фотки, мол, как они ходят. Я каждый раз иду к гнезду, там никого нет. Ну, что
0: все улетели. Боятся тебя, Кариночка, даже аисты.
1: Это совершенно несерьезно. И сегодня еду, смотрю, сидит, выхожу снимать, там, оказывается, их двое. Одного видно хорошо, другого, ну, практически не видно. Я просто поняла, что он там есть. Я девчонкам, значит, в общий чат, мол, смотри, что аисты. Просто сафари-парк вообще. Контактный, точнее, зоопарк можно увидеть. Всех, когда хочешь, когда едешь с дачи на работу. И мне моя подруга говорит, внимание, внимание, соберите детей от приемников. Если вдруг они пишут, она говорит, я знала, что аисты вовсе не милые. Я сейчас развею все вот эту вот твою радость.
0: Вот
1: почему
0: вот
1: говорят, что они приносят детей? Потому что они ловят маленьких зайчат, и когда они несут их жрать в свое логово, те издают невероятные вопли, и все думают, что они несут детеныша. Ну, вот примерно было вот так.
0: Это какой ты хороший
1: это
0: человек.
1: Прекрасно.
0: Да. Доброе утро называется. Да.
1: Но я тоже, знаешь, не будь дур. Говорю, у меня есть чем крыть твою жуткую историю. У них супермаркетов нет, поэтому питаются чем могут.
0: Чем попадя.
1: Конечно.
0: Кого поймал, того и съел. Это как у нас в дома. Знаешь, что нашел, то и съел.
1: То и съел, да. Ну, какой короткий путь от умиления, понимаешь,
0: до просветления.
1: До просветления, которое со мной так и не случилось.
0: До реальности, оказывается, она более жестокая, чем хотелось бы, да, чтобы была.
1: Так что вот все, больше планов на лето нет. Ну, на сапе там проплыть 5 часов, не замерзнуть, чтобы он не сдулся. Вот,
0: но как же помидоры в огороде? Ведь всегда же есть какая-то еще героическая функция, что обязательно надо что-то, не знаю, там, вырастить, сделать ремонт или еще какую-нибудь ерундистику.
1: Это уже не план, это уже как аист, который тащит зайчат. Он не потому что хочет, а потому что не может не тащить.
0: Философия
1: ты потому, что ты
0: на нашем. Та самая щепка, которая плывет уже в этом течении и не может прибиться ни к тому, ни к этому берегу.
1: Пишите свои истории на тему летних планов в сообществе нашего радио Воронеж. ВК у нас сегодня промокод от Додо Пицца, который дает право получить одну пиццу за 1 рубль. Пожалуйста.

0: Маяковский.
1: Разве может какая-то песня больше подойти к нашей сегодняшней теме?
2: Клюет, клюет, клюет.
1: Планы многих мужчин на это лето. Все внимание на воду. Клюет, клюет, клюет. Прикольно.
3: И мне почему-то казалось, кажется, что это, знаешь, про жену такая песня. Что клюет, клюет, клюет.
1: А почему?
3: Моя жизнь такая, что она меня все время клюет, клюет, клюет. Курица.
1: Потому что она моя птичка, он говорит. Лен, только так и никак иначе. Но мы хотели бы поговорить, точнее, рассказать новость короткую о еще одном мужском, ну, по большей части мужском развлечении, хотя это, конечно, сексизм вопиющий, про футбол. Они же его сильно любят. Ну, и они, и мы тоже. В общем, на чемпионате мира по футболу, оказывается, будут использовать мячи с датчиками. Как тебе такое?
3: Они что, будут вопить, когда по ним бьют?
1: Да-да-да.
2: Сейчас больно было. Прямо в нос.
1: Просто призывать к жалости ту команду, которая хотелось бы, чтобы проиграла. Да, чтобы сильно понимание не лупили.
3: Ну, еще возмущаться.
1: Косой! Я так понимаю, что на нем будет 12 высокоскоростных каких-то камер. Нет, это на поле будут камеры, а в мячике будут датчики. В общем, чтобы четко понимать нарушение правил.
3: Да. До чего дошел прогресс?
1: Прогресс, да.
3: Все искусственный интеллект. Теперь и не обманешь ты ничего.
1: Раньше как?
3: Все построено, помножено,
1: запечатлено. Запечатлено. Раньше бегает судья. Ну, не увидел что-то, ошибся. Ему кто подсказывает? Ну, болельщики. Они говорят, судья нехороший, судья нехороший. Он сразу принимает решение о том, что пенальти во вражескую команду нужно бить. А теперь что? Какой-то мяч это будет решать. Ладно, мы чуть-чуть понегодовали и прямо сейчас прервемся на рекламу.
0: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
7: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-001-1844. Сыктывкар.
8: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
10: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
12: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. США сохраняют настрой на содействие в урегулировании на Украине. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин. Он отметил, что при всей занятости американских переговорщиков ближневосточным кризисом, американская администрация сохраняет настрой на оказание содействия поиску политико-дипломатического урегулирования путем трехсторонних переговоров. «Мы это видим, мы это ценим», — сказал дипломат.

0: Режим ЧС введен в Славянском районе Краснодарского края после прорыва дамбы. По данным единой дежурно-диспетчерской службы района, река Кубань прорвала дамбу в районе СНТ «Нефтяник». Разлив угрожает населенному пункту Хутор Урма. 17 человек уже эвакуированы. На месте ЧП работают до 500 человек и 25 единиц техники. Они закладывают прорыв мешками с песком. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст поддержал идею ввести квотирование для иностранных фильмов в российском прокате. «Это поможет привлечь дополнительные инвестиции в поддержку российского кинематографа», заявил Эрнст в ответ на вопрос спецкора НСН на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее с идеей квотирования зарубежного кино выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Среди прочего он предлагал входной взнос для рассмотрения предлагаемой картины в размере 5 миллионов рублей. Более половины юных россиян не умеют определять время по циферблату часов и вкручивать лампочки. Такие данные показал опрос, проведенный среди родителей, у которых есть дети, рожденные после 1995 года. Еще один навык, который утрачивают подростки – умение ориентироваться в городе без навигатора. Также родители говорят, что молодые люди не помнят таблицу умножения и не умеют считать в уме, в том числе при расчетах наличными. Некоторые взрослые признались в том, что нынешняя молодежь не умеет заправлять постель и не отличает пододеяльник от простыни. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе.
3: Пишут, что умные люди изобрели съедобный стаканчик для кофе. То есть вот прям как вот стаканчик для мороженого, да? Только у нас в вафельном стаканчике пломбирчик. Да, а тут как бы такой имбирный стаканчик, печенька такая, в которой наливается кофе. Он держит форму, он не протекает, он как бы там... Еще и плюс к тому же съедобный. Выпил кофе, так грызанул немножечко от стаканчика, ну и так постепенно продвигаешься.
4: Мне это нравится.
3: Пожалуй, прекрасная история. Наливайте кофе, присаживайтесь поудобнее. Радио «Кафе Маяковский» продолжает свою работу.

0: Реклама на 107FM.
1: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
2: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
3: Возрастное ограничение 16+.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходимо с врачом.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Так, переходим к отношениям отношенческим. Ну, смотрите, тут выяснилось, что психолог, доктор психологических наук, между прочим...
2: Психолог-психолог-гович.
1: Психологов. В квадрате. Дмитрий Ягутин его зовут. Поставил точку в спорах о том, кто же должен платить на свидание.
2: Так.
1: Как ты думаешь, в чью пользу эта точка?
2: Ну, я...
1: Жирная, над «и».
2: Надеюсь, что в мужскую.
1: В смысле, в мужскую?
2: Ну, что мужчина должен платить.
1: А, это тогда не в мужскую, подожди, у него растраты.
2: Он должен платить и радоваться, и думать, что это плюс в его сторону. Я так считаю.
1: Вот психолог так не считает. Он считает, что оплачивает тот, кто позвал на это свидание.
2: Ну, нет.
1: А, типа, позвал мужчина, значит, и ответственность на нем, и платит он. А позвала девушка, потому что такое тоже как бы сейчас случается. Девушки активны, они умеют как бы не испугаться, не побояться инициативу, так сказать, с инициативы выступить. И если вот она позвала, то тогда платит она, считает психолог.
2: Вообще в этом есть логика. Так принято по этикету. Не то, что между мужчинами и женщинами, а вообще между знакомыми. Если я тебе говорю, что я тебя пригласила, да, то, значит, я плачу. Если я говорю, Лен, давай-ка вместе там сходим как-то, не хочешь в кафе вместе посидеть, значит, это пополам, да. Если ты говоришь, я приглашаю тебя, значит, платишь ты, в принципе, между мужчинами и женщинами. Наверное, это нормально, потому что иногда бывает такое, что хочется даме куда-то пойти, но, например, на данный момент ее пассия, не имеет средств, да, допустим, на какое-то определенное место, на определенный ресторан. Она может себе это позволить. Почему бы ей не позвать его на свидание?
1: Согласна.
2: Но это так, это вот, раз в 1000 лет, примерно. Раз в один.
1: Я удивлена. Карин сама себе изменила. Обычно она говорит, что как же так? Как же так?
2: Нет, но это разные вещи. А так, если вы почему-то куда-то ходите, он тебя зовет, вам нужно где-то встречаться. Это ресторан, и я считаю, что хорошо бы было, если платил мужчина.
1: Вот тут дальше как бы как раз про это он и тоже рассказывает, вот этот самый психолог психологический Дмитрий Ягудин, о том, что если встреча произошла по обоюдной договоренности, то без явного такого приглашения, то нормально, когда каждый платит сам за себя. И как бы...
3: Самое сердце ненормальное.
2: А если я не хочу? Вот в кафе хочу.
1: Оплатить не хочу. Это нормально.
2: Борщ, салат и медовик хочу. Оплатить не хочу.
1: Кстати, о борщах, салатах и медовиках. Большинство пара опрошенных, какой-то там недавно был тоже мега-опрос, высказали, что их сближают не свидания вот где-то в ресторанах, а сближают там совместное что-то приготовление. Да, то есть борщ, салат и медовик готовим сами на кухне у кого-то дома.
2: Дома.
1: И тем самым у тебя и коллективное творческое дело. То есть вы как бы познаете друг друга в работе, можно сказать. Ну и потом все это вместе съедаете.
2: Мне кажется,
1: как-то вот так.
2: Какая-то идеально параллельной вселенной. Тут обычно ты говоришь, давай-ка приготовим. Говорят, давай, и включают наушники сериалом. Собственно, дальше как бы занимаешься ручным
1: трудом. А вот они сближают
2: трудом.
1: Совместная деятельность, как говорил кот Матроскин, на мою пользу. Сближает.
2: Ладно. А две хозяйки на кухне.
1: Ой, это зло.
2: Вот и думайте. Палка о двух концах всегда. У медали две стороны. И еще какая-нибудь третья пословица, которую не придумала я пока. Дайте время. Послушайте песню.
0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в регионе. Заседание провел председатель регионального оргкомитета, секретарь рекотделения «Единой России» губернатор Александр Гусев. Само голосование проходило с 25 по 31 мая в электронном виде через портал госуслуги. Свое мнение выразили более 180 тысяч жителей Воронежской области. По итогам предварительного голосования по одномандатным округам лидеры Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чужов. По федеральному списку лучшие результаты показали Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Ревенко, Марина Андрейчук, Иван Мушуров, Марина Булгакова и Александр Пешиков. В ходе заседания Александр Гусев сообщил, что 28 июня состоится 23-й съезд партии, на котором будут выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной Думы и принята народная программа. Кроме того, глава региона сообщил, что 17 июня состоится конференция Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия». Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. Он сообщил главе региона, что в ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест открыты новые специальности, городской ландшафт и система управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами, ну, Воронежской АЭС и КБХ. В профориентации задействованы 100 школ, более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах ВУЗа, около 5 тысяч занимаются в инженерных классах. Участники СВО обучаются по программам ДПО, инженерное направление, беспилотные системы. Их дети пользуются льготами. Для повышения производительности труда создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе вуза, подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. Продолжается голосование за общественные пространства в Воронежской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 140 тысяч жителей. Всего представлено 39 объектов в 11 муниципалитетах. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» или при помощи волонтеров. Губернатор Александр Гусев призвал жителей участвовать в выборе территорий для благоустройства. В 2025 году было выбрано 11 объектов, победителей среди которых набережная Артамонова в Воронеже и набережная в Семилуках. И в завершении выпуска: в воронежском зоо питомнике «Червленый яр» у пары тибетских яков родился детеныш. Пол малыша пока не установлен, но сотрудники зоопарка отмечают, что он растет жизнерадостным и любопытным. Посетители уже могут увидеть пушистое пополнение на лесной территории. Яки рождаются в питомнике не впервые. В 2020, 2022 и 2024 годах здесь также появлялись детеныши. Это были новости региона.

с кармана. Он не молод и вечно пьян. Он на взводе, не подходи. Он уходит всегда один, но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг, он один играет блюз.

0: Маяковский.
1: Ну вот не знаю.
2: Беда огорчения.
1: Так, что? Что случилось, что случилось? Кошка Карла Лагерфельда не получила до сих пор миллионное наследство кутюрье. Как тут не огорчиться вообще?
3: Так, секундочку.
1: В общем, смотри, короче, Лагерфельд оставил своей любимой кошке по кличке Капустка.
3: Капустка.
1: Капустка, понимаешь, у нее кличка такая.
3: На английском как брокколи.
1: Окей. Шупет. Шупет. Больше миллиона евро в качестве наследства. Ну, на содержание, на парикмахеров, на ноготочки, ну, на все такое.
3: Хороший корм.
1: Да, все такое. И вот уже сколько времени прошло, а так все-таки и домработница, которая ухаживает сейчас за этой самой капусткой, ничего не получила и вынуждена содержать кошку за свой счет. Она по-прежнему там о ней заботится, но живет кошка в обычной квартире.
3: Скромно, да?
1: Да, вот абсолютно скромно.
3: В ужасных условиях, я бы сказала. Какая-то сетка рабится, наверное.
1: На окне.
3: У нее под мягкой точкой на окне, да.
1: А было-то как жила, смотри, у нее было две сиделки. Личный повар у кошки, у нее домработница. У кошки. Две сиделки, личный повар, перелеты на частном самолете, ужины за одним столом с хозяином, своя косметическая линия.
3: Понятно.
1: Но она, между прочим, не на хлебнице была. Она зарабатывала около 3 миллионов евро в год. Потому что, да, у нее
3: была... Это все меняет. Я-то думала, шиза какая-то. А оно, понимаете, выгодный бизнес-проект.
1: Да, у нее была своя страница в соцсети, подписано там около 300 тысяч человек. И, собственно говоря, рекламой кошечка вот прекрасно зарабатывала себе на пропитание. Поэтому, вероятно, это даже можно сказать, что не наследство, а ею заработанные средства все никак ей не достанутся. В 19-м году модельер умер, а вот уже 26-й, 7 лет, кошка бедная страдает.
3: А что же зажали? Как-то не по закону, что ли? Нельзя кошкам деньги оставлять.
1: Да, типа вот как раз именно ты угадала, что причина – это многолетние судебные споры вокруг завещания модельера. И, кроме того, французское законодательство не позволяет животным напрямую наследовать деньги или имущество.
3: Все, я поняла.
1: Там, так то что
3: есть,
1: кошечки...
3: есть какая-то собака, которая этим сильно недовольна. И какая-то, понимаешь, эта кошка гадюку на груди пригрела в виде какой-то собаки.
1: Ну, бывает.

0: Маяковский.
1: Котику вот будет кого вспомнить, судя по песне «Афинаж». По крайней мере, ну, возможно, они договорились, допросились. А вот вам не факт, если вы прямо сейчас не составите свои планы на лето в нашем ежедневнике.
2: И поделитесь с нами.
1: Да, в сообществе нашего радио Воронеж.
2: Потому что, знаете, когда уже написали, придется исполнять, никуда не денешься. Угу. Написано пером, не вырубишь топором, как известно.
1: А, вот оно, что с диетой до конца не складывается. Надо написать.
2: Да.
1: Чернилами.
2: И пообещать при всем честном народе, что я там даю. Еду туда-то
1: Барин
2: и сделаю
1: Карина
2: то-то.
1: Барина Александровна, обязуюсь.
2: Типа при свидетелях. Этим летом.
1: Этим летом.
2: Сделать то-то, то-то.
1: То-то, съесть клубнику.
2: Да, надо брать на себя реальные обязательства.
1: То, что по силам.
2: Они невыполнимы.
1: Конечно, то, что искренне возможно.
2: Так неинтересно. Надо ставить тогда, получается, все-таки высокие цели, иначе, ну, иначе
1: что? Да, я хочу угнать черную жемчужину.
2: Вот так
1: подойдет? Реально, очень сильно хочу поплавать на настоящем...
2: Походить,
1: походить. Не, деревянном корабле. Вот таком вот пиратском деревянном.
2: Типа ну, как наша предестинация.
1: Вот предестинация, да, только чтобы она шла по воде, не только я по ней шла.
2: Ты шла по предестинации, она шла по воде.
1: Я там похаживала. Не, она стояла на воде. Я шла. Мне очень понравилось, кстати говоря.
2: Все, хочешь. Да там, блин, там плохо, там тесно.
1: Да хорошо.
2: Ну как, ну. Если только вдвоем на такой.
1: Настоящий корабль. Круто. Трюмы всякие, гамаки.
2: Пиратство это вот ваше вот все.
1: Это вот это мое пиратство.
2: На абордаж.
1: Может быть, конечно, больше даже мне нравятся какие-то напитки пиратские. Я шучу, я абсолютно сейчас шучу.
2: Попугай дома у нее уже есть, на самом деле.
1: Да, вместо канарейки. А, кстати.
2: То есть попугай у тебя есть, не хватает только...
1: Корабля.
2: Яхты. Слушай, Карина, бери сразу яхту. Нафиг эти все деревянные корабли. Попиратствовать и на яхте.
1: Да был у меня период, как говорится, ну не то, что я владела, но очень часто каталась. И...
2: Надувная яхта была.
1: Не, настоящая, хорошая. Ну вот как что не вода, то много мели. И приходится сдерживаться.
2: Понимаешь? Всем.
1: Да,
2: обмелели.
1: Я дочь одного капитана. Не об этом мы, о ваших планах на лето сегодня. Да. Вы пишете, мы выбираем лучшие комментарии, дарим кому-то пиццу, пожалуйста, да? На выборы, я там понимаю, какие-то можно себе.
2: Диаметр, между прочим, 35 сантиметров. Угу.
1: Что бы это ни значило. Угу. Нам нравится. Звучит,
2: звучит
1: богато.
2: Хорошо.
1: Через Г. Ну, давай что-нибудь вот для затравочки. Светлана говорит, у нас появилась трехкомнатная палатка, поэтому сами понимаете.
2: О, а Наталья ей вторит, что у нас двухкомнатная, и это уже счастье. А трехкомнатная это огромнейшее счастье. Ой, что хочешь сказать с высоты своего опыта?
1: Ну-ка,
2: когда
1: давай.
2: Когда у меня был долгий период жизни...
1: С высоты опыта. Сейчас Ленка снимает лапти. Рассказывай.
2: Снимает шапку, лапти, платок. Жила я. В трехкомнатных нет. Опыта такого не было. А в двухкомнатных, да, это реально красота, когда у тебя под одним тентом две такие палаточки стоят, и детей можно выгрузить вот эту соседнюю. И они не пинчат тебя вообще по ночам.
1: И замок с вот этой вот внешней стороны закрывается на амбарный. Такая палатка мне нравится.
2: И тамбур у нее хороший. И это вообще какое-то прекрасное ощущение, что ты не просто... А начиналось-то все, прости господи, с каких-то маленьких несчастных, которые там растянул на каких-то колышках, а не под действием падающей воды в виде дождя.
1: Падающей звезды даже.
2: Прогнулись у тебя, вода это на тебя капает, ну так. Себе. А потом вот уже дошли до, прогресс дошел до вот таких вот двухкомнатных палаток с большим тамбуром, и ты в этом тамбуре можешь столик, стулик поставить и сидеть, наслаждаться жизнью, глядя, как там идет.
1: Лена, сейчас даже есть надувные какие-то гигантские дома. У меня подруга купила, ничего я приезжала себе. К ней зимой, она мне показывала, как это все выглядит в сложенном виде. Я говорю, это вообще даже нереально. А если она сдуется? И вот вчера она прислала фотографии, как они уже в этом доме живут на природе.
2: Ну, вообще, вот про это я не слышала.
1: Чудо, чудо. А у меня палатка ровно в мой размер. Ну, как вот она мне в натяг. Палатка скини, саркофаг.
2: Стринги.
1: Если куда-то едем, я жестко плохо выгляжу вместе с ней на фоне остальных великанов.
2: Придется покупать все-таки надувной дом. Чего уж мелочиться.
1: Либо проситься к кому-то в гости. Нормально.
2: Пришла лиса к зайке. Дальше мы все знаем, что было.
1: Да, заходите в гости в сообщество нашего, пишите комментарии.
3: Давай, сразу, сразу, ага.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
3: Ограничение 6+.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. Он сообщил главе региона, что в ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест. Открыты новые специальности, городской ландшафт и система управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами, Воронежской АЭС и КБХ. В профориентации задействованы 100 школ, более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах ВУЗа, около 5 тысяч занимаются в инженерном классах. Участники СВО обучаются по программам ДПО, инженерное направление, беспилотные системы. Их дети пользуются льготами. Для повышения производительности труда создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе вуза, подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. Воронежская и Гомельская области обменялись опытом развития территории, поддержки гражданских инициатив и сохранения исторической памяти. Министр внутренней политики Елена Дерганова назвала встречу живым мостом доверия и подчеркнула, что такие форматы позволяют перенимать лучшие практики и находить новые точки сотрудничества. Исполнительный директор Ассоциации

0: Всего представлено 39 объектов в 11 муниципалитетах. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» или при помощи волонтеров. Губернатор Александр Гусев призвал жителей участвовать в выборе территорий для благоустройства. В 2025 году было выбрано 11 объектов, победителей среди которых набережная Артамонова в Воронеже и набережная в Семилуках. И еще премия «Мы вместе» продлила прием заявок до 14 июня. У тех, кто еще не успел подать заявку, появилось дополнительное время. Важно, отмечают организаторы, чтобы сильные проекты, добрые инициативы и значимые идеи получили шанс быть замеченными. В 2026 году заявки принимаются в категориях «Личность», «НКО и проекты», «Компании», «Территория». Специальная номинация года – «Сила единства». К участию приглашаются руководители социальных проектов, представители НКО и бизнеса, муниципалитеты и регионы, а также волонтеры, активисты и наставники. Подать заявку можно на сайте premia.myvmeste.rf. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и 8 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
1: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радиокафе «Маяковский».
2: Работа по ночам, они же ночные смены, буквально в прямом смысле этого слова уменьшают мозг человека. Вот к такому выводу пришли ученые из Сингапура после анализа данных более 14 тысяч человек. То есть МРТ там смотрели и выяснили все, что кто регулярно работает по ночам, у того области мозга, отвечающие за регуляцию сна, памяти
3: и внимания. В области тьмы.
2: Да, типа там. Вот поэтому, друзья, вы думаете, почему у нас дневное шоу «Радио кафе Маяковский»? Да потому что мы заботимся о вас и о вашем мозге. Полетели в следующий час.

0: Реклама на 107FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: кафе «Маяковский».
1: Ленка мне какие-то непонятные темы, значит, вменяет, всучает, я бы сказала.
2: Говорит, вбрасывает.
1: Причем, знаете, вот за секунду до выхода в эфир, чтобы я одуматься не успела, говорит, давай обсудим контейнеры. Я такая, давай, потом, какие контейнеры?
2: Ничего не могу понять. Грузовые, конечно.
1: Вот, я о них подумала. У меня просто на даче стоит контейнер, не бит, не крашеный сейчас. Его побить не нужно.
2: Приехал из Магадана.
1: Покрасить нужно, да, и я поэтому только об этом.
2: Нет, знаешь что, тут я прочитала, как люди называют собой, ну, мы говорим контейнеры, вот то, в чем они приносят еду.
1: Голубцы
2: на работу.
1: На работу. Это хорошие люди так делают.
2: Ну, можно не только голубцы. Салатик там, не знаю, опять же, что угодно.
1: Не вонючую еду можно брать на работу? Да ну хватит.
2: Не бывает в контейнерах не вонючая. По любасу, даже самая роскошная, все равно она ароматная.
1: Ароматная.
2: Да, вот, оказывается, это мы говорим контейнеры, а очень часто их называют собойки. Вот ты знаешь хоть одного человека, который бы говорил, я с собойку принес.
1: Нет.
2: И это вот эта емкость, та самая емкость, в которую тот самый салат укладывается, или те самые голубцы.
1: Это, может, не на территории не Воронежской области так принято.
2: И оказывается, таких названий какое-то гигантское количество. Например, вот тормозок.
1: Это тормозок?
2: Нет, это именно вот тот самый контейнер для еды, та самая с собой.
1: Якобы
2: это
1: на котором...
2: все синонимы.
1: Потому что тормознуть можно на нем?
2: Видимо, да. Сделать перерыв. Или я не знаю, что этимология слова до сих пор непонятна. То ли она реально из термоса произошла, то ли из-за того, что это пауза в работе и можно поесть. В общем, никто не знает. Чеплашка.
1: Вау.
2: Скажи,
1: как баклажка,
2: вообще,
1: только чеплашка.
2: Только чеплашка. Это вот распространено в Вологодской области, такое название. Нам бы вот и в голову не пришло назвать контейнер чеплашкой.
1: Я бы и чеплашку, вот если бы мне предложили перевести, ну, было бы тысяча вариантов, но до контейнера
2: но
1: никак
2: до контейнер.
1: Бы не дошли мы.
2: Но
1: да.
2: Больше всего мне понравилась, конечно же, шкарабатка.
1: Шкарабатка.
2: Шкарабатка. Что это?
1: Это что-то
2: как из... это можно было придумать вообще такое слово шкарабатка?
1: Это какая-то шкатулка в мультике про Аладдина. Вот арабская, ну,
2: да, а у меня что-то
1: и он идет со шкарабаткой в руке.
2: Так же, как туесок, например. Ну, это вообще это... что-то совсем 10 век
1: и вообще, нашей эры. И вообще аналогии не очень приятные, возможно, только в моей больной голове. Это сок туи.
2: Ух ты!
1: Нет?
2: Туи сок. Да
1: ну,
2: нет.
1: Березы сок.
2: Туи сок. В общем, напишут, что это заимствованное из коми языка. Такой представляет собой берестяной сосуд. Туисты, в общем, как-то вот так вот. Все берестяной сосуд, поэтому туи сок. Лоток. Лоток у нас ассоциация,
1: Кошкин.
2: Понятное дело, да, с кошкиным лотком. Сейчас
1: в нем
2: стало.
1: Еду не хотелось бы приносить на работу,
2: там
1: какой
2: уже
1: бы
2: то,
1: она ни была.
2: То, что после еды происходит.
1: Спасибо за конкретику. Мы просто сами думали, что ж там, а вот Лена нам рассказала.
2: Ты представляешь, если бы мы реально называли все емкости, из которых мы едим, лотками, хотя мы часто так звали до появления такого количества кошек в нашей жизни, то были бы не тарелочница, а лоточница.
1: Лоточница.
2: Ну, это те, кто продают обычно, на лотках стоят, вот, да, тетеньки такие. Они, но все равно вот эта вот лоточница вместо тарелочницы звучит.
1: Я, кстати, предлагаю вводить в тренды.
2: Да, еще называют бодейка в Ивановской области. Мне кажется, что бодейка я слышала.
1: Бодейка нормально.
2: Да, нормально.
1: Бодейка овощей.
2: Из интересного это мармитка. То вот, опять же, есть мармиты, ну, это, как сказать, подогревающие такие станции, их используют для кейтеринга чаще всего, где лежат горячие блюда.
1: Вы слышите, сколько слов в одном предложении? Мармитки для кейтеринга. Вот, пожалуйста, если только что вы включили радио, попробуйте, разберитесь.
2: Наше, заметьте, наше радио.
1: Синегдаха дальше идет.
2: Тут тебе мармитка. Мармитка от французского. Да, горшочек, кастрюлька, она же кастрюлька. Вот, ну и это еще только малая толика, как все это синонимы к слову контейнер. Вообще, как люди любят поесть.
1: Да, потому они и слушают, что радиокафе. У нас еду брать с собой не нужно. Мы здесь все раздаем. Пожалуйста.
0: Маяковский.

0: Маяковский.
1: Мне вот кажется, что спеть с кем-то что-то, это тоже очень летняя тема, которую можно записать в свой ежедневник по планированию того, что нужно осуществить в это теплое время года. Потому что, ну, представляешь, вот зимой, мороз минус 30, слышишь ты там где-то у себя под окна, вы до ночью в поле с конем, думаешь, ну, этот человек побаливает, наверное.
2: Больные люди, да.
1: Да, а летом оно как будто органично, ну, собрались. Ну, взяли гитарку, под гитару что поют? Коня, конечно. В моей голове, по крайней мере. Сидят люди у костра, прекрасно проводят время. То есть даже не хочется им связки подрезать, там чем-то подпилить у кузнеца.
2: Всем, кроме жителей, те, которые живут у Центрального парка культуры и отдыха, там же Зеленый театр, им регулярно под их окнами поют разные исполнители. Вместо того, чтобы подпевать, они почему-то возмущаются.
1: Ругаются, да?
2: Ругаются, да. Говорят, что вот слишком громко, не то поете, не так, не то да.
1: Когда
2: вас не угодишь, называется.
1: Ходишь, да.
2: У вас концерт под окном, а вы не понимаете своего счастьюшка.
1: Это вот ровно. Я когда не живу в той квартире, я считаю, ну, неблагодарность. Ну, ей-богу. Вот безобразие вопиющее. Я, если бы жила в той квартире, я не знаю, как бы я считала.
2: Да, а пока вот так.
1: А пока вот так. Так, давайте посмотрим на ваши летние планы. Не пойму, почему, где вот это вот, где стандарт? Окрошки поесть холодной, ледяной, чтобы...
2: В речке искупаться. Позагорать, чтобы вот прям до цвета хорошо прожаренного барбекю.
1: Или...
2: Сейчас это уже как-то вообще не трендово, конечно.
1: До милых пузырей вот этих вот.
2: Как они налитые, да, вот эти пузыри.
1: Фу,
2: гадость какая. Сметанкой обмазаться потом.
1: Босичином, понимаете, с какой-то гулянки все-таки вернуться, потому что натер ноги по-летнему.
2: Да, под дождь попасть летний. Романтик.
1: Морожка есть вот этого фруктово-ледного вида, которое зимой себе не позволишь.
2: И ничего тебе за это не будет. Пусть оно там по рукам течет и в рот попадает.
1: Ольга пишет, говорит, первый пункт в планах на лето – дождаться лета. Как это случится, так сразу распишем путешествие. И отправьте этой гулящей женщине, которая лето, что дожди можно уже отключить. Отправляем.
2: Отправляем. Вот смотрите, она даже прислушалась. Стоило вам написать, как уже прям даже какие-то приличные прогнозы нам синоптики выдают. Смотришь, и душа радуется, и думаешь, что вот давайте на этот момент вы будете правы. Пусть ваши прогнозы вообще сбудутся на самом деле. Там вроде неплохо так на выходные.
1: Я не смотрела.
2: Даже солнечно стоит. На субботу и воскресенье прям солнечно-солнечно, 24 градуса. По крайней мере, по данным на сейчас, в выходные планируется красотень. Это редкий случай.
1: Данным на сейчас мы склонны верить.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в регионе. Заседание провел председатель регионального оргкомитета, секретарь рекотделения «Единой России» губернатор Александр Гусев. Само голосование проходило с 25 по 31 мая в электронном виде через портал госуслуги. Свое мнение выразили более 180 тысяч жителей Воронежской области. По итогам предварительного голосования по одномандатным округам лидеры Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чужов. По федеральному списку лучшие результаты показали Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Ревенко, Марина Андрейчук, Иван Мушуров, Марина Булгакова и Александр Пешиков. В ходе заседания Александр Гусев сообщил, что 28 июня состоится 23-й съезд партии, на котором будут выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной Думы и принята народная программа. Кроме того, глава региона сообщил, что 17 июня состоится конференция Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия». Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. Он сообщил главе региона, что в ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест, открыты новые специальности, городской ландшафт и система управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами, Воронежской АЭС и КБХ. В профориентации задействованы 100 школ, более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах ВУЗа, около 5 тысяч занимаются в инженерных классах. Участники СВО обучаются по программам ДПО, инженерные направления, беспилотные системы. Их дети пользуются льготами. Для повышения производительности труда создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе вуза, подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. Продолжается голосование за общественные пространства в Воронежской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 140 тысяч жителей. Всего представлено 39 объектов в 11 муниципалитетах. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать можно на платформе госуслуги «Решаем вместе» или при помощи волонтеров. Губернатор Александр Гусев призвал жителей участвовать в выборе территорий для благоустройства. В 2025 году было выбрано 11 объектов, победителей среди которых набережная Артамонова в Воронеже и набережная в Семилуках. И в завершении выпуска: в воронежском зоопитомнике «Червленый яр» у пары тибетских яков родился детеныш. Пол малыша пока не установлен, но сотрудники зоопарка отмечают, что он растет жизнерадостным и любопытным. Посетители уже могут увидеть пушистое пополнение на лесной территории. Яки рождаются в питомнике не впервые. В 2020, 2022 и 2024 годах здесь также появлялись детеныши. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Каждый почти итальянец, кто может у нас выиграть и пиццу. А для этого нужно зайти в сообщество нашего Радио Воронеж ВК и написать свой комментарий на тему планов на лето. Неистовых, интересных, эксклюзивных или, может быть, простых, банальных, житейских, как у всех и у каждого.
2: Да. Вот Наталья рассказывает. Привет, наши. Планы на лето, как всегда, грандиозные и точно наполеоновские. Побывать на море, и пусть даже это Азовское море, но все равно это море. Морюшка, мы приветствуем.
1: Конечно.
2: Море, жди нас.
1: Абсолютно
2: меня
1: всегда.
2: Не дождетесь.
1: Не ты, твое это,
2: планируешь?
1: Да? Я, да, конечно.
2: Вот, вот, Карин, дождетесь? Не, у нас в этом году море отменяется. Угу. Покататься на сапах как можно дальше по реке Воронеж, чтобы открыть для себя дикие пляжи и красивучие места.
1: Да я тоже,
2: это вы
1: там
2: тоже
1: же,
2: так
1: конечно.
2: Сходитесь. Так. Посетить как можно больше фестивалей, а их очень много. Кемпинг-лагерь «Силикатные озера» в Липецкой области. Жизнь в кабине возле града. Не знаю, в кемпинге, наверное, возле града.
1: Вот тут я бы, наверное, воздержалась. Не знаю, что это значит.
2: Да, тоже не знаю. За
1: кабина.
2: Горизонтом в Нелже. Не только джаз на пруду в Архангельское, Скорняково. Да, это все красивые места. А что за фестиваль «За горизонтом в Нелже», не знаешь?
1: Вот, ну, какой-то
2: вот
1: там.
2: У Натальи надо спросить.
1: Не вертикальный, а горизонтальный какой-то хороший фестивальный фестиваль.
2: И это только ближайшие, говорит Наталья, я перечислила. Съездить к родственникам в другой город за 600 километров, максимально напитать себя витаминами, местной клубникой, земляникой. А это вообще в идеале прям с куста поглощать.
1: То есть как саранча себя повести у родственников.
2: Подожди, это может быть уже не у родственников, а где-нибудь здесь. Это раздельные явления. К родственникам это к родственникам, а вот клубника.
1: Поглощение клубники это другое.
2: Да, может, вполне вероятно, что это местное развлечение.
1: Вот здесь уже я врываюсь тоже, опять участвую.
2: Да, и тут и я участвую.
1: В фестивале родственников я как-то проигнорировала, пропустила, а вот это уже дальше можно.
2: А вот клубнику, землянику мы тоже за.
1: С удовольствием.
2: И это еще не все, говорит Наталья. Это только мои планы на лето. А вот если попросить мужа и дочь написать, тут рука точно устанет перечислять. Коротко только могу сказать о них. Дом построить, дерево посадить и сына родить. Наталья, ну вы героические люди.
1: Героический подход к лету.
2: Да, сразу прям так мощно заходит, с козырей, можно сказать. Дом построить, дерево посадить и сына родить. И это все успеть за лето. Чтобы мучительно не было больно за прожитое, прекрасное и единственное в жизни лето 2026 года.
1: Нормально, нормально, хороший план.
2: Ой, планы грандиозные и разнообразные.
1: Разнообразные. Землянике нравится история, но только категорически не нравится ее собирать. Да, я понимаю, что для того, чтобы как без труда не вытащишь рыбку
2: из земляничку
1: пруда,
2: из куста.
1: Да, но это же невозможно. Она все время находится на каком-то, значит, на какой-то возвышенности, под палящим солнцем. Нужно сильно наклоняться, тебе во все места печет еще. Может, клещ где-то какой-то ползает. И ты как бы ее вроде должен в какую-то банку или корзинку собирать, а она вот все в рот лезет. А пока в рот лезет, в банке ничего нет, и получается, что нет ощущения созидательного процесса и чувства выполненного долга.
2: Очень есть. Нет, ты знаешь, вот когда она в рот лезет, отлично вообще. Чувство созидательного процесса просто великолепное. Да, нормально. Мне нравятся земляничные поляны. Вот когда ты не ходишь там, не знаю, ищешь это по одной земляничке, а вот ты сел в центре земляничной поляны на попу, и вот так справа ручку потянул, тут вот тебе, пожалуйста, прямо, пожалуйста, слева, пожалуйста. Развернулся, и то опять все то
1: потом
2: же самое.
1: Потом просыпаешься утро, оказалось, это все приснилось.

0: Маяковский.
1: Какие у вас планы на лето, спросили мы. И вы ответили, за что большое спасибо.
2: Ну вот и все тогда.
1: Осталось выяснить, кому пицца достанется.
2: А, вот, ладно, то я думала, добавим. Еще мы в начале эфира с вами поздоровались, и теперь попрощаемся.
1: Вы нам тоже ответили.
2: Здравствуйте, чтобы все как-то было гармонично и завершено.
1: Закольцовано.
2: Алексей пишет, этим летом дочитать книгу одну, проехать на велике,
1: очень, смотри, как человек цели ставит реальные, да? Одну. Книгу одну.
2: Если книга, то одна. А чего ж, правильно. Проехать на велике, вспомнить навык босиком по траве поиграть в футбол, потусоваться на настоящей, подчеркиваю, вечеринке, немного поменять прическу, сесть на любой автобус, доехать до конечной остановки и вернуться назад. Ночью возле палатки лечь и смотреть на звезды, естественно, мечтать. Весь день смотреть старые-старые фильмы и, наконец-то, главное, распечатать новое фото.
1: Достойные планы. Прямо
2: хорошие.
1: Достойное уважение и восхищение. Так, Александр рассказывает, в июне в Белый колодец на музыку мира, в июле на дачу к родителям помогать на грядках, в августе в крестный ход до Задонска с палатками. Ничего себе, какой такой крестный ход, прям вот с палатками. То есть, несколько, ну да, до Задонска не близко, там, наверное, ночевка-то одна так точно, а может быть даже две.
2: Хорошее времяпрепровождение.
1: Тоже хорошие планы.
2: Наши, вы все молодцы, вы такие разносторонние. У вас так много всего задумано на лето. Да.
1: А мы тут как оладухи.
2: Как оладухи.
1: Как оладухи в одно слово пишется.
2: Да, да, хорошее слово. Мой новый ник, пожалуйста. Встречайте во всех соцсеточках.
1: Кому же сегодня поедет пицца? Ну, точнее, как поедет? Ее надо забрать, конечно, самовывозом из Додо пиццы.
2: Да кому? Думаю, Наталья.
1: Да, у нее прям грандиозная. И семья-то большая. До 2 человека всего мужиков.
2: До 3 месяца у нее есть на дом, дерево и сына. Может быть, как-то пицца придаст энергии для исполнения всего задуманного.
1: Всего задуманного, особенно для, как сказать, производства сына.
2: Дед производства.
1: Да, сына производства, Даша.
2: Ладно, дед сын производства. Все, мы на сегодня прощаемся. Завтра в 11:00 на том же месте, те же. Лен Плеханова.
1: Карин Баринова и 107 FM.
2: До свидания.
1: Пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева-6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева-6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
9: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ по инфраструктуре в Запорожской области. Критически важные объекты города-спутника атомной станции запитаны от резервных источников, сообщил глава Энергодара Максим Пухов, уточнив, что точные сроки восстановления назвать невозможно. Как сообщили на самой Запорожской АЭС, атомная станция работает штатно, нарушений пределов безопасности эксплуатации нет. Капитан задержанного во Франции танкера «Тагор» освобожден из-под стражи. Об этом сообщило агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что решение в отношении гражданина России было принято в рамках масштабного и сложного судебного расследования. При этом судно остается на якорной стоянке на основании административного постановления. 1 июня ВМС Франции остановили в Атлантическом океане и сопроводили к берегу находящийся под санкциями танкер «Тагор», шедший из России. Запад активно использует киноиндустрию для разжигания неприятия к России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов. По его словам, зарубежная киноиндустрия искажает трактовку истории России и стран СНГ для межнациональной розни, формирования неприятия к нашей стране и к русскому языку. Он также отметил, что западная киноиндустрия тесно связана со спецслужбами, Пентагоном и Госдепом США. Минтруд призвал прививать студентам навыки адаптации к трудовым будням. Они должны получать не только знания, но и навыки, позволяющие им гибко реагировать на изменения на рынке труда, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин. Он пояснил, что в ближайшее время скорость изменений на рынке труда будет только увеличиваться. При этом уже сейчас технологии, включая искусственный интеллект, предоставляют широкие возможности.

0: продолжительная магнитная буря начнется на Земле этим вечером по московскому времени. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН, магнитная буря третьей категории из пяти возможных ожидается в результате прихода к нашей планете сразу нескольких облаков плазмы. Они были выброшены Солнцем в направлении Земли накануне. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: Наказ.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Тудокс. Здравствуйте.
1: Вчера увидела отличный совершенно опросник.
2: Так.
1: И не могу с вами им не поделиться. Это уже менее серьезная тема, чем вчера. Вопрос в этом опроснике всего один. Но ответов может быть великое множество.
2: А ну-ка.
1: Что бы вы хотели сделать на работе или делать на работе, но нельзя. Знаешь, сколько было версий?
2: Оф, тихо-тихо, ай! Так, короче, ребзы. Блин.
1: Что? Даже говорить нельзя, да?
2: Нет, у меня просто перед головой сейчас, знаешь, такой... И такой marketplace открылся. Из тех действий, которые бы хотел сделать, которые... Ну, а что значит нельзя?
1: Ну, нельзя, не позволяет корпоративная политика. Например, я хочу на работе, чтобы у нас были спаленки, чтобы я могла поспать на работе.
2: Во-первых,
1: да.
2: Не гниви тополиный
1: Бона.
2: Пух.
1: Не гниви,
2: вот, не гниви тополиный пух. А, у нас есть где?
1: Где, в кусту, в пуху?
2: В кусту, в пуху.
1: Весь в пуху?
2: Что-то вы как-то не очень-то пухом и покрыты. А вставали вы сейчас с дивана, так что все нормально. У нас, в принципе, когда вот я после того, как мои, в общем, выходные были у меня тяжелыми, понедельник тоже, я пришел, ребята, наши вечерники работали, и я спал полтора часа, меня пацаны разбудили в студии. Все, это можно сделать. Они тихо работали, спасибо им большое. Да какая разница?
1: Нет,
2: ты как бы девочка тоже.
1: Нет, я не могу спать вот так вот. Мне нужно лечь на животик, чтобы было ровненько. Ну, на крайняк на заднем сиденье своей машины.
2: Я тебе расскажу.
1: Я сегодня буду спать на заднем сиденье, потому что я очень...
2: Нет, я потом тебе расскажу, где можно у нас так сделать, и вполне вообще никто не будет знать. И там и диванчик, все как... Ты не в курсе, ты еще недавно работаешь. А туда не всегда пускают. У нас есть каморка Гарри Поттера, где можно вообще прям просто... Тю! Ха! Ну ладно, пацаны, простите.
1: А там... Хорошо, там чисто?
2: Да.
1: Там есть свежий воздух?
2: Вот так. 500 рублей за информацию. Ладно, друзья, да, давайте правда, слушайте, давайте тему такую сделаем. А что бы вы хотели сделать на работе, что нельзя? Я думал, может быть, знаешь, как-то в шортах прийти, там что-то прыгать по open space. Я это и так себе позволяю.
1: Я хочу жарить стейки и спать.
2: У нас есть кухня.
1: Нет, стейки, я прям хочу гриль. На улице? Шашлыки.
2: Шашлыки мы раньше жарили, а потом запретили в городе.
1: Вот.
2: Понимаешь? А раньше это у нас было тоже
1: вот
2: здесь.
1: Вот. Шашлыки и спаленку.
2: Не делай, ты сейчас обьешь градус возможности, потому что у всех он возник немножко другой, как мне кажется. Ну, либо каждый думает в меру своей распущенности. Нет, драки никакой. Никакой драки. Ну, кстати, иногда, знаешь...
1: Поединки!
2: Да нет, просто иногда, знаешь, то, что было на работе, осталось на работе. Взял и высказал. Или взял и сделал. Вот такие вещи.
1: Тебе нет психологической разгрузки.
2: Это необходимо всем. Абсолютно. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, через ваших ботов, через наших ботов, а не наших.
1: Да.
2: Наше радио, наши боты.
1: Да.
2: В ваших мессенджерах, а не ваши мессенджеры. А что бы вы хотели сделать на работе из того, что делать нельзя? Пишите, пожалуйста.
0: Реклама на 107 FM.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 02 03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном.
8: четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о свежем сингле «Beautiful Boys» и узнаем у Дианы Арбениной все о новом альбоме. Beautiful Boys выпустили сингл «Ты меня любишь», песню про чувства, которое не нужно объяснять вслух. Любовь звучит в шуме волн, соленом ветре, бликах на воде, свете маяка и музыке, которая затрагивает самые тихие уголки души, говорят музыканты.

0: Послушать новую песню от победителей премии «Чартова дюжина» в номинации «Взлом» уже можно на всех цифровых платформах. Диана Арбенина записала свой первый рэп-альбом «Rap for Mama». Название родилось благодаря дочке Марте. Она собрала для мамы плейлист с любимыми треками. Подробностями о новом релизе Диана Арбенина поделилась на пресс-конференции, посвященной благотворительному фестивалю «Музыка жизни», хедлайнерами которого будут ночные снайперы.
1: Просто дело в том, что у меня двое подростков. Парень любит тяжелую музыку, а девчонка любит рэп. И она мне составила плейлист на 11 часов своей любимой музыки. Ну, там, конечно же, только рэп и больше ничего. И вот я так наслушалась этого рэпа, что заболела именно этим жанром музыкальным. И 1 июня мы выпустили пластинку. А, да, и назвала она этот плейлист «Рэп для мамы». «Rap for Mama» она написала. И я подумала, когда выпускать этот альбом? Ну, конечно, 1 июня. Ну, конечно, в День защиты детей.

0: Песня «The Punisher» из нового альбома Дианы Арбениной «Rap for Mama» находится в чартовой дюжине. Голосовать за трек можно на сайте наши.ру. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше.ру». Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: «За сценой» Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем мы, что бы вы хотели сделать или делать, может быть, на работе, а вот нельзя.
2: Смотрите, мы не осуждаем, просто как бы человек, ну, он никогда этого делать не будет, но помечтать же тоже иногда можно, иногда это помогает. Добрый день, я балерина, действующая артистка балета уже 17 сезонов. Каждый год в театр приходят молодые специалисты, если их можно так назвать. Да и в целом жалею, что на работе нельзя бить людей. Особенно, когда физически на это способен. Ну, как-то так. Знаешь, и тихонечко, и тихонечко-тихонечко.
1: Так, знаешь, поглаживая свою пачку, такая, пачку, ну, да, почему же нельзя бить людей?
2: Да, и просто я такая же, я же вся такая воздушная. И так вот, и в общем, план там бить тебе в руку. Потому что, душ, а там же ж такие же нашлепки, там же ж мама не горюй.
1: Как
2: там, если
1: писал
2: план там стукнуть.
1: Пушкин, то стан совьет, то разовьет, то быстрой ножкой Лёшку бьет. Ну, допустим, Лёшку или можно кого-то другого.
2: Да. Витьку бьет.
1: Танька бьет. Привет, я, наверное, как и многие, хотела бы на работе спать, еще раз спать. Но еще было бы неплохо поставить караоке-будку или комнату выделить, и когда все и вся надоело, пойти наораться в караоке, пойти довольно дальше работать.
2: Ой, или поставить, знаешь, такую небольшую комнатку, что-то вроде, ну, этих старинных телефонных, как в будок, только полностью звукоизолированную.
1: Оральная комната.
2: Да, орательная. Орательная комната иногда просто хочется. Знаешь, вы знаете, Татьяна Викторовна, я сейчас продолжу вам отвечать, почему у вас не сходится дебет с кредитом. Одну секундочку, пожалуйста. Ты заходишь в комнату, да? Итак, значит, смотрите, вы дура. Да, и сразу легче становится. Прям хорошо. Но лучше дура оставлять именно в орательной комнате. Работай водителем такси. И иногда хочется просто пожарить вкусного мяса, выпить что-нибудь вкусного, крепкого и хорошенько кого-нибудь дальше не прошло сообщение.
1: Любви, короче, человеку хочется. Любви.
2: Да,
1: я монтажник натяжных потолков.
2: Хорошенькой. Ну, там так написано, да, хорошенько кого-то любить. Да.
1: Я монтажник натяжных потолков. И я хотел бы тянуть потолки не вдоль, а поперек.
2: Я об этом подумал. Беритесь за квадратные помещения.
1: Ну, а что там вдоль, а что поперек?
2: Вот.
1: За треугольные.
2: Нет.
1: Круглые.
2: Квадратные. Потому что даже... все, короче, квадратные бери, и там просто с какой стороны посмотреть, что будет вдоль, что поперек, вообще сработает. Самообман — великая вещь. Может быть, даже когда-нибудь мы ее обсудим, эту вещь, самообман.
1: А вот смотри, человек прям проанализировал, чего он хочет, и очень подробно нам на это написал.
2: Добрый день.
1: У меня на работе за бетонным забором есть небольшая река. У забора есть калитка, которая на замке, и к реке не попасть. Вот было бы неплохо выходить туда во время обеда с удочкой.
2: Вот. Я просто представляю всю вашу муку, когда ты, ты видишь это, ты знаешь, что там что-то есть, и не можешь туда попасть. Хотя ты здравый, адекватный, и ты бы просто тихонечко посидел. Там свои 15-20 минут, пару раз закинув удочку и просто помыв червяка. Вот, и было бы нормально сразу. Ну, поговорите. Я бы на работе хотел, чтобы можно было говорить всю правду своему начальнику, особенно если он не прав. И как поется у вас в песне,
1: не будем больше цитировать
2: эту песню. Не будем, да, но про Алисы Михайловны песни все ее знают, когда начальник твой веселый червячок. Да.
1: А у нас знаешь, какая была версия? Если твой начальник глупый еж...
2: Вот, тоже хорошая, кстати, версия.
1: Это детские утренники. Зовите, пожалуйста, выступим у вас с удовольствием.
2: Да, вот, Алиса Вокс, детские утренники, вот, которые сделают из ваших детей взрослых. Хороших, адекватных взрослых. Итак, друзья, что бы вы хотели сделать на работе, но нельзя. Но вы хотели бы. Ну вот вы хотели бы, потому что хочется, но нельзя. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Hilmitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы вас спросили, друзья, что бы вы хотели делать на работе, но, к сожалению, это делать нельзя. Вот поехали. Смотрите, очень классная вещица. Теперь я думаю, блин, а может иногда надо было тоже брать и приглашать? Я надеюсь, что у меня тоже как-нибудь пахло вкусно в квартире. Всем привет, работаю курьером. Бывает, что отдаешь заказ клиенту, а у него из квартиры так вкусно пахнет приготовленной едой. Очень хочется зайти в гости, но нельзя.
2: На работе очень хочется уволиться, пишет нам кто-то. Но дома ждет кися, которая не ела никогда в жизни. Не могу же я бросить ее умирать с голоду.
1: Я детский аниматор, и мне все можно, кроме спиртного. Я даже могу детей бить длинными шариками. Главное, это обыграть персонажем.
2: Нам тут пишут, натяжные стены существуют, пусть натягивает. Вам пожелали натягивать. Это неплохо.
1: Очень бы хотелось на работе поспать, как это практикуют в Японии. Иногда нет сил, работы особо нет, и даже погода. Дождливая мука, прям не заснуть, пишет нам Анюта из города Белгород.
2: На самом деле, часик вот так поспишь на работе, потом бодр, весел, все прекрасно.
1: Да.
2: Привет. Часик поработать и домой свалить, а лучше вообще не работать, пишет Дмитрий, 37 лет Дмитрию. А он уже устал.
1: Я бы хотел на работе получать достойную зарплату, точка. Но нельзя, точка. Как так-то? Почему нельзя? Как так-то?
2: А у меня день рождения...
1: А получайте недостойную.
2: А у меня день рождения сегодня, а я на работе. Хотелось бы отметить с коллективом во время обеда. Нельзя. Но зато мы вас можем поздравить.
1: Да.
2: Нам можно.
1: Мы
2: поздравляем!
1: Поздравляем!
0: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Мы вас спросили, друзья, очень мало времени осталось. Да. Что бы хотели делать на работе, но вам нельзя. Вот смотрите, добрый день, у меня другая ситуация. Вот арендую два кабинета, массаж и спортивный зал. У меня есть ноутбук, музыкальный центр, могу смотреть фильмы, слушать музыку. Есть все железо, тренируюсь, также шахматная доска. Если скучно, даю людям тяжелые упражнения, наслаждаюсь их страданиями. Или во время массажа делаю им больно и получаю от этого удовольствие. Люблю свою работу.
2: Ты знаешь, я уже после слова, словосочетания «тренируюсь шахматная доска» напряглась, потому что я представила себе качка такого, знаешь, у которого в одной руке зажата шахматная доска.
1: Да, да,
2: и
1: да.
2: И он
1: да,
2: гею.
1: И, да, и конь есть тоже, да, такой же.
2: А потом после массажа люди буквой «Г» выходят.
1: Да, да, да, да.
2: И после тренировки тоже. Ферзем ходят.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
6: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго.
7: «Додо».
5: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
10: Ограничение 6+.
11: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. Три сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
12: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
13: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
14: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
15: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометалла. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометалла.
16: Возрастное ограничение 16+.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это всегда.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. Он сообщил главе региона, что в ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест. Открыты новые специальности, городской ландшафт и система управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами Нововоронежской атомной станции и КБХ. В профориентации задействованы сотни школ. Более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах ВУЗа. Около 5 тысяч занимаются в инженерных классах. Участники СВО обучаются по программам ДПО, инженерное направление, беспилотные системы. Их дети пользуются льготами для повышения производительности труда. Создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе вуза, подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в регионе. Заседание провел председатель регионального оргкомитета, секретарь реготделения «Единой России» губернатор Александр Гусев. Само голосование проходило с 25 по 31 мая в электронном виде через портал госуслуги. Свое мнение выразили более 180 тысяч жителей Воронежской области. По итогам предварительного голосования по одномандатным округам лидеры Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов. По федеральному списку лучшие результаты показали Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Ревенко, Марина Андрейчук, Иван Мушуров, Марина Булгакова и Александр Пешиков. В ходе заседания Александр Гусев сообщил, что 28 июня состоится 23-й съезд партии, на котором будут выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной Думы и принята народная программа. Кроме того, глава региона сообщил, что 17 июня состоится конференция Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия». На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Воронежской области договорились о совместном развитии системы образования региона. Речь идет о возможности получить самые современные цифровые компетенции и условия для изучения и использования искусственного интеллекта. Соглашение о сотрудничестве подписали вице-президент Сбербанка Михаил Чащин и первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов. Банк планирует помочь региону в системной и цифровой трансформации через создание в школах, колледжах и вузах IT-пространств, коворкингов и лабораторий. Акцент сделают на подготовку специалистов для цифровой экономики региона. Для координации всех процессов создадут рабочие группы, которые будут внедрять инновации. Премия «Мы вместе» продлила прием заявок до 14 июня. У тех, кто еще не успел подать заявку, появилось дополнительное время. Отмечают организаторы, чтобы сильные проекты, добрые инициативы и значимые идеи получили шанс быть замеченными. В 2026-м заявки принимаются в категориях «Личность», «НКО и проекты», «Компания», «Территория», специальная номинация года «Сила единства». К участию приглашаются руководители социальных проектов, представители НКО и бизнеса, муниципалитеты и регионы.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Выдыхай, бобер, выдыхай. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Так, давайте сейчас коснемся этой темы. Давай. Вот смотрите, бывает такое, что когда у вас случаются какие-то неприятности, ну, такие, как бы, не то чтобы прям смертельные неприятности, а ну, какие-то неприятности, а вы в этом не особо шарите. Я буду так говорить.
2: Кому вы звоните?
1: Кому вы звоните, да. Сейчас вот у нас есть Никита, о котором мы, собственно, говорили. Это наш выпускающий редактор, который разбирается, как мне кажется, во всем. То ли потому, что ввиду возраста...
2: В вопросах цифровой безопасности.
1: То ли ввиду того, что он просто такой умный человек. Да. Но может это делать, у него это все дело получается. Поэтому, когда что-то вдруг у нас там, что-то случается...

0: лица, то... Алло, Никита? Никита? Никита? Никита? Помоги, пожалуйста. Я ссылаюсь на то, что я уже старый, я в чем-то не понимаю, и в цифровом, и не в цифровом вообще. Ну, советы
1: там
0: какие-то, да. Я понимаю,
1: в цифровом, но я хочу сказать, что Никита действительно понимает намного больше даже продвинутого пользователя.
0: Вот.
1: Потому что он этим интересуется, он в это глубоко погружен, или погружен, не знаю, как правильно, погрузился.
0: Да, и вот как раз я хотел у вас спросить, Лиза Михайловна со мной согласна, есть ли такие люди в вашей семье или в вашем окружении, когда вдруг что-то случается. Ну, например, вы забыли доступ к вашим госуслугам. Ну,
1: звоните Ди Каприо.
0: Да, звоните ли вы Ди Каприо, или как зовут этого вашего, на самом деле, Ди Каприо?
1: Вот кому ты звонишь?
0: Я сказал, звоню Никите.
1: Всегда?
0: Ну, а мне больше некому. Ну, кому я буду звонить? Джейми, собакам или маме, которая тоже вообще нифига не понимает. Если мне нужно что-то наладить в телефоне, что-то там куда-то исчезло, я говорю, Никита! Он говорит... Придешь в понедельник на работу, он
1: я
0: за два тычка.
1: Все починит.
0: Нет, он не чинит. Он вначале издевается, мелкая зараза, а потом делает щелк, и все работает. И я молчу. И я довольно ухожу, и счастливый, и понимаю, что благо, что есть кому обратиться. Поэтому, друзья, кому вы обращаетесь? Может быть, ваш друг, подруга. Короче, вы все поняли. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджерах. Вот я думаю, это Никита сделал.
2: Реклама на 107FM.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-07-07. Код города 475.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Михаил, намолчи. Блин. Получается, двойной смысл сейчас связан с этой песней. Во-первых, мультфильмы «Браво». Вообще, пока ты молчишь, я буду тебя... В кои-то веки что-то летнее такое вот... Вот, наконец-то, опять свеженькое, так круто. Ну, и не в плане группы мультфильм, у них шикарные, у него очень много песен. Но ура, наконец-то появилась новая классная летняя песня, которую хочется слушать. И, внимание, в кои-то веки, друзья, тут дается очень главный рецепт. Пока ты будешь молчать, я буду тебя целовать. Это не нас с тобой касается, просто хотелось высказаться. Теперь можешь говорить. Тьфу. Вот что? Какая скотина! Какая неприятная...
2: А что тут скажешь, Митенька?
1: Я все сказал. Молчите и читайте. Значит так, у нас тема сегодня в этом часе. Кому вы обращаетесь в случае той или иной ситуации? Когда, ну, сами вы уже, ну вот все. Вот кто это ваша палочка-выручалочка в жизни, а?
2: У меня запашный. Ну, сначала муж.
1: Так.
2: Вообще, обычно я этот человек. Сначала муж, потом, если уже как бы здесь наши полномочия все, то мы вместе с мужем, обнявшись в четыре руки, звоним запашным.
1: Прекрасно. Вот, все. Запашный, да, все. Среди моего окружения этот самый парень я. По всем вопросам обычно звонят и пишут мне. Я ваш номер телефона записал, спасибо большое. Номер телефона заканчивается на 6083.
2: Привет, любимый. Так получилось, что руки у меня растут из места пониже плеч. Из поясницы, видимо, да?
1: Пониже плеч?
2: Ну, ребра, может быть.
1: Да, из грудной клетки. Фу.
2: Фу.
1: Вы как в Mortal Kombat, этот чувак с двумя набором руков. Верхние рукавы и нижние рукавы.
2: Поэтому, когда надо что-то починить, жду брата из другого города. Слава богу, он приезжает раз в две недели. Вот так на выходных он перебортовал колесо на электросамокате. И так постоянно. Илюха, привет, пишет тебе Антон из Анжеро-Судженска.
1: В моем случае, еще один человек пишет, в моем случае это я, к сожалению. Тоже номер телефона записан. Спасибо, люблю свою работу.
2: Привет, моя жена преподает на дому, используя проектор, от которого вечно теряется пульт. Конечно же, звонит мне, а я тоже не знаю, где пульт. И всегда каким-то чудом жена во время звонка находит его уже без моей помощи. А я вам скажу, почему. Женщинам очень важно вслух проговаривать. И тогда у них включаются вот этот вот процесс построения новых нейронных связей.
1: Ага.
2: И... Нам действительно, почему мы так любим выговориться, почему нам надо выговориться?
1: Понятия не имею.
2: Потому что мы так думаем.
1: А, отлично.
2: Мы вслух думаем.
1: Понял.
0: Наше радио.

на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы вас спросили, друзья, есть ли у вас такой человек, к которому вы обращаетесь, будет что случиться? И вы начали писать.
2: Да, в нашей семье такой человек — это я. Хоть техника, хоть госуслуги, хоть какая-то неведомая зверушка. А у меня есть скорая помощь по работе, когда в Excel затык, моя давняя подруга Оля.
1: Так, обращайтесь, электрика, сантехника, мебель на скидке. Я тут наговорил, что все, буду обращаться, а мне со скидкой уже.
2: Ой, а может быть, есть СММ-специалисты, а?
1: Пишите, о, как интересно, как интересно. Наши привет. Среди моих близких и друзей есть такой человек. Это я от сантехники до мотоцикла.
2: Все скромные и умные.
1: От 3 НДФЛ до отстройки гитары. От строительства до ландшафтного дизайна. И много-много всего другого. Все обращаются ко мне.
2: А вот Митенька в прошлом часе, выходе, прости, пожалуйста, сказал, я все, спасибо, я записал ваш номер телефона.
1: Да?
2: И тебе пишут, записывайте. В компах действительно разбираюсь. И было бы интересно с вами познакомиться хоть по телефону. Отвечу заранее, нет возможности приехать на данный момент. А, вот так. Вот
1: да?
2: так, Алиса значит.
1: Михайловна,
2: да?
1: Понятно?
2: Понятно,
1: да.
2: Все.
1: Ясно. Да, поэтому, знаете, за 16 лет работы на нашем радио, хоть какой да никакой да появляется блат.
2: Или сестра.
1: Нет, там точно блат, он мальчик.
0: Наша реклама.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, времени на что? Что за мне так смотрит? Такой удивленный. Когда я скажу, да. Я хочу, друзья, воспользоваться также служебным положением и не только написать там нескольким людям спасибо за то, что откликнулись на мою тупость, в того, что помогайте мне. Так, друзья, 10 числа у меня пройдет квиз. Это такая летняя игра будет. Все подробности в моем телеграм-канале «Ленский жив». Приходите, посмотрите, там все это дело написано. Если что, регистрируйтесь. Кстати, квиз у меня совершенно бесплатный. Вот, команда 8 человек. Собирайте там, 7-8. Ну, желательно 8, конечно. И приходите. Все, 10 числа мы в 8 вечера собираемся. И все. И нормуль.
2: Угу. Да, дорогие друзья, я хочу напомнить, что перед фестивалем «Музыка жизни» нужно внимательно ознакомиться со списком вещей, запрещенных проноса на площадку. Камер хранения на площадке не будет. Поэтому, если вы придете с запрещенными предметами, вас просто не пропустят. Либо попросят оставить вещи за пределами площадки. Со списком того, с чего нельзя, можно ознакомиться на наших сайтах. А еще вы можете, насколько я знаю, сдать билеты.
1: Да, сдать билеты, если вы не можете пойти через ваш почтовый ящик, куда они не пришли.
2: И тогда кто-то, может быть, их может успеть оформить.
1: Да, все.
2: Вот. Спасибо большое, друзья, до завтра. Пока-пока.
1: Пока-пока-пока.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru.
2: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
3: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Контуры российской экономики на ближайшее время должны определяться крепким рублем и сохранением более высоких процентных ставок. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме. Однако президент Финн-университета при правительстве Михаил Искендаров считает, что для устойчивого развития экономики дорогие кредиты, наоборот, губительны.
2: Давно пора пересмотреть денежно-кредитную политику Центрального банка. Эта политика сегодня приводит к серьезным потерям, в первую очередь, для бизнеса. Сейчас мы мечтаем о том, чтобы на 0,5 пунктов снизили, а я предложил бы на 1 пункт каждый месяц снижать его осенью. Бизнес живет на голодном пайке. Десятки тысяч малых предприятий закрываются. Большой бизнес не знает, как выжить. Инвестиции достигли минимального уровня за все последние годы. Инвестиции невозможно сделать без дешевых денег.
1: Обсуждая на экономической сессии запас прочности России, министр финансов Антон Силуанов отметил, что он заключается не только в финансах, но и в людях, и технологиях. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Новосибирске при взрыве газа в кафе пострадали 3 человека, еще 3 госпитализированы, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. По данным МЧС, при ЧП были повреждены потолок и оргтехника кафе. В Турции в одном из отелей «Алани» найден мертвым турист из России. Тело 50-летнего мужчины обнаружили на полу в его номере. Мужчину без признаков жизни нашла его жена и сразу вызвала сотрудников гостиницы. Прибывшие по вызову медики смогли только констатировать смерть. Тело туриста доставили в Аланийский институт судебной медицины для установления причины смерти. В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась официальная премьера нового российского автобренда «Сенат». Был дан старт производству дебютной серии седана «Сенат 900». Он выпускается на бывшем заводе «Тойота» в петербургских Шушарах. Автомобиль базируется на китайской модели «Ханче H9». На старте производства «Сенат» будет предлагаться в 2 исполнениях – стандартном 5-местном за 12 миллионов рублей и 4-местном VIP-варианте за 12,5 миллионов с отдельными задними креслами, отделкой из натурального дерева и выдвижным столиком. Идея создания вертикального кино бесперспективна. Такое мнение высказал спецкор ОНСН, гендиректор Первого канала Константин Эрнст Напнев. По его словам, с идеей вертикальных фильмов к нему когда-то пришел Тимур Бекмамбетов. Эрнст сказал, что не видит в этом перспектив. По его мнению, незачем делать вертикальный формат, если iPhone можно повернуть горизонтально и смотреть будет гораздо удобнее. Добавляю, что сейчас подобный контент представлен практически во всех российских онлайн-кинотеатрах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительности

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов». Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Здравствуй, напарник.
2: Здравствуйте, ребята. Надеемся, все у вас хорошо. Вы счастливо идете по поверхности этой первой летней недели. Вас не мучают ни снег, ни тополиный пух, ни пухососы, которые появились в Москве. Видел ты? Мем вчерашнего дня. Как роботы-доставщики, только пухососы.
1: Да ты что?
2: Да, голубые такие. У вас все хорошо.
1: Хорошо работают.
2: Вы благополучно пережили дневное шоу.
1: А вот это было неплохо.
2: И теперь в компании добрых, проверенных друзей надеетесь заселяться до того самого прекрасного момента, когда вам дворецкий не прозвонит ужин. Большое спасибо Мите и Алисе. Мы рады их всегда видеть. Даже если они немножечко не...

0: духи бывают.
1: Бывает.
0: Да, как
1: ну, ничего страшного.
0: Ну, ничего, мы все равно любим.
1: А мы же не будем нарушать уже устоявшуюся
0: песню?
1: Традицию. Ну, песню.
0: Как говорил герой одной драмы, вы хотите песен? Их есть у меня. Вот, ребят, есть песня. Знаете, сегодня давайте поступим следующим образом. Значит, песня широко известна своим припевом. Вот, куплеты малоизвестны. И звучала она в кинофильме. Вот. А кинофильм, знаете, из-за разряда таких, которые разобраны на цитаты людьми. Просто вот на цитаты. И вот я вам сейчас дам первый куплет, зачитаю. Вы попытаетесь вспомнить, из какого кинофильма, и прислать свою любимую цитату из этого кинофильма.
1: Прекрасно.
0: Итак, ребята, вот вам первый куплет. Этот закон давно известен. Неинтересен мир без песен. Но даже если дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Вот такой вот.
1: Знаю я эту песню.
0: Могу еще раз продекламировать, если вам нравится.
1: Да нет, мне кажется, это совершенно очевидно.
0: Вот, ребят, если догадались, в каком кинофильме звучала эта песня, присылайте свою любимую цитату из этого кинофильма. Мы с удовольствием зачитаем. И на следующие 4 часа мы загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
2: Реклама на 107 FM.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот именно поэтому мы и смеем утверждать, что вы с нами, и мы с вами на одной волне. Потому что, ну, те, кто ошибся, прямо единицы, понятное дело, что это «Джентльмены удачи» был.
2: Кстати, фильм. Песня звучала в кинофильме «Проснись и пой», а также был такой спектакль, который так и назывался, какое-то произведение чешского или польского драматурга
1: «Проснись и пой».
2: Да, там еще... Господи, бабушка-то играла...
1: Рина Зеленая?
2: Нет, вторая. Миссис Хадсон. Вторая.
1: А кто вторая?
2: Ну, вторая бабушка, Татьяна Ивановна. Пельцер! Господи, что у меня с головой? Татьяна Пельцер там играла одну из ролей, и вот там звучала эта песня. Но как-то широкого распространения песни не получила, и потом каким-то образом перекочевала фильм «Джентльмены удачи».
1: Ну, это уже стало хитом.
2: Да, и народ разобрал все на цитаты, весь фильм.
1: Это правда.
2: Yes, yes, АБХС!
1: А в тюрьме сейчас ужин, макароны.
2: Ухи! Ухи!
1: Все побежали, я побежал, да, вот это прекрасно, конечно.
2: Вон мужик в пиджаке, а вон оно, дерево. Карту себе купи, деревня.
1: Пасть порву, моргало выколю.
2: Да.
1: Хулиганы зрения лишают, да, это же прекрасно.
2: Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши? Причем, как вот это слово прозвучало в таком фильме. Это кто? Никола Питерский, большой авторитет.
1: Шакал я паршивый, у детей деньги отнял, детский сад ограбил.
2: А как на своей автоколонне бензин ослиной мочой разбавлял. Так то бензин, а то дети. Ребят, можно цитировать?
1: Не-не-не, давай еще одну и остановимся. Этот нехороший человек, Василий Алибабаевич. Ну, мне батарею надо, уронил.
2: Падла! И причем, согласись, фильм, в котором прозвучали такие, ну, как бы эвфемизмы, падла...
1: Феня, можно сказать,
2: прозвучало. Моча, слово. Ну, то есть, слова-то прозвучали, которые советскому кинозрителю должны были резануть по ушам, но цензура пропустила.
1: Да, ну потому что они же там писали целый словарь, как правильно говорить.
2: Ну, слово падла как бы, ну...
1: Падла-падла.
2: И моча как бы...
1: Нехороший человек.
2: Опять же, параша, слово прозвучало. Так-то. Ну да ладно, ребят, сегодня мы, раз уж мы затронули тему кино, сегодня, знаете, 4 июня отмечается праздник. Связанный с кино.
1: Так, интересно, что это у нас?
2: День спойлеров.
1: День спойлеров.
2: День спойлеров. Прекрасно. Да. Международный день спойлеров. Это неофициальный, но забавный праздник, посвящен этичному обращению с информацией. Угу. Иными словами, ну, то есть, ну, знаете, что такое спойлер?
1: Ну, да? Я думаю, ну объясним что-то.
2: Это когда человеку рассказывают, ну, собственно, всю суть какой-то...
1: Конец, когда книжку берешь, тебе говорят, да это вот Михалыч убил.
2: Классический пример из КВН. 10 негритят, а убийца... Судья. Вот это спойлер прям чистой воды. Ребят, давайте сегодня попробуем поиграть в спойлеры. То есть мы берем, вы точнее берете и составляете спойлер. Вот допустим.
1: Короткий.
2: Допустим. Давным-давно в далекой-далекой галактике он потом...
1: А он сын.
2: А он сын и целовался со своей сестрой. Вот вам спойлер. Или еще. Он идет такой с пилой и с бревном, а потом убивает чувака трубой. Фильм «Команда», как я проспойлерил.
1: Да, прекрасно, прекрасно.
2: В общем, ребят, давайте попробуем сегодня...
1: Причем, мне кажется, любой фильм, вот, например, тут же фильм «Собака Баскервилли» вообще идеально проспойлить.
2: А утонул Степлтон. Оказался тоже Баскервиллем и утонул в болоте. Ну, как бы так, понятно, что не смешно, как бы, если вдуматься, человек утонул, трагедия. Но вот если проспойлерить, да, ребят, проспойлерить можно все что угодно. Давайте вы попробуйте...
1: А «Хищник»?
2: А как там? А что там проспойлерить?
1: Что?
2: А в конце все взорвалось?
1: Все бабахнуло, Арнольд был в глине.
2: В глине. Ну, в целом. Ну, а может, это и не глина-то была?
1: А «Терминатор» показал палец вверх, когда плавился.
2: Да. И все плакали.
1: Отлично, давайте придумаем.
2: А «Полицейская академия»? Но в основном они танцевали.
1: Но это не спойлер. Это просто цитату взял оттуда. Нет, спойлер — это когда все, уже сливаешь финал.
2: Приключения электроника. Профессор Громов создал робота, а он потом картины воровал.
1: Да.
2: Чуть не украл. Он чуть картины чуть не украл. Да. Вот, ребят, давайте сегодня попробуем потренироваться в сочинении спойлеров. Вы сочиняете спойлер, присылаете нам через сайт наш.ру, либо через наших ботов, а мы пытаемся догадаться, что вы проспойлерили. Давайте сегодня попробуем так поразвлекаться.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что же, спойлер у кого-то получается, у кого-то не очень. Иметь в виду, на самом деле...
2: Сочинять спойлеры — это талант.
1: Ты знаешь, нет, здесь нужно просто, вот как их было 10, а убийца-судья, да? Тут все становится понятно.
2: Завязка, а потом кульминацию мы вырезаем,
1: да,
2: и развязка.
1: Абсолютно,
2: то есть,
1: верно.
2: Вводная и финальная часть. Вот, например, шел из армии с большим ножом, а потом перебил кучу копов в горах и зашивал себе в пещере.
1: А финала так и нету.
2: Ну как, зашивал себе в пещере?
1: Ну, зашивал,
2: Рэмбо,
1: ну,
2: и зашил. Перебил кучу копов.
1: Ну, зашил. А чем все закончилось?
2: Ну, он же перебил кучу копов.
1: А шеф — это чувак, который нашел клад. Вот это спойлер!
2: Вот это спойлер. Спойлер. Поезд убийства. Резали все.
1: Да, да, да. У разведчика все получилось. И женщину успешно вывезли.
2: И родину спас. А Колобка съела лиса.
1: А вот это идеальный просто. Я считаю, что это идеально. Это лучше, чем 10 негритят. Так, выживший Джек Титаник приплыл на остров, ходил по психушке, оказалось, он сам ку-ку.
2: Ну да, остров проклят. Да, я сразу догадался.
1: Да, да, да.
2: Он влюбился в обеспеченную девушку, рисовал ее, а потом утонул. А она не утонула.
1: Она не утонула, да. Алкоголика по ошибке посадили в самолет, причем рядом с режиссером.
2: Ну это вы сюжетную линию.
1: Это не спойлер, да.
2: Трое мужиков, их же трое было,
1: да.
2: Трое мужиков выпивали в бане. Он проснулся в Ленинграде, а Надя к нему прилетела.
1: А Надя с ним уехала.
2: Надя к нему потом прилетела.
1: А, она к нему прилетела, да. Я уж сюжет не помню.
2: Они любили друг друга, но места на двери хватило только одной.
1: Оси и Киса искали клад в стульях. Сторож клуба нашел раньше.
2: Вот это хорошо. Ребят, сегодня во Всемирный день спойлеров. Вы присылаете нам спойлер, а мы пытаемся догадаться, какой спойлер вы... Что вы заспойлерили. Да. Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы предложили вам сегодня, в день спойлера, придумать спойлеры к хорошо известным всем фильмам, чтобы они были, естественно, ну, короткие и объясняли, что будет в конце.
2: Да.
1: Вот хороший спойлер. Сначала плыли по Волге, потом выбрали губернатора не той области.
2: Хорошо. Тусили, отдыхали, а потом после встречи с айсбергом все утонули.
1: Ну, хорошая, да, кстати, отлично. У нее была древнейшая профессия, а он влюбился в нее не на шутку. Любовь победила. Я думаю, это интердевочка.
2: Почему?
1: О, как нет?
2: Я не знаю.
1: Там,
2: я...
1: правда, еще и зарубежный фильм прекрасный, с похожим.
2: Малена, мне кажется, я не знаю.
1: Нет.
2: Друзья, я еще не читал «10 негритят» Агаты Кристи, но теперь нет смысла. Вы знаете краткое содержание.
1: Да. Добрый вечер, господа. Контрабанды в гипсе нет.
2: Вот.
1: Отлично.
2: Ворковал с голубями, да ворковался на югах.
1: Отлично. Нет, вот это не спойлер. Это реально смешно. Тут есть вариант, сейчас я найду его очень быстро.
2: Грузин из малой авиации вернулся в горы. Знаешь, что за фильм?
1: Грузин, да.
2: Хотел Ларису Ивановну, а вернулся обратно в горы.
1: Вот! Мужик из деревни получил путевку, познакомился на курорте с барышней, бросил жену, но вернулся к жене.
2: Да. Он улетел, но обещал вернуться.
1: Мне кажется, здесь должно быть так. Он прилетел, улетел, но обещал вернуться. Ребят, пишите ваши варианты спойлеров хорошо известным всем фильмам. Ну и, кстати говоря, если вы хотите к мультфильму написать, почему бы нет.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И с вашей помощью сегодня пытаемся придумать крутые спойлеры к хорошо известным нам кинолентам или мультфильмам.
2: Мужик выращивал фикус, встретил девочку и умер. Да.
1: Священник нанимает Корбана для поиска камней. Лилу, пятый камень.
2: Это прям очень хорошо.
1: Слились.
2: Я сейчас немножечко вот ваш вариант, ну, так бы смягчу, потому что вот он как бы, ну, нас могут дети слушать. Профессор превратил пса в человека, но он все равно остался псиной.
1: Да, да, хорошо. А история с Иваном Грозным ему приснилась, пока он был без сознания.
2: А хорошо. А
1: вот прям идеальный спойлер.
2: Провинциалка приехала в Москву, бросили беременную. Как долго я тебя ждала?
1: Отлично.
2: Всего 3 дня.
1: Ой, невезучий работник ухаживал в корыстных целях за страшной директрисой. Потом они влюбились, и появился ребенок. Третий, да?
2: Так, да, да, да. Замутил с официанткой на вокзале, а она приехала к нему в тюрьму вместо жены.
1: Вот смотри, какая грустная история. Здорового, доброго негра в тюрьме все полюбили. Но все равно его казнили. Не с первого раза.
2: «Зеленые мили».
1: Да, один из вообще лучших фильмов, мне кажется.
2: Привет, напарники. Дочка попросила привезти гостинцы, а потом вышла замуж за чудовище. Маленький цветочек же.
1: МакКонахи хотел продать бизнес, но ему мешал краб Моссад. Вставлял палки в колеса. В итоге крабы заморозили.
2: Ну да. Мужик нашел полено, а потом полено помогало ему найти золотой ключик от двери счастья.
1: Так, мужик хотел себе сделал себе непробиваемый костюм, спас половину мира и в итоге умер.
2: Ну да. Это брат его сдал.
1: Да.
2: И тут как бы уже добавить даже нечего.
1: А вообще нечего.
2: Это брат его сдал. Да. Ребят, если у вас есть спойлер, можете его прислать через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И с вашей помощью мы сегодня придумываем спойлеры к хорошо известным фильмам. Ну вот, всем хорошего настроения. Так, где? А, уступил место инвалиду, получил 15 суток и был перевоспитан им же.
2: Да.
1: Спойлер, конечно.
2: Да, его за по амбару мели, оставили стыть на подоконнике, а он убежал. В итоге лиса сожрала.
1: Угу. Кто убил Лору Палмер?
2: Палмер.
1: Палмер, да. Почему Палмер? Вопрос остался без ответа.
2: Боб. Пришел из будущего проходить сквозь решетки.
1: Угу. Посадил дед репу, и если бы не мышь, остался голодным.
2: Так, а Форест все-таки богатый везунчик.
1: Это правда. Так, алмаз все время был в квашеной капусте, а братьев было больше, чем три.
2: Это хорошо, это прям спойлер.
1: Отлично.
2: Комиссар вел борьбу с мафией, а его расстреляли из 5 автоматов.
1: Да, да. Ну вот, кстати, спойлер. Мужчина, который прошел долгий путь, нес священную книгу, по пути ее читал, она оказалась написана шрифтом Брайля.
2: Книга Илая.
1: Да,
2: книга Илая. Парень дружил с профессором. В итоге этот парень чуть мать свою не соблазнил. Вот. Потом бате помог и на скейте полетал.
1: Угу. Так, он был обычный доставщик пиццы, но дальше копы, немцы, куча битых машин. Победили французы и любовь.
2: Вообще не знаю.
1: Как? Такси.
2: А. Хоббит дошел до вулкана и выбросил кольцо вместе с Голлумом.
1: Отлично.
2: Жил себе на болоте, а потом со слом пришлось спасать принцессу и жениться.
1: Да. Психолог весь фильм общается с мальчиком, а оказался призраком.
2: Что я чувствую? В общем, ребят, знаете, в принципе, есть у нас талант спойлерить. Ничего с этим не сделаешь. Спасибо большое. Повеселились благодаря вам.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
4: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
5: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
8: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
9: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. Он сообщил главе региона, что в ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест. Открыты новые специальности, городской ландшафт и система управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами Нововоронежской атомной станции и КБХ. В профориентации задействованы сотни школ. Более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах ВУЗа. Около 5 тысяч занимаются в инженерных классах. Участники СВО обучаются по программам ДПО, инженерное направление, беспилотные системы. Их дети пользуются льготами для повышения производительности труда. Создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе вуза, подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в регионе. Заседание провел председатель регионального оргкомитета, секретарь реготделения «Единой России» губернатор Александр Гусев. Само голосование проходило с 25 по 31 мая в электронном виде через портал госуслуги. Свое мнение выразили более 180 тысяч жителей Воронежской области. По итогам предварительного голосования по одномандатным округам лидеры Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов. По федеральному списку лучшие результаты показали Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Ревенко, Марина Андрейчук, Иван Мушуров, Марина Булгакова и Александр Пешиков. В ходе заседания Александр Гусев сообщил, что 28 июня состоится 23-й съезд партии, на котором будут выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной Думы и принята народная программа. Кроме того, глава региона сообщил, что 17 июня состоится конференция Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия». На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Воронежской области договорились о совместном развитии системы образования региона. Речь идет о возможности получить самые современные цифровые компетенции и условия для изучения и использования искусственного интеллекта. Соглашение о сотрудничестве подписали вице-президент Сбербанка Михаил Чащин и первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов. Банк планирует помочь региону в системной и цифровой трансформации через создание в школах, колледжах и вузах IT-пространств, коворкингов и лабораторий. Акцент сделают на подготовку специалистов для цифровой экономики региона. Для координации всех процессов создадут рабочие группы, которые будут внедрять инновации. Премия «Мы вместе» продлила прием заявок до 14 июня. У тех, кто еще не успел подать заявку, появилось дополнительное время. Отмечают организаторы, чтобы сильные проекты, добрые инициативы и значимые идеи получили шанс быть замеченными. В 2026-м заявки принимаются в категориях «Личность», «НКО и проекты», «Компании», «Территория», специальная номинация года «Сила единства». К участию приглашаются руководители социальных проектов, представители НКО и бизнеса, муниципалитеты и регионы, а также волонтеры, активисты и наставники. Подать заявку можно на сайте premia.myvmeste.ru. РФ. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Так звучит наше.
2: Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: В прошлом часе мы как-то про спойлеры поговорили. Спойлер этого часа. Будет кто-то умником дня.
1: Это точно.
2: Как обычно, ребят, последний на этой неделе титул умника дня разыграем. Как это водится у нас в четверга, по четвергам, в пятницу мы в игру эту не играем. Мы другие загадки вам загадываем. Так что готовьтесь побороться за последний титул умника дня на этой неделе. В скором времени пригласим в игру.
0: Реклама на 107FM.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
4: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Из-за метробуса в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И пришло время приглашать вас.
2: Сначала полезная информация.
1: Ах, конечно.
2: Ребята, напоминаем вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет уже в это воскресенье на территории телебашни Останкино. Все, кто успел зарегистрироваться и выхватить бесплатный билет, мы вас всех ждем начала в 12 часов.
1: Да, ну те, кто хочет послушать Агат Кристи, вы чуть-чуть пораньше приезжайте.
2: Без 15-12.
1: Да, как минимум.
2: Да. А еще мы вам рады сообщить, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей Светлогорья. Это мороженое «Неон». Свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Мы уже все здесь ведущие попробовали, и не только ведущие, уверяем, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко» 0+.
1: Ну, а теперь все-таки хочется вас пригласить поучаствовать.
2: В игру, миссис Катсон, в игру.
1: Ну, поскольку сегодня день спойлеров, и в прошлом части мы придумывали спойлеры, то и первая кодовая фраза тоже будет спойлером. «Медведем не станет». Так она будет звучать, я думаю, все догадались.
2: О, как.
1: О чем идет речь?
2: Это ты свою пикторию одну...
1: Какую пикторию? Это обыкновенное чудо.
2: А ты же пикторию про нее сочинял.
1: Было, да. Вот. Про медведя, да. Вот. Было.
2: Медведем не станет, ребята.
1: Я хотел, кстати, Абдулов медведем не станет, но это уже...
2: А Абдулов не медведь.
1: Итак, там как раз вся история станет не станет.
2: Медведем не станет. Автор 20-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать разыгрывать титул «Умника дня». И в первом раунде за него поборется Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Добрый вечер.
2: Ну что, выбирайте себе, Андрей Германович или Игорь Владимирович, кто милее?
3: Судя по прическе, наверное, Андрей Германович.
1: Ну так давайте.
2: Минута времени, 10 вопросов. Давайте начнем первый раунд. Поехали.
1: Какой по счету из швейных позвонков называется аксис?
2: Шейных.
3: Третий.
1: Второй. Сколько полных сантиметров в одном футе?
3: Фунте. Полных сантиметров 7.
1: 30. Как правильно пишется наречие поэтому? Слитно, раздельно или через дефис?
3: Через дефис.
1: Слитно. Обязательно ли в российском гражданском паспорте отметка о регистрации по месту жительства?
3: Да.
1: Правильно. В какой стране была основана компания Great Wall?
3: Швеция.
1: Китай. Как называются жители города Торжок?
3: Торжонцы.
1: Не, они новаторами называются. Является ли Гелиос древнегреческим богом-олимпийцем?
3: Да.
1: Нет.
2: Гелиос — это является... бог солнца, мифологии древних римлян, если я не ошибаюсь. Хотя могу и ошибаться.
1: Но олимпийцем он не был.
2: Нет, один верный ответ.
1: Фиксируем. Ну, вопросики непростые сегодня. Тут
2: раз, два, один из семи, да. Один из семи фиксируем за Дмитрием. В скором времени пригласим вас во второй раунд игры. Дадим минуту времени, 10 вопросов, ну а все остальное будет зависеть от вас.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить для участия во втором раунде игры «Успеть за 60 секунд». И, конечно же, нам нужна вторая кодовая фраза.
2: И сейчас будет, раз уж мы по спойлерам...
1: Конечно, по спойлерам.
2: В список лидеров, абсолютных лидеров советского кинопроката входил замечательный детективный фильм «Трактир на Пятницкой».
1: Да, был так.
2: И вот, собственно, спойлер к этому фильму. Рыжий Половой оказался чекистом. А там же до конца не ясно, кто чекист, то ли Пашка Америка.
1: Ты не помню-то
2: чего? Да ладно.
1: Да нет, конечно.
2: Ты... Отлично.
1: Название так очень хорошо помню. Ребята. Я его смотрел, наверное, в детстве.
2: И там вот и интрига, кто действительно чекист.
1: Так.
2: Рыжий Половой оказался чекистом.
1: Понятно.
2: Ребята, автор 20-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через боты в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И очень скоро решится судьба титула «Умника дня». Давайте знакомиться с нашим вторым участником. На связи у нас Владимир. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
3: Добрый вечер.
2: Добрый. Итак, Владимир, ваш соперник Дмитрий сыграл с результатом 1-7. У нас с вами минута времени, 10 вопросов и все шансы на завоевание титула. Вы готовы?
3: Готов.
2: Поехали. Кто является автором сборника стихотворений под названием «Одно лето в аду»? Жан-Поль Сартр, Артюр Рембо или Поль Элюар?
3: Первый.
2: Второй. В каком городе находится мост «Золотые ворота»?
3: Петербург.
2: Сан-Франциско. Сколько букв «Л» в слове «апелляция»?
3: Две.
2: Правильно. Является ли Прометей древнегреческим богом-олимпийцем?
3: Да.
2: Нет. Как называются жители города Пятигорск?
3: Пятигорцы.
2: Правильно. В какой стране была основана автокомпания Daihatsu?
3: Китай.
2: Япония. Обязательно ли в российском гражданском паспорте отметка о регистрации брака?
3: Да.
2: Нет. Как пишется наречие «ненадолго»? В одно, в два или в три слова?
3: В одно.
2: Правильно. Сколько полных сантиметров в одном ярде?
3: 30.
2: 91 сантиметр в одном ярде. 9 вопросов успел задать, получил 3 верных ответа.
1: Да, я тоже так же фиксирую.
2: 3 из 9 фиксируем. Таким образом, до самого понедельника Владимир у нас будет единолично носить титул «Умника дня». Андрей Германович, будьте любезны.
1: Сейчас вручаем.
2: Да, ребят, завтра игры «Успеть за 60 секунд» в эфире 10-бального шоу не будет. Будет ваша любимая Пиктория. Но если чувствуете, что нужна какая-то разминка для серого вещества, если чувствуете желание поотвечать на вопросики, то у вас есть все необходимые для этого условия. Значит, берете смартфон, открываете в нем либо Messenger Max, либо социальную сеть ВКонтакте, что вам ближе и дороже. Вбиваете там в поиске «Умник дня», подписывайтесь на мои сообщества, которые я, собственно, и веду. Там вы получаете 12 вопросиков разных. В мессенджере Макс пока не завезли возможность, ну, тыкать в экран не так интересно. Не видишь, верный ли ответ выбран. Поэтому, ну, ждем, пока допилят. Зато в мессенджере Макс можно узнать, какой сегодня день. Для тех, кому нужен повод.
1: Например, мы уже знаем, что сегодня день спойлера.
2: Ну, кроме того, сегодня, на секундочку, день крановщика. Так что всех людей высокой профессии.
1: Да.
2: Кроме того, есть... Еще курьезный факт. В этот день, в 1896 году, проходят первые испытания автомобиля, построенного Генри Фордом. Его, значит, собрались там люди, представились... И, короче, испытания задерживаются на час. Дело в том, что построенный автомобиль просто не проходил в двери цеха, которые оказались на метр или на сколько-то уже, на какие-то там сантиметры, чем ширина автомобиля. Вот. Поэтому пришлось демонтировать двери, как-то там рубить проем.
1: Но
2: чтобы...
1: презентация все равно прошла успешно.
2: Да. А в этот же день, в 1965 году, в Москве, у Красных Ворот, был открыт памятник Михаилу Лермонтову, работы скульптора Исаака Бродского. Тот самый памятник, про который говорил герой Савелия Крамарова. Угу. Вон мужик в пиджаке, кто же его посадит, он же памятник. Вот подобного рода информацию, а также кто сегодня родился, у кого сегодня именины, и прочие забавные факты вы можете найти, напомню, ребят, в мессенджере Макс, в канале «Умник дня», либо в социальной сети ВКонтакте. Там тоже ищите «Умник дня», подписывайтесь и развивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, как мы уже говорили, завтра мы разыгрывать титул «Лунника дня» не будем. Завтра состоится у нас «Пиктория». За литературную часть этой «Пиктории» отвечает Игорь Владимирович. Да? А я буду, так сказать, аккомпанимировать.
2: На рояле. На подыгрывать.
1: Ну, на чем-нибудь.
2: Ну, у нас тут импровизировано.
1: Не так уж много.
2: Да, мы просто знаем, ребят, что вы завтра, закончив работу, поедете в сторону дач, приусадебных участков, ну, либо куда-то, и вам будет приятно не просто постоять в пробке там дынс-дынс или послушать, как матерятся водители в соседних автомобилях.
1: А что, такое бывает?
2: Еще как. А что, не... А что, что-то какую-то тайну открыл, да?
1: Я не слышал. Я знаю, что таксисты ездят в левом ряду со скоростью пешехода, это да.
2: Вот. А так мы вас развлечем какой-то... Расскажем какую-то любопытную историю, расскажем какие-то занимательные, возможно, не самые известные факты из жизни какого-то прекрасно известного персонажа.
1: А у вас будет возможность посидеть и погадать, кто же это может быть.
2: Ну, а если не хотите гадать, то просто почерпнуть свой багаж знаний какими-то любопытными фактами.
1: Это справедливо.
2: Потому что, как где-то кто-то, один из блогеров сказал, что каждый человек достоин того, чтобы про него сняли фильм или сочинили песню.
1: Вот. Ты даже... думаешь, это кто-то из блогеров сказал?
2: Нет, ну я слышал от одного из блогеров.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
5: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
8: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
9: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
10: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
11: Ограничение 6+.
12: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
13: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
14: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
15: Возрастное ограничение 16+.
16: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина. Топливо будут отпускать только по талонам, реализованным ранее. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, ограничения будут действовать несколько дней. При этом талонов свободной продажи нет и в ближайшее время не будет. По ранее приобретенным талонам можно купить по 20 литров бензина в одни руки. При этом все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме, отметил Аксенов. А власти Севастополя призвали жителей не стоять в очередях на АЗС. Свободной продажи бензина на заправках ТЭС сегодня не будет. Жители просят отказаться от необязательных поездок и по возможности пользоваться общественным транспортом. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Глава Ростелекома Михаил Осеевский назвал Apple врагами после удаления мессенджера Max из App Store. При этом он отметил, что подобные действия не должны автоматически приводить к таким же шагам с нашей стороны. И выразил надежду на дополнительные консультации коллег из VK. Такой оценкой он поделился с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что удаление приложения из App Store привело к ограничению доступа к Max для более чем 20 миллионов пользователей. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что 1 миллион рублей с горизонтом планирования на один год сейчас лучше всего положить на депозит. Экс-министр экономики России Андрей Нечаев также рассказал НСН об альтернативных вариантах.
2: Если вы готовы заниматься фондовым рынком, то он, конечно, открывает гораздо более широкие возможности, но для этого надо будет единственно заключить соглашение с каким-то брокером, банком или финансовой компанией. Я, например, очень люблю покупать замещающие облигации. Но если вам хочется более ленивый и спокойный жизни, то можно, конечно, положить деньги на депозит. Но депозиты тоже сейчас есть разные. Но то, что сказал Костин, ряд других банков предлагают добавить еще их акции.
1: По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков сейчас составляет около 13% годовых. Минэкономразвитие сообщило, что в годовом выражении инфляция на 25 мая была на уровне выше 5%. Дешевые вредные продукты, агрессивные рекламы и традиции. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал барьеры, стоящие перед здоровым питанием. Первый, по его словам, это покупка дешевых продуктов, которые в составе часто содержат сахар. Второй, сложившееся в обществе мнение, что богатая жизнь должна быть сытой. А где сытость, там и жирные продукты. Еще одна проблема, по мнению министра, агрессивный маркетинг, продвигающий вредные продукты. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в финал Ролан-Гаррос. В полуфинале она обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-3. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Это программа «Тема дня». И, соответственно, да, настал тот самый момент, когда пора заканчивать все дела и двигаться в сторону дома, к прекрасной любимой семье, к ужину, ну и к вечеру уже по полной программе летнему. Действительно, лето, видимо, набирает обороты. Сегодня пришлось помотаться

врача, ну, а минералку столовую обычную, ну, в принципе, хлестать можно, но тоже с умом, конечно же. Но все лето, знаете ли, впереди еще и отпуск, держаться на одной воде не хотелось бы. И порой, несмотря на, конечно же, приверженность здоровому образу жизни, хочется что-нибудь сладенького попить, газированного, ну и всяческих прочих вариаций. Ну, а о том, что попить или даже съесть в жаркий денек с пользой для себя, а на что лучше даже не смотреть, коротко пробежимся сегодня в рамках программы «Тема дня». Не переключайтесь.

0: Реклама на 107FM.
1: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. Три сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайв Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов.

0: в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
4: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
1: Итак, сегодня мы говорим об утолении жажды с пользой для организма. Начинали с воды, а вот вода, лимон, мята и базилик, а проще говоря, ну, так скажем, домашний лимонад освежает еще лучше за счет легкой кислинки и эфирных масел трав. Дает даже мягкий, расслабляющий, что ли, такой эффект на фоне напрягающей нас жары. Охладиться в перекус, допустим, поможет кефир, тан, айран, ирьян. Все они утоляют жажду благодаря сочетанию воды и кислого вкуса. Но нужно помнить, что, допустим, тан и айран, они содержат соль. Это, с одной стороны, хорошо, полезно для электролитного баланса, ну а с другой, противопоказано при гипертонии, отеках и болезнях почек. Но, конечно же, все полезно, что в рот полезло, как говорится, да, но все в пределах разумного. Поэтому можно и солененькое, скорее всего, но, опять-таки, по чуть-чуть. Морсы, компоты, кисели, но уже в меньшей степени, тоже подходят для употребления в жару, для утоления жажды, ну, а главное, поменьше в них сахара должно быть. Чай, причем любой, и черный, и зеленый, комнатный или прохладной температуры, замечательно подойдет в жару. Прекрасен и квас. Умеренно сладкий, с низкой калорийностью, хорошо освежает, не то слово. Ну, в конце концов, для, что ли, экзотики такой легкой, да, кокосовая вода подойдет, правда, в натуральном виде, значит, в натуральном кокосе. Там полно всяческих полезностей, ну и, конечно же, на то она и вода, чтобы утолять жажду. А вот сладкие газировки, энергетики, так любимые молодежью, пакетированные соки стоит ограничить. В жару высокое содержание сахара в них провоцирует дальнейшую жажду и, естественно, ничего не утоляет. Кофе, особенно горячий и с сахаром, обладает мочегонным действием и может усиливать жажду. Если пьете, то выбирайте черный, натуральный и комнатный температуры. Конечно же, никакой не сублимированный. Слишком сладкие смузи, допустим, из-за высокой калорийности и сахара могут не утолить жажду, а взять и, естественно, усилить ее. Если в общем, то стоит помнить следующие вещи. Температура напитка должна быть прохладной, 10-15 градусов по Цельсию, но не ледяной, естественно. Чем меньше сахара, тем лучше утоляется жажда. Небольшое количество соли полезно при интенсивных нагрузках, уже говорил, восполняет электролиты, но противопоказано при ряде заболеваний. Ну и тянитесь к натуральному, конечно же, дорогие друзья, домашние напитки без консервантов и искусственных добавок предпочтительнее магазинных аналогов. Ну, кстати, в этом вопросе нельзя, в вопросе утоления жажды, обойти некоторые продукты вниманием. Зачастую они не хуже напитков могут помочь утолить жажду. Конечно, обращаем внимание на овощи с высоким содержанием воды. Это и огурец, и помидоры, и сельдерей, и перец болгарский, и редис, в конце концов. Фрукты и ягоды, арбузы, дыня. Ну, тут нам это все известно. известно, апельсин, грейпфрут, клубника, малина, черника, ананас. Все это вам поможет справиться с жаждой. Супы, гаспачо, свекольник и, конечно же, окрошка на квасе или кефире одновременно утоляют и жажду, и голод. Если продолжать, то, наверное, подойдет и сорбет из ягод или цитрусовых. Почему еда может быть эффективнее напитков? Ну, потому что это, знаете ли, комплексное действие. Тут и овощи, и фрукты дают не только воду, но и клетчатку, витамины, минералы, антиоксиданты. Ну и вернемся к жидкости. Не просто так я упомянул именно отпуск, который многим из нас предстоит. Ну, конечно, такого стало меньше, но активно употребляющих алкоголь в жару у водоема пока еще достаточно много. Алкоголь вообще вызывает обезвоживание, и легкие коктейли дают лишь иллюзию освежения. Есть те, кто за алкоголь, например, пиво, вовсе не считает. И хлещет его. А зря. Употребление пива в жару в основном вредно для здоровья. И несмотря на распространенное мнение, что холодное пивко удаляет жажду и освежает, на самом деле оно усугубляет обезвоживание, повышает нагрузку на сердце, сосуды, а также увеличивает риск теплового или солнечного удара. Ну, разберемся немного, да, почему пиво усиливает обезвоживание. Алкоголь, в принципе, требует большого количества воды для расщепления в организме. И в жару, когда потеря жидкости уже усилена из-за пота отделения, пиво не утоляет жажду, а наоборот, ускоряет обезвоживание. Ну, кроме того, пиво обладает мочегонным действием, что еще больше способствует потере жидкости. Все логично. Алкоголь расширяет сосуды, что приводит к усилению кровотока и повышению теплоотдачи. И после кратковременного ощущения прохлады от холодного напитка тело начинает чувствовать жар, даже если человек находится в тени, и это повышает риск перегрева и, соответственно, теплового удара. Также расширение сосудов может приводить к падению кровяного давления, сердце начнет работать интенсивнее, чтобы поддержать кровообращение на нужном уровне. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сюда входит и гипертония, и ишемическая болезнь сердца, так как повышает риск инфаркта и инсульта. Из-за повышенного потоотделения и частого мочеиспускания из организма выводится натрий, калий – это те самые электролиты, о которых мы говорили выше, и которые важны для нормальной работы сердца. Ну, что еще можно отметить? Алкоголь снижает и самоконтроль. Я думаю, что вы это прекрасно знаете, по крайней мере, либо не понаслышке, либо все это видели вокруг себя. Ну и, конечно же, способность адекватно оценивать свое состояние и симптомы. Допустим, того же самого теплового удара, головная боль, головокружение, тошнота, сухость во рту, они могут быть восприняты как признаки алкогольного опьянения, и что откладывает получение своевременной помощи, которая при тепловом ударе, ой, как важна. Ну и употребление в жару пива может привести и к несчастным случаям. Ну вот, например, при купании, да, когда можно переоценить свои силы и, соответственно, куда-нибудь заплыть и не доплыть обратно. Ужасно, но, к сожалению, перспектива такая существует у людей, употребляющих алкоголь, допустим, вот у водоема, о чем и говорим. Есть ли польза? Ну, некоторые утверждают, что пиво содержит витамины группы В, фосфор, железо, магний, медь, калий, цинк, другие вещества. Здесь, знаете ли, очень много подкованных людей, сторонников пенного, конечно же. Однако, ну, мы должны с вами понимать, что все эти аргументы не компенсируют вред, который напиток может причинить в жару. Что в жару поможет сохранить бодрость? Ну, вот эта вялость, конечно, предстоящая, она немного напрягает. Ну, если, конечно, никаких проблем со здоровьем нет, в принципе, да, то стоит, наверное, в самое ближайшее время все-таки оптимизировать свой питьевой режим, откорректировать режим дня, отдыхать, восстанавливать силы, да, ну и, конечно же, там какие-то более трудоемкие процессы делать с утра или вечером, не в самую жару. Адаптировать нужно свою физическую активность, не заниматься где-нибудь на открытом пространстве в самые теплые часы, в самые жаркие часы, да, а все-таки как-то тоже с утра или вечером заниматься. То же самое касается и спортзала. Наверное, не стоит перетруждаться прямо-таки в жаркие деньки. Нужно скорректировать, конечно же, свое питание. Все, наверное, более легкое и дозировано, что ли, да. Ну и создать себе комфортные условия. Это касается и рабочего пространства, и, конечно же, пространства в дома, ну и вот прямо сейчас в машине. Конечно же, комфортные условия создаются благодаря кондиционеру, который наверняка у вас есть в автомобиле, но еще и музыке, которая у нас вагон и маленькая тележка, которые с вами делимся 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, абсолютно безвозмездно, поэтому делайте громче. Впереди музыка, музыка, музыка. Готовьтесь к лету, оно просто наступает на нас по всем фронтам. Будем надеяться, отдохнем, насладимся, напитаемся витамином D. Ну и пройдет оно прекрасно. Ну, будем надеяться, еще и не так быстро оно пройдет, а все-таки, знаете ли, так посмакуем его еще. Ну, впрочем, об этом еще, думаю, не раз поговорим в наших эфирах. Счастливо, пока, до завтра, до 18 часов 4 минут. Будем в эфире как штык. Счастливо, пока.

0: Наша реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
2: Нейтрализатор запаха домашних животных Hilmitex. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
3: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наши новости.
9: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. Он сообщил главе региона, что в ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест. Открыты новые специальности, городской ландшафт и система управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами Нововоронежской атомной станции и КБХ. В профориентации задействованы сотни школ. Более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах ВУЗа. Около 5 тысяч занимаются в инженерных классах. Участники СВО обучаются по программам ДПО, инженерное направление беспилотной системы. Их дети пользуются льготами для повышения производительности труда. Создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе ВУЗа, подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в регионе. Заседание провел председатель регионального оргкомитета, секретарь реготделения «Единой России» губернатор Александр Гусев. Само голосование проходило с 25 по 31 мая в электронном виде через портал госуслуги. Свое мнение выразили более 180 тысяч жителей Воронежской области. По итогам предварительного голосования по одномандатным округам лидеры Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов. По федеральному списку лучшие результаты показали Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Ревенко, Марина Андрейчук, Иван Мушуров, Марина Булгакова и Александр Пешиков. В ходе заседания Александр Гусев сообщил, что 28 июня состоится 23-й съезд партии, на котором будут выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной Думы и принята народная программа. Кроме того, глава региона сообщил, что 17 июня состоится конференция Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия». На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Воронежской области договорились о совместном развитии системы образования региона. Речь идет о возможности получить самые современные цифровые компетенции и условия для изучения и использования искусственного интеллекта. Соглашение о сотрудничестве подписали вице-президент Сбербанка Михаил Чащин и первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов. Банк планирует помочь региону в системной и цифровой трансформации через создание в школах, колледжах и вузах IT-пространств, коворкингов и лабораторий. Акцент сделают на подготовку специалистов для цифровой экономики региона. Для координации всех процессов создадут рабочие группы, которые будут внедрять инновации. Премия «Мы вместе» продлила прием заявок до 14 июня. У тех, кто еще не успел подать заявку, появилось дополнительное время. Отмечают организаторы, чтобы сильные проекты, добрые инициативы и значимые идеи получили шанс быть замеченными. В 2026-м заявки принимаются в категориях «Личность», «НКО и проекты», «Компания», «Территория», специальная номинация года «Сила единства». К участию приглашаются руководители социальных проектов, представители НКО и бизнеса, муниципалитеты и регионы, а также волонтеры, активисты и наставники. Подать заявку можно на сайте premia.myvmeste.rf. Это были новости региона.
8: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитное.

0: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
2: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
3: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Из-за метробуса в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: «Наше радио».
12: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: рвутся связи.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Предприятия, находящиеся под угрозой атак БПЛА, могут сами финансировать свою защиту. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, фонда никакого не планируется. Как правило, отметил глава Минфина, атаки идут на предприятия нефтегазового сектора и энергетики. Эти компании сегодня имеют ресурсы, в том числе с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Деньги у них есть, сказал Силуанов. Атака украинских БПЛА на Петербург может привести к прямой военной конфронтации России и НАТО. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Киев, по его словам, не скрывал, что цель атаки – срыв Петербургского экономического форума. Дипломат также указал на версию о запуске дронов с территории Прибалтики или с кораблей НАТО в Балтийском море. По его мнению, в пользу этого говорят и многочисленные видеоролики в соцсетях, на которых видно, что беспилотники подлетают к городу на предельно низкой высоте и именно со стороны Балтики. Вместе с тем, Полянский подчеркнул, что эта версия нуждается в тщательной проверке. Российская вакцина против нового штамма вируса Эбола уже разработана. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат должен еще пройти тестирование. Вакцину для профилактики лихорадки Эболы разработал Московский институт Гамалеи. Препарат адаптирован под новый штамм, из-за которого и произошла вспышка в Конго и Уганде. Нападающий сборной Португалии и саудовского Ан-Наср Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, участников чемпионата мира по версии издания «Спортика». За последние 12 месяцев 41-летний португалец заработал 295 миллионов долларов до вычета налогов и агентских комиссий. Форвард североамериканского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси занимает вторую строчку, а замыкает тройку лидеров нападающий «Реалы» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Россия и США 5 июня подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, сообщил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме. Однако научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказал НСН, что вряд ли этот проект когда-либо реализуется.
4: Этот проект носит популистский характер. Трампу важно показать, что он пытается восстановить связи с Россией. Россия тоже в этом заинтересована, поскольку экономика всегда выступает как мягкая сила и позволяет купировать политические риски, плюс попытка укрепить экономические связи, возможно, это попытка и выбить какие-то уступки со стороны России по украинскому вопросу. Прочным данный проект нельзя назвать, потому что если к власти придет демократ или даже Марко Рубио, шансы на то, что этот проект пройдет проверку на прочность, низки.
3: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И так, судя по всему, пока осетинские пироги еще никому не пришли.
2: Ну, Андрюх.
1: Они, ребята, они не скоро придут.
2: Осетинские пироги умеют ждать.
1: Ждут, да. Они к подъемникам придут, я же точно говорю.
2: Не исключено. Ну что, ребят, мы подозреваем, что рабочий день у вас уже заканчивается. Вы по пустой Москве все же уехали в Питер на экономический форум.
1: Да, Москва сегодня по центр покрыт, ну, центральная часть, сравнительно центральная.
2: Да. Так что, ребят, желаем вам кратчайшей дороги домой. А мы постараемся вас развлечь чем-то приятным, какими-то разговорами, рассказами. Все это в последнем часе 10-бального шоу на сегодня.
0: Реклама на 107FM. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сабы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская Остужева 6. Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, Остужева 6. Телефон 222 90 99. Код города 473. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вот мой напарник любит делиться интересными фактами. Я тоже хочу поделиться.
2: Давай.
1: Три факта об оленях, которые, возможно, ты не знаешь. Я вот лично никогда не знал, что, оказывается, вот эти северные олени, которые белого цвета, они спят вообще как сурки. То есть они реально ложатся. И их нужно, ну, охотники их иногда расталкивают, чтобы они... То есть они реально спят. А второй факт, ну, наверняка ты про него знаешь, что в некоторых скандинавских странах самцам оленям оленей подкрашивают флюоресцентными красками.
2: Да-да-да, чтобы на дорогах были заметны.
1: Да, рога, чтобы их было видно на дороге, потому что они там все время выходят... Да не только олени, там и луси выходят, чтобы полизать эту соль. Да, они же любят все соль. Вот. И... третий интересный факт. В Токио олени, ну, они живут там, в Токио, то есть у них есть там в Токио олени.
2: Оленьий парк.
1: Оленьий парк. Они ходят по пешеходным зебрам. И я могу сказать, что то видео, которое попалось мне на глаза, это полное безобразие. Водители в Токио крайне невежливые люди.
2: Почему?
1: Оленю дорогу никто не уступал, но... пока не подошел человек. А он стоит у зебры, как дурачок.
2: Ну, правила ж не обязывают уступать человеку, да, оленю.
1: Пешеходу.
2: А он не пешеход.
1: А чего, он же на велике едет, что ли? А,
2: дело в том, что пешеход — это человек. А олень, он априори не относится.
1: Пешеход — это тот, кто... передвигается пешим способом.
2: То есть уточка...
1: Уточка тоже пешеход.
2: Ребят, как, как считаете, уточка, переходящая дорогу в неположенном месте, это пешеход? Или вот олень на краю проезжей части, это пешеход? Давайте-ка попробуем подискутировать. Любопытна ваша точка зрения.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы поинтересовались у вас, может ли быть уточка пешеходом?
2: Так.
1: И я тебе готов ответить на этот вопрос. Я посмотрел.
2: Давай.
1: Потому что есть термин «пешеход», так. И это не человек. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся. И дальше огромный список, на чем они могут передвигаться, от велосипеда до, собственно, не знаю, санок. Угу. Вот. Но это лица.
2: Животные не самостоятельные участники движения. Вот нам пишут такое. А пешеход,
1: вы знаете,
2: это
1: у нас
2: человек, который идет пешком.
1: Некоторые водители не самостоятельные.
2: Да, тут пишут, что много оленей как среди водителей, так и среди пешеходов. Вот, ну вообще, конечно...
1: Нет, вопрос на самом деле. Уважаемые юристы, вы наверняка сейчас нас слушаете. Если бы у вас был бы серьезно такой вопрос, можно ли животное относить к пешеходам? То есть, если животное выходит на зебру или идет под знаком пешеходный переход, должны ли водители уступить ему дорогу? И основываясь на правилах дорожного движения. Вот мне лично было бы очень любопытно.
2: Ну, мне кажется,
1: именно
2: пешеход,
1: от юриста,
2: мне все-таки подразумевается, что пешеход это человек.
1: То есть это лицо.
2: Это лицо. Ну,
1: лицо.
2: То есть, ну, то есть
1: а у остальных морда. Ты считаешь?
2: Совершенно верно. Если бы была указана морда, тогда да.
1: Ну, ты посмотри на своих котиков. Какие у них морды? У них же личики.
2: Наглые
1: Сейчас
2: морды.
1: Сейчас бы Алиса Михайловна тебе все сказала.
2: Нет, у них наглые морды. Лицо – это признак человека. Даже у обезьяны морда. При том, что мы как бы относимся к одному и тому же
1: вот,
2: виду.
1: А вот, ребят, теперь предлагаю побеседовать на следующую тему. А у животных это лицо или морда?
2: Морда.
1: Ну, не у всех.
2: А у кого?
1: Ну, у дельфинчика какая-то морда.
2: Морда. Ну, если тебе поставить...
1: Хорошо, а у рыбы это тоже морда?
2: Это тоже морда.
1: Это голова.
2: Это морда.
1: У нее нет морды.
2: Ну, все, что у человека лицо, то у животного морда.
1: Хорошо, а у червяка?
2: У червяка как раз-таки две попы.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну, правда. Ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру 12+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, возможно, тему, которую мы решили обсудить в этом части, покажется многим странноватой, но она нашла большой отклик и среди совершенно обычных людей, и даже юристы подключились.
2: Ихтиологи, пишут нам. У рыб голова.
1: Да, конечно, голова.
2: Нет, а на этой голове у нее что?
1: Ну, что? Вот. Глаза.
2: Ну, а вот часть...
1: Что?
2: Просто нам тут пишут, что у рыб рыло. Так называется часть рыбьей головы, которая находится впереди глаз. Но рыло, если мы возьмем происхождение слова, это от слова «рыть». Не все рыбы что-то роют.
1: Ну, и не все животные что-то роют.
2: Да, но вот у свиньи рыло, потому что она им роет.
1: У нее пятачок.
2: У нее рыло.
1: Да пятачок.
2: Она потому что роет. Кто там еще? У землеройки рыло.
1: У коровы. Рыло же?
2: Нет.
1: А что?
2: Коровы морда.
1: Какая там морда?
2: Ну, коровье.
1: А ты быка-то видел?
2: Нет, называть-то можно как угодно. Просто вот...
1: Вот, на самом деле, в Гражданском кодексе есть подраздел 2, который так и называется. Лица. Граждане, физические лица, и есть отдельные
2: физики и юрики.
1: Да, это тут бесспорно, тут мы и не спорим.
2: Рыло есть там статья где-нибудь в Гражданском кодексе или морда?
1: Рыло, я не знаю, я не могу сказать. Так, ну вот, значит, животное на переходе – это не пешеход, а препятствие, в кавычках, в скобочках, опасность. Согласно пункту 10.1 ПДД, водитель при возникновении опасности должен принять меры к снижению скорости вплоть до полной остановки. То есть на переходе надо пропустить животное не потому, что оно пешеход, а потому что это препятствие, пишет нам Дмитрий, автоюрист. Спасибо, Дим.
2: Спасибо, Дим. Вот вам другая ситуация. Только что сегодня мне перешли дорогу 3 голубя, шли пешком друг за другом по пешеходному переходу. И такие важные.
1: Три.
2: Один за другим. По пешеходному переходу. Ну вот как?
1: Пешеход. Подождите, у нас есть несколько вопросов. Куда они шли?
2: Хорошо, ладно. Ладно, с рыбой мы так и не разобрались, рыло. У голубя у него что?
1: Голова.
2: А на голове у него...
1: Что, нет,
2: ну,
1: у
2: не
1: него
2: морда
1: морды
2: же.
1: Ну нет морды.
2: Ну как?
1: Ну как у червячка, ты говоришь?
2: У червячка две попы.
1: Жопка и все.
2: У червячка две попы, у голубя же...
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Не природа ворвалась к нам, а мы ворвались в нее. Безусловно, животные достойны того, чтобы им уступали на пешком.
2: Это правда, но с мордами, рылами и харями...
3: Мы так и не смогли разобраться. Да я думаю, в принципе, это не страшно. Единственное, мы знаем, у червяка только жопка.
2: Все, будем заканчивать, ребят, на сегодня. Хорошего вам окончания четверга. Услышимся завтра. А на сегодня все. Обнимаем, пока. Целуем, расходимся. Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Усилд аут. Угрын 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
7: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
8: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
9: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
8: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
9: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
8: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
9: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
10: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260 60 50.
11: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
13: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. В ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест. Открыты новые специальности – городской ландшафт и система управления атомной станцией. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами Нововоронежской АЭС и КБХ. Участники СВО обучаются по программе ДПО – инженерные направления беспилотной системы. Их дети пользуются льготами. Создан центр по повышению производительности труда. Работают 4 инженерные школы. Губернатор и ректор обсудили имущественный комплекс ВУЗа, подготовку к юбилею и развитию искусственного интеллекта. «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в регионе. Заседание провел секретарь реготделения губернатор Александр Гусев. Свое мнение выразили более 180 тысяч жителей. По одномандатным округам лидируют Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов. По федеральному списку Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Еревенко, Марина Андрейчук, Иван Бушеров, Марина Булгакова и Александр Пешиков. Александр Гусев сообщил, что 28 июня состоится съезд партии, а 17 июня – конференция регионального отделения. На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Воронежской области договорились о совместном развитии системы образования. Соглашение подписали вице-президент Сбербанка Михаил Чачин и первый зампред Данил Кустов. Банк поможет региону в цифровой трансформации через создание в школах, колледжах и вузах IT-пространств, коворкингов и лабораторий. Акцент на подготовку специалистов для цифровой экономики. Для координации создадут рабочие группы. Еще из новостей дня. В Воронеже может появиться новая железнодорожная станция. Это остановочный пункт Алексеевский. Железнодорожники выясняют, насколько он может быть востребован пассажирами электричек. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземья». Время в пути от будущей остановки до станции «Воронеж-1» может составлять приблизительно 35-36 минут, до города Лиски – 1 час 15 минут. ППК организовал на своей странице в соцсетях опрос, который должен помочь прояснить транспортные потребности жителей и готовность пользоваться пригородными поездами, если такая остановка появится. Премия «Мы вместе» продлила прием заявок до 14 июня. В 2026-м заявки принимаются в категориях «Личность», «НКО и проекты», «Компании», «Территория», специальные номинации года «Сила единства». К участию приглашаются руководители соцпроектов, представители НКО и бизнеса, муниципалитеты, волонтеры и наставники. Подать заявку можно на сайте premia.myvmeste.rf. И последняя магнитная буря накроет Воронеж сегодня вечером. Ее мощность составит около G2, это средняя, но к утру вырастет до G3, сильная. В общей сложности буря продлится 18 часов. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, сильная буря началась после прихода нескольких облаков плазмы, выброшенных солнцем в результате серии сильных вспышек. Несмотря на почти 10-часовую разницу между взрывами, буря будет непрерывной. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева-6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки.

0: прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, Остужево 6. Телефон 222 90 99. Код города 473.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города 473.
2: Так звучит «Наше».
3: Акустическая кухня. Здесь готовят музыку без рецепта.
4: Добрый вечер, наши. На часах 20:12 в эфире снова «Акустическая кухня». Место, где музыку готовят без рецепта. Обычно в это время я рассказываю вам историю других музыкантов, групп или проектов. Но сегодня будет немного иначе. Этот выпуск специальный. Сегодня поговорим о моей группе «Неон». О том, как она появилась, через что прошла и почему спустя несколько лет мы все еще продолжаем делать музыку.
3: «Акустическая кухня».

0: Акустическая кухня.
1: Группа «Неон» появилась в 2019 году. Тогда нас было двое, я, Кирилл и Александр Абрамов. Если честно, в тот момент никто из нас не строил глобальных планов и не думал, что спустя годы за плечами будут десятки концертов, фестивалей, альбомы и сотни часов в репетиционных помещениях. Как и у многих начинающих коллективов, все началось с желания играть музыку. Первые репетиции, первые песни, первые поиски собственного звучания — именно поиски стали для нас главным занятием на несколько следующих лет.
0: Акустическая кухня.

0: Акустическая кухня.
1: Наверное, самое сложное для любой молодой группы – понять, кто ты есть. Очень легко звучать как любимые музыканты, гораздо сложнее звучать как ты сам. Мы постоянно менялись, пробовали разные подходы к записи, меняли аранжировки, выкидывали песни, переписывали материал, иногда спорили, иногда были уверены, что нашли нужное направление, а через месяц понимали, что снова хочется все изменить. Но именно так постепенно и появился Неон, как жанр, как стиль и как собственный музыкальный язык. За эти годы было много дорог, мы играли в разных городах, выступали на фестивалях, были хорошие концерты, были сложные, были выступления, после которых хотелось сразу писать новые песни, а были такие, после которых хотелось молча ехать домой и анализировать ошибки. Но именно сцена стала для нас местом, где песни начинают жить по-настоящему. Потому что музыка существует не только в колонках, она существует в людях, которые ее слушают.
0: Акустическая кухня.

0: Акустическая кухня.
1: Сегодня у группы «Неон» выпущено 3 полноформатных альбома и большое количество синглов. Когда смотришь на это со стороны, кажется, что происходит все довольно быстро. Но за каждой песней стоят месяцы работы, за каждым альбомом года поиска. Иногда кажется, что сделано уже много, а иногда наоборот, все только начинается. И, наверное, именно второе ощущение нам ближе. Сейчас мы работаем над новым альбомом, и это один из самых интересных этапов в истории группы. На этот раз мы стараемся максимально много сделать самостоятельно. Запись, аранжировки, подготовку материала, сведение творческих решений. Мы сознательно стараемся минимально привлекать звукорежиссера и сохранить как можно больше собственного участия в каждом этапе работ. Это сложно, иногда медленно, иногда нервно, но именно так музыка остается по-настоящему нашей.
0: Акустическая кухня.

0: Акустическая кухня.
1: Сегодня выпуск был необычным. Сегодня мы говорили о группе «Неон», о пути длиной в несколько лет, о поисках, о концертах, о песнях, о том, как работа над музыкой никогда не заканчивается. Спасибо всем, кто слушает нас на концертах, поддерживает в интернете и просто включает наши песни. Впереди новый альбом, новое выступление, новая история. А значит, самое интересное еще впереди. Это была «Акустическая кухня». Меня зовут Кирилл. Услышимся в следующий четверг в 20:12.
0: Акустическая кухня. Здесь готовят музыку без рецепта.

0: Наша реклама.
1: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Helmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Helmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Helmitex на всех маркетплейсах.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. В ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест. Открыты новые специальности – городской ландшафт и система управления атомной станцией. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами Нововоронежская АЭС и КБХ. Участники СВО обучаются по программе ДПО – инженерные направления беспилотной системы. Их дети пользуются льготами. Создан центр по повышению производительности труда. Работают 4 инженерные школы. Губернатор и ректор обсудили имущественный комплекс ВУЗа, подготовку к юбилею и развитию искусственного интеллекта. «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в регионе. Заседание провел секретарь реготделения губернатор Александр Гусев. Свое мнение выразили более 180 тысяч жителей. По одномандатным округам лидируют Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов. По федеральному списку Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Еревенко, Марина Андрейчук, Иван Буширов, Марина Булгакова и Александр Пешиков. Александр Гусев сообщил, что 28 июня состоится съезд партии, а 17 июня – конференция регионального отделения. На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Воронежской области договорились о совместном развитии системы образования. Соглашение подписали вице-президент Сбербанка Михаил Чачин и первый зампред Данил Кустов. Банк поможет региону в цифровой трансформации через создание в школах, колледжах и вузах IT-пространств, коворкингов и лабораторий. Акцент на подготовку специалистов для цифровой экономики. Для координации создадут рабочие группы. Еще из новостей дня. В Воронеже может появиться новая железнодорожная станция. Это остановочный пункт Алексеевский. Железнодорожники выясняют, насколько он может быть востребован пассажирами электричек. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземья». Время в пути от будущей остановки до станции «Воронеж-1» может составлять приблизительно 35-36 минут, до города Лиски – 1 час 15 минут. ППК организовала на своей странице в соцсетях опрос, который должен помочь прояснить транспортные потребности жителей и готовность пользоваться пригородными поездами, если такая остановка появится. Премия «Мы вместе» продлила прием заявок до 14 июня. В 2026-м заявки принимаются в категориях «Личность», «НКО и проекты», «Компания», «Территория», специальные номинации года «Сила единства». К участию приглашаются руководители соцпроектов, представители НКО и бизнеса, муниципалитеты, волонтеры и наставники. Подать заявку можно на сайте premia.myvmeste.rf. И последняя магнитная буря накроет Воронеж сегодня вечером. Ее мощность составит около G2, это средняя, но к утру вырастет до G3, сильная. В общей сложности буря продлится 18 часов. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, сильная буря началась после прихода нескольких облаков плазмы, выброшенных солнцем в результате серии сильных вспышек. Несмотря на почти 10-часовую разницу между взрывами, буря будет непрерывной. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
6: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.
7: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
8: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа — трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
9: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
10: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия не делала разворот в сторону Азии. Отношения партнерства между странами складывались долгое время, заявил президент Владимир Путин. «Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга», сказал он на встрече с главами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Путин сказал, что у него с Си Цзиньпином сложились доверительные отношения. Также он сказал, что Россия и Китай думают над новыми разработками в военно-технической сфере. Но это не связано с текущими событиями. По словам Путина, Россия и Китай скоро порадуют новыми договоренностями в сфере энергетики. Финляндия решила сохранить закрытыми пункты пропуска на восточной границе с Россией. Как сообщили в МВД страны, запрет будет действовать до особого уведомления. Ограничения на пересечение границы действуют с середины декабря 2023 года и регулярно продлеваются властями. В Хельсинки объясняют это необходимостью противодействия организованному потоку мигрантов из третьих стран. 11 стран Евросоюза направили письмо главе евродипломатии Кае Каллас и комиссару по миграции с требованием ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам. Инициаторы обращения жалуются на рост количества выданных виз в 2025 году и риски для безопасности. Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов заявил НСН, что инициатива нацелена в первую очередь на бывших российских военнослужащих, а не на тотальный запрет въезда для всех россиян. По его словам, речь идет о внесении лиц в шенгенскую информационную систему с последующим автоматическим отказом в визе. Правильного питания придерживаются лишь 17% россиян, а более половины пытаются заботиться о своем рационе, но следовать здоровому образу жизни регулярно у них не выходит. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Говоря о препятствиях на пути к здоровому питанию, большинство называют ограниченные возможности в покупке необходимых продуктов. Среди других причин – неправильные пищевые привычки и противоречивость информации о здоровом рационе. 10% опрошенных не считают продукты здорового рациона вкусными. Новые американские фильмы не выдерживают критики, заявил режиссер Квентин Тарантино. Кинокритик Давид Шнейдеров пояснил НСН, что кинематограф находится в кризисе.
3: Качество голливудской продукции, на мой взгляд, сильно снизилось. И беспокойство не только Тарантино высказывает, и Спилберг, и Скорсезе высказывает. Кризис жанра связан и с развитием платформ, и с развитием искусственного интеллекта. Но, как любой кризис, он преодолевается. Посмотрим, какие новые формы найдет кино.
2: По словам Тарантино, почти в каждом фильме есть недостатки, неправдоподобие, потворство зрителям, неудачно подобранные актеры. Это превращает Голливуд в фабрику безвкусной колбасы, заявил режиссер. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
2: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Семейная парикмахерская «Остужево-6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужево-6». Телефон.

0: 222 90 99, код города 473.
1: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707.

Наша реклама. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитный.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилда. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Украинский конфликт быстро разрешится, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам Путина, Россия готова и хочет регулировать ситуацию мирными средствами. Он подчеркнул, что Москва согласна на компромиссы, о которых шла речь в Анкоридже. Также Путин рассказал, что Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной. По его словам, противоречия между сделкой и контролем России над Донбассом нет. Путин также ответил на вопрос о перспективах баллотироваться на пост президента в 2030 году. Он заявил, что об этом рано говорить и что сейчас он об этом даже не думает. Благодаря поправкам Конституции 2020 года предыдущие сроки Владимира Путина были обнулены. Его пятый президентский срок начался в мае 2024 года и закончится в мае 2030. Затем он снова сможет баллотироваться. Это позволит ему оставаться у власти до 2036 года. К этому времени ему исполнится 84 года. Россия и США 5 июня подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, сообщил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме. Однако научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказал НСН, что вряд ли этот проект когда-либо реализуется.
3: Проект носит популистский характер. Трампу важно показать, что он пытается восстановить связи с Россией. Россия тоже в этом заинтересована, поскольку экономика всегда выступает как мягкая сила. Плюс, возможно, это попытка и выбить какие-то уступки со стороны России по украинскому вопросу. Прочным данный проект нельзя назвать, потому что если к власти придет демократ или даже Марко Рубио, шансы на то, что этот проект пройдет проверку на прочность, низки.
2: По словам Кирилла Дмитриева, тоннель должен соединить Россию и Аляску через Берингов пролив. 23-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла пробиться в финал открытого чемпионата Франции. В полуфинале матча россиянка проиграла пульке Майе Хвалинской, занимающей 114 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 7-6, 7-4, 6-4. В субботу в решающем матче Хвалинская сыграет с россиянкой Мирой Андреевой, которая в полуфинале оказалась сильнее украинки Марты Костюк. Идея создания вертикального кино бесперспективна. Такое мнение высказал спецкор ОНСН, гендиректор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, с идеей вертикальных фильмов к нему когда-то пришел Тимур Бекмамбетов. Добавлю, что сейчас подобный контент представлен практически во всех российских онлайн-кинотеатрах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
4: Лето. Спасибо, Майк Васильевич. Да, лето. Пора каникул, отпусков, легкой одежды, загара, офисной войны, тех, кому жарко и кому дует, окрошка на квасе или на кефире и все прочее. Отгремели последние звонки, один из них пришелся в этом году на меня. Посетил, всплакнул. Что могу сказать? Музыкальная часть нашей школы ЦПМ очень не подвела. Главный вальс под Сироткина, номера выпускников под «Дайте танк», «Хмырова», «Браво», собственное исполнение школьных групп «Внезапно», «Sweet Dreams», «Eurythmics» и две панк-пушки, похоже, собственного сочинения. Никаких тебе «Школьные годы чудесные» и «Когда уйдем со школьного двора», слава богу. Надеюсь, у вас было так же. Знаю школу в Москве, где вместо школьного звонка на уроки и с уроков еще лет 5 назад абсолютно точно включали Дэвида Боуи, Роллингов и Линкин Парк. Сейчас не знаю. Андрей Куренков, наше радио «Дзынь».
1: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете.
5: Может ли язык заплетаться в косички? Едят ли в гамбурге чизбургеры? И что делает Света со скоростью света?
1: «Фонотека» на нашем радио.
4: Диана Арбенина 1 июня выпустила свой альбом «Рэп for Mama». «Рэп для мамы». В День защиты детей рэп для мамы с дочкой на обложке, с засвеченным треком по мотивам общения с сыном. Все очень символично. Я думал, что рэп для мамы – это будет диалог Дианы со своими детьми. Под их увлечение рэпом и месседж для всех таких же мам. Тем более, что и название вышло из плейлиста, составленного Мартой для Дианы. А нет. Там вроде как совсем прямо. Диана для своей мамы. И первая же дорожка – это скит. Мама и дочь обсуждают новый альбом. Первые впечатления. В итоге все атрибуты жанра на месте. Скит, бит, трип, читка и даже мат.

Чего не хватило? Не хватило ярких панчей, которые уходят в народ. Доедешь, пиши. Мы так долго промышляли на районе, что район стал промышленным. Комнату смеха от камеры пыток до сих пор отделяет лишь дверь. Картавая чепушила. Не хватило отечественного рэпа. Он, как и русский рок, все же уникален и адаптирован. Диана все сделала очень западно, американски. Но в целом эксперимент хороший.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Друзья, у меня для вас шок-новость. Юля Чичерина снова пишет отличные песни. Как будто что-то там произошло. И артиста заменили на ту Юлю, которую я знал в начале этого века, которая здорово помогла с запуском проекта «Летопись», с ее прекрасными пацанами из первого состава группы. Или же она нашла какие-то старые, записанные еще тогда, песни. Или сменила продюсерскую команду. В общем, я не знаю, что произошло. Но уже месяца полтора Юля выкладывает по одной песне в неделю, и мне нравится практически каждая.

0: Все треки выложены просто так, без комментариев и подписей. Непонятно, соберутся ли они в один альбом. И когда у Юли был последний альбом вообще. Короче, сейчас просто как бы тизер, а со следующего раза начнем разговаривать. Эпиграф.
1: Ну, почему-то бытует такое мнение, что если грустные песни, да, то значит мрачный человек там и прочее я. Но на самом деле, мне кажется, это не так. Просто ты грусть выплескиваешь и остаешься веселым опять.
2: Чичерина. Наше радио. Сделано в России.
0: Чичерина. Песня «Маяк».

0: Фанатека на нашем радио.
1: Если вы торчите в рилсах, то знаете про изменения музыкального вектора ностальгических роликов, про детство, деревню, рассвет, закат, ночь, каникулы. Раньше все это было под трек «На заре» в версии Басты, теперь кино «Спокойная ночь». Чисто вступление. У нас в эфире крутится рекламный ролик июньского концерта «Кино». Он сделан вроде под «Попробуй спеть вместе со мной», но я бы сделал его под «Спокойную ночь» в силу тренда. Странно, что ребята так не сделали. А кто сделал? Пойдем издалека. Помните довольно спорный, но популярный сериал на старте эпидемии ностальгии по 90-м? «Мир, дружба, жвачка». Очень топорная картинка и все остальное все равно остались в памяти телезрителей, но не сюжетом и харизмой актеров, а саундтреком, скроенным по очень простой формуле. Песни 90-х плюс современные исполнители и их хиты. Сознательный анахронизм. Все точно помнят «Му Джуса», он был главным застрельщиком саундтрека, и наверняка трек «Дерево» Нины Карлсон, кавер на «Кино». Плюс обычный набор от «Сектора Газа» и «Агаты Кристи» до «Доктора Албана». Мне же особенно зашли все ремиксы от проекта «Stolen Loops», про него и рассказывал в «Фанатеке». В 2026 году на фоне популярности «Очень странных дел» тот же фокус с детьми, на этот раз из конца Советского Союза, и фантастикой решили провернуть снова и сделали сериал «Радар». Теперь там в креслах создателей тоже КВНщики, но другие — Гавр, Давид Салаев. Хотя по ощущениям клюквы люди все те же. И в области саундтрека особенно. Это опять «Му Джус», «Кино», «Алиса», «Мумий-тролль», «Юрий Лоза», специальный гэг «Инопланетяне не выносят песню «Плот». И это работает как оружие против них. И чтобы далеко не ходить, одну из главных песен проекта сделали «Му Джус», композитор сериала, и Юрий Каспарян. Кавер на «Спокойную ночь». Прям комбо. Говорят, что номер был сделан еще в 2019 году. Вполне возможно, что тоже к сериалу «Мир, дружба, жвачка». Но не вошел. С группой «Кино» в «Радаре», кстати, есть чудесный киноляп. Действие происходит в середине-конце 80-х годов в далеком провинциальном городе с новыми идеально помытыми машинами. Но на школьную дискотеку дети собираются под песню «Кассетный мальчик» группы «Мумий-тролль». Потом школьная группа играет «Красное на черном» Алисы и «Фантом» в аранжировке «Чижа». А один из героев обещает принести пацанам новый альбом только что вышедшей группы «Кино» «Ночь». И приносит его. На фирменной кассете с яркими цветными вкладышами издания «Мороз Рекордс» с полиграфией на самой прозрачной кассете в 1986 году. Забавно, что в «Мир, дружба, жвачка» тоже была кассетная лажа. Там в музыкальном ларьке в 95-м году продавалась кассета «Нашествие». Но кто на это обратит внимание? «Му Джус» и Юрий Каспарян. «Спокойная ночь».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Вован Родионов где-то на третьем году существования нашего радио мог стать нашим коллегой и делать радиопрограмму со своим другом по панк-цеху Диманом. Она называлась «Курс молодого бойца», подразумевала психологическую помощь подросткам и не пошла дальше демо-версии. На память осталась только ее открывашка.
2: Привет!

Причем мы тогда даже не решили, на какой станции ее запускать, наша или ультра. Поэтому Вован так и остался музыкантом группы «Ульи», где, кстати, трудился какое-то время Саша Фуковский, нынче программный директор той самой «Ультры». В эфире нашего радио парни наследили треком «Яичница», а в мире панка оставили громадный след уровня легенды панк-рока. Короче, после долгого перерыва в 10 плюс лет группа «Ульи» возвращается и сразу с новым альбомом «Одиссей мертв». А ты еще крепкий старик Вован Розенбаум.

0: Это очень круто. В полку воинов света прибыло. Над диском работа велась 8 лет. Это всего на год больше, чем Одиссей провел в плену у нимфы Калипсо. Поэтому и песни такие разные. И стилистически, и по звуку. Но в целом все собирается даже не в панк, а в рок. Путешествие Одиссея через наше непростое время. Есть две старые песни в новых аранжировках, «Она танцует» и «Воздушное электричество», но я возьму новую, тематически связывающую для меня прошлых ульев и настоящих. В песне упоминается Борис Гребенщиков, признанный Минюстом иноагентом на территории Российской Федерации. «Улье. Я вывел организм из алкоголя».
1: Шнур нам сказал.

0: любом случае вы чувствуете.
1: Лето. Я и жарен, как котлета.
0: Вы слышите?
2: И открыть окно пошире. Лето жарко, сыро, сыро, сыро, сыро.
3: Вы знаете.
4: Это наша музыка. Настоящая музыка.
5: Наше радио.
6: Андрей Куренков, «Фонотека». Проект телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда» перешагнул некий внутренний Рубикон. Вышло 3 выпуска, их можно пересмотреть в архиве, на сайте телеканала или в ВК-видео, и на них закончился весь шок для слушателей нашего радио. Выступили Полина Гагарина, Люся Чеботина, Клава Кока, Ирина Дубцова и прочие попсари, выглядевшие, на мой взгляд, все равно достойно и интересно. А дальше там почти в каждом выпуске будут более-менее наши артисты. В некотором роде происходит трансформация в битву попсы против рока. Выступят Ума Турман, Джизус, 13 карат, Гранж, Wild Ways, Джен Эйр, то есть те, кого вы неоднократно слышали в нашем эфире. Последний спорный дуэт выступит в эту пятницу. Мэри Гу и некто Амирчик. Хотя даже Мэри Гу я ставил у себя в программе несколько раз точно. Какие каверы подготовили ребята, услышите в эфире. Скажу, что там будет Король и Шут и много мата. Никто не покинет проект, как одна из участниц в первых выпусках. Ну, а один номер по традиции покажу полностью. Мэри Гу исполнит песню «Идущего домой» группы «Юпитер», и я бы очень рекомендовал ей ее издать и взять в свою концертную программу, как делают почти все участники проекта. Мэри Гу, песня «Идущего домой».
7: Я шла

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: А вот и наша рубрика «Кстати». Музыкант группы «Юпитер», того самого состава, когда была записана песня «Идущего домой», Олег Сакмаров выпускает новый трек. Кстати, а вы знали, что в те времена, на самом старте, этот трек назывался «Юпитер на страже» и звучал вот так.

0: самбо.
1: Но, как говорится, лишь конечным вариантом стала точно найденная, полностью переделанная песня «Идущего домой». Так вот, Олег Сакмаров, музыкант огромного количества групп русского рока, нынче существует в проекте «Жарко» последние 3 года. Недавно видел Олега на презентации книжки «Кинооблучение» Саши Кушнера про группу «Кино», а может, увижу и 6 июня на еще одной презентации на фестивале «Красная площадь». Новая песня группы «Жарко», в составе которой я насчитал 3 людей с фамилией Сакмаров, называется «Пусть говорят». И это даб регги, веселый.
2: Веселый, энергичный, немножко психоделичный. Текст этой песни, он восходит к традициям обериутов ленинградского рока 80-х годов, прежде всего к творчеству Анатолия Гуницкого. Помните, был хит «Гибралтар, Лабрадор»? Текст Анатолия Гуницкого там абсурдистский, очень странный, но в результате получается осмысленным. Текст моей песни «Пусть говорят» примерно такой же. Перечисляются странные события, которые в нашем коллективном сознании существуют. Странные вещи, несочетаемые как будто в одном тексте, но есть общий знаменатель, общий смысл этого текста. Это любовь.
1: А в названии трека «Пусть говорят» не только привет Владимиру Высоцкому, а еще и той самой телепрограмме, ведущего которой, Диму Борисова, Олег знал практически с детства. Достаточно, по-моему, абсурда. «Жарко. Пусть говорят».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Группа Юки. Артист Юки, она же Лера Юки, она же Валерия, она же Юки Она, выпускает новый мини-альбом «Каша не пахнет малиной». Юки – одна из тех артистов, что приглянулись нам почти на самом старте фонотеки. И на наших глазах артист прошел путь от сольного творчества до сбора группы, репетиций и первых концертов. А потом тематика творчества несколько заоднообразилась и стала далека от нашего формата и возраста аудитории. Но Юки изменилась и снова вернулась в орбиту нашего внимания.
2: В один момент я перестала писать музыку совсем. Так бывает у всех, мне кажется, артистов, музыкантов. И дала себе время понаблюдать за миром, понаблюдать за собой, потому что я очень сильно устала от романтических песен. И мне захотелось копнуть чуть глубже в личные переживания, страхи, одиночество, определение себя в этом мире. И я даже думаю, что будет вторая часть этой EP «Каша не пахнет малиной 2». И название пришло таким образом. Я просто взяла две известные поговорки: «Не забывай, как каша дома пахнет», и «Чтобы жизнь малины не казалась». И вот в следующей части я хочу отразить острые социальные вопросы. Если в этой части это больше такой кризис личности, то следующая часть будет отражать. Но я надеюсь, что голос нашего поколения, детей нулевых, что мы сейчас проживаем, чувствуем.

вся эпишка была написана за 5 часов, плюс одна старая песня «Споки-ноки», ну и плюс какое-то время на доведение до ума. В эфир возьму самую экспериментальную песню с нуля, хоть и сделанную достаточно просто. Акустика, электро и слезы вокалистки. Это напоминание себе о том состоянии, в которое очень важно возвращаться в темные времена, желание вытащить себя из эмоциональной ямы, в которую Лера загналась в бесконечных попытках быть услышанной. Вырос трек из записи в заметках. Каждый может быть потерян. И, судя по названию файла, изначально называлась «Каждый», но по дороге превратилась в «С нуля». Как в том старом анекдоте: «Снять с нуля». Я не с нуля, я Юки. Юки с нуля.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Ваня Смирнов снова обновил состав краснознаменной дивизии имени моей бабушки. Для дивизии это нормально. Выбывание, пополнение, обновление. За барабанами теперь Грант Минасян, и это прям тяжелая артиллерия. В активе Гранта работы с Золотом, Петром Мамоновым, Эрикой Лундмоен, ну и с Антохой МС и Викой Дайнека. Но это не важно особо, ведь бесконечен спор. Круто это когда в одной группе долго, или когда много групп разом или частые смены. Хотя формулу все равно не выведем. Крутые люди есть и там, и там. А Грант просто крутой барабанщик. Но главное изменение – это вокал. Вместо Саши Фроловой, у которой теперь сольный проект «Их лебеди», место вокалистки заняла Саша Филиппова. Как будто по инициалам Ваня подбирал вокалистку. Кстати, как вообще нашли Сашу? Объявление?
2: Я не очень верю в объявления и собеседования. Музыкальная группа не фирма по продаже бумаги для принтера. Тут должно случиться чудо. Саша случайно попалась нам в рекомендациях на стримингах со своим сольным проектом «Оха». И после первой же репы мне и ребятам все было ясно. У нее удивительно звонкий, чистый, светлый и одновременно тревожный голос. И новые и старые песни дивизии звучат с ним просто офигительно.
1: Отлично. Новый сингл ребят, вроде бы первый с Сашей, называется «Место». И пока мне все нравится. Фирменный звук, но чуть облегченный. Двойственность темы текстов. Все на месте. Удачи ребятам на их новом, старом пути. Желаю всем музыкантам найти свое место.
2: Много думаю о местах, в которых мы живем и которые покидаем. Кто-то всю жизнь на одном месте, он с ним сросся и не может связь эту разорвать. Кто-то ненавидит место, в котором родился с детства, мечтает вырваться. Кто-то не может найти свое место и мечется из одного в другое. Я недавно переехал из дома в квартиру впервые в жизни. Наша вокалистка Саша переехала из Нижнего Новгорода в Москву. Опыт разный, песня получилась одна.
1: На сегодня все. Такой вышла первая летняя фанатека. Через неделю у нас вроде бы праздник, но, по-моему, успеваем что-то приготовить. Услышимся там. Меня зовут Андрей Куренков. Я автор и ведущий фанатеки. Приходите ко мне в ВК или канал «Киношечная» в плохо работающей телеге. До встречи через неделю. Хорошей музыки должно быть много. Пока. Краснознаменная дивизия имени моей бабушки. Место.

0: «Фанатека» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

невозможно выбрать путь любой. Закрой глаза, пришел наш час.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия не делала разворот в сторону Азии. Отношения партнерства между странами складывались долгое время, заявил президент Владимир Путин. «Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга», сказал он на встрече с главами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Путин сказал, что у него с Си Цзиньпином сложились доверительные отношения. Также он сказал, что Россия и Китай думают над новыми разработками в военно-технической сфере. Но это не связано с текущими событиями. По словам Путина, Россия и Китай скоро порадуют новыми договоренностями в сфере энергетики. Финляндия решила сохранить закрытыми пункты пропуска на восточной границе с Россией. Как сообщили в МВД страны, запрет будет действовать до особого уведомления. Ограничения на пересечение границы действуют с середины декабря 2023 года и регулярно продлеваются властями. В Хельсинки объясняют это необходимостью противодействия организованному потоку мигрантов из третьих стран. 11 стран Евросоюза направили письмо главе евродипломатии Кае Каллас и комиссару по миграции с требованием ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам. Инициаторы обращения жалуются на рост количества выданных виз в 2025 году и риски для безопасности. Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов заявил НСН, что инициатива нацелена в первую очередь на бывших российских военнослужащих, а не на тотальный запрет въезда для всех россиян. По его словам, речь идет о внесении лиц в шенгенскую информационную систему с последующим автоматическим отказом в визе. Правильного питания придерживаются лишь 17% россиян, а более половины пытаются заботиться о своем рационе, но следовать здоровому образу жизни регулярно у них не выходит. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Говоря о препятствиях на пути к здоровому питанию, большинство называют ограниченные возможности в покупке необходимых продуктов. Среди других причин – неправильные пищевые привычки и противоречивость информации о здоровом рационе. 10% опрошенных не считают продукты здорового рациона вкусными. Новые американские фильмы не выдерживают критики, заявил режиссер Квентин Тарантино. Кинокритик Давид Шнейдеров пояснил НСН, что кинематограф находится в кризисе.
2: Качество голливудской продукции, на мой взгляд, сильно снизилось. И беспокойство не только Тарантино высказывает, и Спилберг, и Скорсезе высказывает. Кризис жанра связан и с развитием платформ, и с развитием искусственного интеллекта. Но, как любой кризис, он преодолевается. Посмотрим, какие новые формы найдет кино.
1: По словам Тарантино, почти в каждом фильме есть недостатки, неправдоподобие, потворство зрителям, неудачно подобранные актеры. Это превращает Голливуд в фабрику безвкусной колбасы, заявил режиссер. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о свежем сингле «Beautiful Boys» и узнаем у Дианы,

Арбениной все о новом альбоме. Beautiful Boys выпустили сингл «Ты меня любишь» – песню про чувства, которые не нужно объяснять вслух. Любовь звучит в шуме волн, соленом ветре, бликах на воде, свете маяка и музыке, которая затрагивает самые тихие уголки души, говорят музыканты.

0: Послушать новую песню от победителей премии «Чартова дюжина» в номинации «Взлом» уже можно на всех цифровых платформах. Диана Арбенина записала свой первый рэп-альбом «Рэп фо мама». Название родилось благодаря дочке Марте. Она собрала для мамы плейлист с любимыми треками. Подробностями о новом релизе Диана Арбенина поделилась на пресс-конференции, посвященной благотворительному фестивалю «Музыка жизни», хедлайнерами которого будут ночные снайперы.
1: Просто дело в том, что у меня двое подростков. Парень любит тяжелую музыку, а девчонка любит рэп. И она мне составила плейлист на 11 часов своей любимой музыки. Ну, там, конечно же, только рэп и больше ничего. И вот я так наслушалась этого рэпа, что заболела именно этим жанром музыкальным. И 1 июня мы выпустили пластинку. А, да, и назвала она этот плейлист «Рэп для мамы». «Рэп фо мама» она написала. И я подумала, когда выпускать этот альбом? Ну, конечно, 1 июня. Ну, конечно, в День защиты детей.

0: песня «The Punisher» из нового альбома Дианы Арбениной «Rap for Mama» находится в чартовой дюжине. Голосовать за трек можно на сайте наши.ру. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше.ру». Ну а мы вновь отправимся за сцену. Завтра не скучайте.
1: «За сценой» — «Наше радио».

0: наша реклама.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Украинский конфликт быстро разрешится, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам Путина, Россия готова и хочет регулировать ситуацию мирными средствами. Он подчеркнул, что Москва согласна на компромиссы, о которых шла речь в Анкоридже. Также Путин рассказал, что Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной. По его словам, противоречия между сделкой и контролем России над Донбассом нет. Путин также ответил на вопрос о перспективах баллотироваться на пост президента в 2030 году. Он заявил, что об этом рано говорить и что сейчас он об этом даже не думает. Благодаря поправкам Конституции 2020 года предыдущие сроки Владимира Путина были обнулены. Его пятый президентский срок начался в мае 2024 года и закончится в мае 2030. Затем он снова сможет баллотироваться. Это позволит ему оставаться у власти до 2036 года. К этому времени ему исполнится 84 года. Россия и США 5 июня подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, сообщил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме. Однако научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказал НСН, что вряд ли этот проект когда-либо реализуется.
2: Проект носит популистский характер. Трампу важно показать, что он пытается восстановить связи с Россией. Россия тоже в этом заинтересована, поскольку экономика всегда выступает как мягкая сила. Плюс, возможно, это попытка и выбить какие-то уступки со стороны России по украинскому вопросу. Прочным данный проект нельзя назвать, потому что если к власти придет демократ или даже Марко Рубио, шансы на то, что этот проект пройдет проверку на прочность, низки.
1: По словам Кирилла Дмитриева, тоннель должен соединить Россию и Аляску через Берингов пролив. 23-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла пробиться в финал открытого чемпионата Франции. В полуфинальном матче россиянка проиграла польке Майе Хвалинской, занимающей 114 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 7-6, 7-4, 6-4. В субботу в решающем матче Хвалинская сыграет с россиянкой Мирой Андреевой, которая в полуфинале оказалась сильнее украинки Марты Костюк. Идея создания вертикального кино бесперспективна. Такое мнение высказал спецкор ОНСН, гендиректор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, с идеей вертикальных фильмов к нему когда-то пришел Тимур Бекмамбетов. Добавлю, что сейчас подобный контент представлен практически во всех российских онлайн-кинотеатрах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Я в тоске.
1: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. В ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест. Открыты новые специальности – городской ландшафт и система управления атомной станцией. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами Нововоронежской АЭС и КБХ. Участники СВО обучаются по программе ДПО – инженерные направления беспилотной системы. Их дети пользуются льготами. Создан центр по повышению производительности труда. Работают 4 инженерные школы. Губернатор и ректор обсудили имущественный комплекс ВУЗа, подготовку к юбилею и развитию искусственного интеллекта. «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в регионе. Заседание провел секретарь реготделения губернатор Александр Гусев. Свое мнение выразили более 180 тысяч жителей. По одномандатным округам лидируют Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов. По федеральному списку Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Еревенко, Марина Андрейчук, Иван Буширов, Марина Булгакова и Александр Пешиков. Александр Гусев сообщил, что 28 июня состоится съезд партии, а 17 июня – конференция регионального отделения. На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Воронежской области договорились о совместном развитии системы образования. Соглашение подписали вице-президент Сбербанка Михаил Чачин и первый зампред Данил Кустов. Банк поможет региону в цифровой трансформации через создание в школах, колледжах и вузах IT-пространств, коворкингов и лабораторий. Акцент на подготовку специалистов для цифровой экономики. Для координации создадут рабочие группы. Еще из новостей дня. В Воронеже может появиться новая железнодорожная станция. Это остановочный пункт Алексеевский. Железнодорожники выясняют, насколько он может быть востребован пассажирами электричек. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземья». Время в пути от будущей остановки до станции «Воронеж-1» может составлять приблизительно 35-36 минут, до города Лиски – 1 час 15 минут. ППК организовала на своей странице в соцсетях опрос, который должен помочь прояснить транспортные потребности жителей и готовность пользоваться пригородными поездами, если такая остановка появится. Премия «Мы вместе» продлила прием заявок до 14 июня. В 2026-м заявки принимаются в категориях «Личность», «НКО и проекты», «Компании», «Территория», специальные номинации года «Сила единства». К участию приглашаются руководители соцпроектов, представители НКО и бизнеса, муниципалитеты, волонтеры и наставники. Подать заявку можно на сайте premia.myvmeste.rf. И последняя магнитная буря накроет Воронеж сегодня вечером. Ее мощность составит около G2, это средняя, но к утру вырастет до G3, сильная. В общей сложности буря продлится 18 часов. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, сильная буря началась после прихода нескольких облаков плазмы, выброшенных солнцем в результате серии сильных вспышек. Несмотря на почти 10-часовую разницу между взрывами, буря будет непрерывной. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое, до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров: агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический, металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местными бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума. Еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницей и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое, до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров: агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический, металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местным бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский, Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума. Еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницы и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.
0: Проверено времени.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Дождь по асфальту и проседи в небе под ним.

разлук. Верится и не верится, все, что случилось, не вдруг.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
1: Так звучит «Наше». «Наше радио». Так звучит «Наше».
9: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой трепет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое, до 300 резидентов и более.